Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Через 7 месяцев у нас вторая годовщина свадьбы, так что тема рождения ребенка в нашей семье витает в воздухе. Я из тех, кто предпочитает быть максимально подготовленной к принятию важных жизненных решений. Например, заранее узнать о нашей генетике и о том, как она может повлиять на будущих детей.
3: Это отрывок из рилса американской блогерки Джайны Азалия и ее мужа. В посте, сопровождающем видео, будущие родители рассказывают, что прежде чем запланировать зачатие, сдали ДНК-тест, чтобы проверить, каким генетическим заболеваниям у них есть предрасположенность. Что ж, довольно ответственно. Но дело в том, что этот пост еще и реклама стартапа под названием Nucleus IVF+. И помимо того, чтобы проверять гены родителей, компания предлагает делать ДНК-тест эмбрионам. В случае, если пара решит родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения, или по-английски in vitro fertilization, отсюда аббревиатура IVF в названии. Это когда яйцеклетку матери и сперматозоид отца соединяют в лабораторных условиях, а потом врачи подсаживают эмбрион в матку. Такое исследование, обещает компания, может помочь предугадать физические и умственные характеристики будущего ребенка. Например, цвет глаз, примерный рост и уровень интеллекта. На сайте Nucleus IVF+ большими буквами написано «Have your best baby» – «Роди своего лучшего ребенка». А если промотать чуть ниже, вы увидите бегущие строки с заболеваниями и симптомами, которые стартап предлагает вычислить у эмбриона и, соответственно, не подсаживать такой зародыш в матку. Целиакия, болезнь Альцгеймера, мигрень, артрит, рак груди и простаты и еще с десяток наименований. Стоимость 4-месячного сопровождения пары, включая работу специалистов по ЭКО и возможность проверить ДНК 20 эмбрионам, $40 000. Давайте пока оставим в стороне рассуждение о том, что обещания стартапа пока не имеют прочной научной основы. Скажем, не все эти болезни на 100% определяются генами. В прошлом сезоне, например, мы рассказывали, насколько сложное и многофакторное заболевание болезни Альцгеймера. Да и точный показатель IQ по генетическому тесту вам никто не скажет. Давайте сосредоточимся на самом феномене. Получается, что уже сегодня каждый, если, конечно, у него есть деньги, может попробовать буквально собрать себе ребенка, выбирая ему или ей черты своих и партнерских и избегая возможных генетических рисков. Звучит как игра Sims, правда, пока без чит-кода Motherlode на богатство. Но как мы оказались в этой точке? И как далеко готовы зайти? Это еще медицина или уже евгеника? Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» Подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. И сегодня в выпуске будут дефекты в металле, петух-талисман, присвоение чужих заслуг и пара очень трудных этических вопросов. Это история про пренатальный скрининг. То есть про обследование, помогающее выявить риски патологии и болезни плода еще до его рождения. Сценарий написала Арина Гундарева, а отредактировала я вместе с Дашей Гельфман.

0: Дисклеймер. Хочу предупредить, что у многих наших сегодняшних героев противоречивые взгляды относительно права женщины на прерывание беременности. Команда «Почему мы еще живы» верит, что аборт – право женщины. Партнер этого эпизода – сервис экскурсий Tripster, с которым вы можете открыть свой город заново. Мы часто думаем, что экскурсии стоит брать только когда едешь в путешествие. Но на самом деле это невероятно классный формат досуга в своем родном городе тоже. Ну или там, где вы проводите большую часть времени. Если вам надоели одни и те же места и привычные кафе, Tripster – ровно то, что нужно. Можно выбрать что-нибудь атмосферное, неожиданное, познавательное и пойти разведывать новую локацию с семьей или компанией друзей. Экскурсии найдутся на любой вкус. От тихих вечерних прогулок до тематических маршрутов про кино, музыку или городские тайны. Скоро, кстати, новогодние праздники, и если вы еще не решили, чем заняться, это отличный вариант. Забронировать свою первую экскурсию на Трипстере можно уже сейчас. С нашим промокодом «Почему» латиницей у вас будет скидка 10% на первый заказ. Действует до 31 января 2026 года. Промокод, ссылка и все подробности будут в описании эпизода. Несмотря на всю антиутопичность истории из начала эпизода, массовый пренатальный скрининг – очень полезная штука. И довольно доступная. Базовые тесты не стоят 40 тысяч долларов. Скажу даже так. Если вы родились после 1970-х годов, то, скорее всего, сами проходили через некоторые скрининговые процедуры, будучи в утробе матери. Как это устроено? Вот представьте, вы решили родить ребенка. Сегодня не особо важно, в какой стране вы это делаете, потому что в большинстве стран будет примерно один и тот же порядок процедур. Но сперва давайте уточним терминологию, потому что скрининг часто путают с другими обследованиями. Например, общий анализ крови, анализ мочи, тесты на ВИЧ, сифилис, гепатиты Б и С – это не скрининг, это просто обязательные анализы для женщины в первый триместр, то есть примерно в три первых месяца беременности. Они помогают врачам оценить общее состояние матери. А вот пренатальный скрининг – это исследования, которые выявляют факторы риска, а еще подозрительные отклонения от нормы или уже проявленные заболевания у плода. Одной из первых процедур в рамках скрининга будет УЗИ. Врач посмотрит размеры плода и оценит, нормально ли он развивается. Еще до 14 недели беременности у вас возьмут венозную кровь на ХГЧ и ПАП-А. ХГЧ – это хорионический гонадотропин человека, то есть гормон, который начинает вырабатываться после имплантации эмбриона в матку и помогает зародышу закрепиться и расти. А ПАП-А – ассоциированный с беременностью протеин А плазмы крови. Это белок, который у беременных вырабатывает плацента. Он тоже важен для нормального роста и развития плода. По всем этим данным врач оценит течение беременности, скажет вам точный срок и сможет предположить, есть ли риски каких-то осложнений. И вот тут важный момент. Большинство скрининговых тестов оценивают риски для плода, но некоторые проблемы, например, преэклампсия, напрямую вредят матери. Это серьезное осложнение беременности, от которого ежегодно умирает примерно 50 тысяч женщин и 500 тысяч новорожденных по всему миру.
1: Преэклампсия – это вообще заболевание, которое ассоциировано с беременностью.
0: В этом выпуске рассказывать историю мне помогает акушер-гинеколог Оля Крумкач. Вы можете знать ее как ведущую подкаста, который называется «Раздвиньте ноги».
1: У нас нарушается концентрация общего белка в крови, что влияет на сосуды, на астматическое давление, на кучу всего. Плюс высокое артериальное давление, плюс неправильная работа сосудов плаценты. Они могут спазмироваться.
0: Преэклампсия обычно возникает после 20-й недели беременности. Ее главная причина – нарушение кровообращения в плаценте. На этом фоне развивается воспалительная реакция, которая влияет и на весь организм матери, и на ребенка.
1: Это может приводить к отслойке нормально расположенной плаценты, к нарушениям кровоснабжения плода, гипоксии, к различным другим заболеваниям, связанным уже с ребенком, да, вплоть до тромбоза пуповины, смерти, антенатальной гибели плода.
0: То есть, да, к внутриутробной смерти ребенка.
1: Что касается женщины, преэклампсия опасна тем, что это артериальное давление, риск инфаркта, инсульта, опять же, кровотечений по поводу отслойки плаценты.
0: Если скрининг выявит у вас признаки болезни, вам выпишут довольно эффективное профилактическое лечение. Идем дальше. В первом триместре вам еще могут предложить сделать так называемый неинвазивный пренатальный тест, он же НИПТ. Сегодня в России он не входит в список обязательных бесплатных процедур, но вы можете сделать его за свой счет. В НИПТ анализируют ДНК ребенка, циркулирующую в крови матери. О том, как этот анализ придумали, я дальше обязательно расскажу. Но пока запомните, что этот тест помогает оценить риск самых частых хромосомных аномалий у плода. Обычно речь идет о трех генетических заболеваниях. Это синдром Дауна, при котором лишняя хромосома вызывает нарушение интеллекта, задержку физического развития, а в некоторых случаях пороки сердца, нарушение слуха, зрения и других систем организма. Синдром Эдвардса, при котором дети рождаются с недоразвившимся мозгом, пороками сердца и аномалиями разных систем, и чаще всего умирают в первые недели после рождения. И синдром Патау. Это тоже практически несовместимое с жизнью заболевание с многочисленными пороками нервной системы, сердца и других внутренних органов. Базовый НИПТ выявляет риски трех этих синдромов. Но есть более дорогие, расширенные варианты анализа, и они покажут риски большего числа генетических нарушений. Итак, это был первый триместр. Во втором, если НИПТ показал, что у плода есть риск какого-то синдрома, врачи отправят вас на дополнительную проверку. Это уже будет не скрининг, а диагностика, то есть процедура, которая даст окончательный ответ. Причем процедура инвазивная. Один из вариантов – это амниоцентез. Так называют забор околоплодной жидкости. Для этого нужно будет проколоть вам живот. У такого анализа есть риски. Например, выкидыш, правда, сегодня этот риск довольно низкий, и подтекание вод. Поэтому проводят его строго по показаниям. Ну а если показаний нет, во втором триместре вам снова сделают УЗИ, где более подробно изучат анатомию плода, и снова возьмут кровь. Одним из показателей будет АФП. Это белок альфа-фетопротеин, который может указать на проблемы с развитием нервной трубки у плода. Но без УЗИ такой диагноз вам не поставят. Еще будет глюкозотолерантный тест крови, который поможет выявить гестационный сахарный диабет. Его иногда называют диабет беременных. Это нарушение углеводного обмена у матери, которое может развиться, потому что гормоны плаценты иногда делают ткани организма менее чувствительными к инсулину. Такое встречается примерно у одной из 10 женщин. И это важно вовремя выяснить и начать лечение.
1: К сожалению, гестационный сахарный диабет опасен как для женщины, потому что это заболевание в 40% случаев после беременности перерастает в диабет второго типа. А для ребенка это тоже опасно, потому что может развиться диабетическая фетопатия. Это нарушение, да, когда макросомия, когда дети большого размера, большой массы тела, они могут родиться в коме. Да, у них может быть свое нарушение именно переработки, да, и толерантности к глюкозе уже в последующей жизни. Это риски отложенные ожирения, диабета в том числе. И это также может приводить к многоводию и к различным другим нарушениям.
0: И, наконец, скрининг третьего триместра. Тут все намного проще. Только УЗИ, да и то, по последним протоколам, только при наличии показаний. Итого, если вы решили родить ребенка, от момента, как вы узнали, что беременны, и до момента родов, вам придется пройти как минимум 2 обязательных УЗИ и с десяток анализов крови. Но так, конечно, было не всегда. Безопасных способов заглянуть в живот беременной женщины не существовало до 1950-х годов. Что именно тогда случилось, я расскажу совсем скоро, а пока давайте про опасные способы. Рентген. О том, как немецкий физик в 1895 году открыл X-лучи, у нас пару сезонов назад был эпизод под названием «Показать все, что скрыто». Обязательно послушайте. Так вот, вскоре после открытия врачи подумали, что технология может помочь в акушерстве.
2: Цель моего краткого доклада – возобновить, если позволите, интерес к некоторым этапам применения рентгеновских лучей в изучении эмбриологии и акушерской практики, а также напомнить о некоторых интересных возможностях этих методов.
0: Так очень аккуратно начинается исследование американского акушера-гинеколога Уильяма Дорланда, которое он опубликовал в журнале Радиологического общества в 1924 году. С осторожностью, потому что уже было известно, что рентгеновские лучи могут повреждать зародышевые ткани, но все же с энтузиазмом он принялся за свое исследование. Оказалось, что с помощью X-лучей у беременных действительно можно увидеть довольно много, и это открыло совершенно новые горизонты для акушерства. Например, благодаря рентгену в начале 20 века стало возможным вообще подтверждать наличие беременности и определять примерный возраст эмбриона. Еще врачи теперь могли отличить беременность от опухоли брюшной полости, определить положение плода и соотношение головки и таза. Все это помогало выбрать оптимальную тактику родоразрешения, например, решить, нужно кесарево сечение или нет. Еще рентген выявлял многоплодную беременность, а иногда помогал определить внематочную. Правда, рентген, как пренатальный скрининг, так и не стал массовым. Он был доступен только для привилегированных пациентов с деньгами и доступом к продвинутым больницам. Дорланд в итоге остановил свой научный интерес на исследовании, как он это назвал, уродств, монстров и музейных образцов. То есть, как мы сегодня понимаем, эмбрионов с врожденными генетическими аномалиями. Ученый установил, что с помощью рентгена еще до родов можно, например, увидеть у плода отсутствие мозга и сросшиеся конечности, а еще вычислить сиамских близнецов. Правда, к 1950 годам выяснилось, что пренатальное облучение плохо влияет на плод не только на ранних сроках, как изначально думал Дорланд, но и вообще всегда.
1: У детей, мамам которых делали рентген во время беременности, у них чаще встречались лейкозы, да, рак крови.
0: Это снова Оля Крумкач.
1: Дальше это, собственно, начали изучать. Очень большой вклад такой, да, к сожалению, нам принесла в изучении радиации катастрофы Хиросимы-Нагасаки. И только к концу 70-х годов, по-моему, все уже наконец-то пришли к мнению, что рентген должен быть сделан беременным только по показаниям. То есть просто так для качественной оценки он не нужен. Делаем только, если это необходимо, да, то есть не в качестве скринингов, а только если женщина болеет.
0: Перед акушерами снова встал вопрос. Как узнать о врожденных аномалиях плода, не создав при этом новые? Сегодня рентген вообще не используют для пренатального скрининга. И это стало возможно благодаря изобретению УЗИ.
2: Вдруг я поймал себя на мысли. Если эта волна может найти дефект в металле, может, она способна увидеть что-то внутри человека? За моими плечами были годы в Королевских военно-воздушных силах, и я все же кое-что допонимаю в радарах. А что, если попробовать таким образом отличить кисту от опухоли?
0: Вы слышите отрывок из воспоминаний английского врача Иэна Дональда. Он родился в 1910 году. Его отец и дед были врачами, так что он тоже примерно понимал, чем будет заниматься в жизни. Но, как это часто бывало в 20 веке, в его карьеру ворвалась война. Во время Второй мировой он служил медработником в королевских ВВС Великобритании. И именно тогда первый раз увидел ультразвуковую установку. Один сослуживец показал ему, как прибор ищет трещины в турбинных лопастях. И это буквально определило будущую карьеру Дональда. По специальности он, кстати, был акушером.
2: Вы уже знакомы с ультразвуковым эхолотом для картирования океана, обнаружения подводных лодок и обнаружения дефектов в металлических конструкциях. Когда ультразвуковой луч, проходя, например, через металл, встречает дефект, на электронно-лучевой трубке появляется отметка.
0: Это уже голос самого доктора Дональда.
2: Ультразвуковая энергия — это колебательная энергия очень высокой частоты, превышающей диапазон слышимости. Поэтому она может распространяться и отражаться в виде луча. К сожалению, человеческое тело имеет множество отражающих поверхностей, и эхосигналы рассеиваются случайным образом. Чтобы эхо вернулось к зонду, ультразвуковой луч должен падать на отражающую поверхность под прямым углом. Иначе эхо будет потеряно.
0: Когда Дональд вернулся на гражданку, он пытался придумать, как применить то, что он когда-то увидел на службе, в своей профессии. Вместе с инженером Томом Брауном они модифицировали ультразвуковой дефектоскоп. Вы только что слышали, как работал их прибор. И стали проверять, как разные ткани и органы тела отражают ультразвук.
2: Мы начали с того, что было под рукой. Мясо, печень, удаленные опухоли. Я приносил в лабораторию новые образцы, и мы слушали, как они звучат. Киста отражала эхосигналы дважды, от ближней и дальней стенки. А твердая опухоль постепенно ослабляла эхосигналы по мере увеличения глубины проникновения, как бы вбирая в себя звук.
0: Ученые установили, чем более жидкая среда, тем хуже отражается ультразвуковая волна. А чем плотнее ткань, тем четче отражение. Постепенно Дональд стал испытывать свой метод на реальных пациентках. Большой плоский датчик размером с утюг он прижимал к животу женщины. А чтобы убрать воздух между кожей и датчиком и улучшить передачу ультразвука, Дональд придумал использовать оливковое масло. Сегодня на его месте специальный контактный гель. В 1958 году Йен опубликовал в журнале Lancet статью со 100 пациентскими кейсами. И эта статья буквально перевернула историю акушерства. Мы часто что-то такое говорим в подкасте, но это правда была революция. Дело в том, что впервые в истории ученый с помощью УЗИ не просто определил беременность, но и получил изображение плода. Причем, как минимум, один из кейсов был очень непростой.
3: У пациентки в течение 3 месяцев наблюдались нерегулярные вагинальные кровотечения, уплотнение и увеличение матки, соответствующие по размеру примерно 14 неделям беременности. Годом ранее у нее была обнаружена миома, доброкачественная опухоль матки, и теперь она была госпитализирована для миомэктомии. Сканирование новым аппаратом, выполненное на 1 дюйм выше лобкового симфиза, показало, однако, совершенно иную картину. Кистозную полость, содержащую в левой половине образование, которое, очевидно, является очень ранним плодом. Результаты теста на беременность ждали с огромным волнением, ведь клинический диагноз миома оказался бесспорным. Тест оказался положительным. После постельного режима кровотечение прекратилось, пациентку выписали, и беременность продолжилась. Впоследствии она благополучно родила.
0: Гораздо позже сам Дональд вспоминал о своем открытии так.
3: «Мы будто открыли новое окно в утробу. Большинство наших открытий давалось случайно, но каждое было чудом. Мы шли на ощупь, ошибались, спорили, радовались как дети. Я часто думаю, что в тот момент я не столько изобрел ультразвук для беременных, сколько услышал, как звучит жизнь».
0: Первые ультразвуковые изображения с аппарата Дональда были грубыми и неточными. Дело в том, что он визуализировал звук с помощью осциллографа. Это такой прибор, который превращает электрические сигналы от звукового эха в график на экране. То есть поначалу это даже были не картинки в привычном понимании, а точки и линии. Позже технологию усовершенствовали, но первые снимки, отдаленно напоминающие современные изображения с УЗИ, все равно были строго черно-белыми, без серых оттенков. В нашем контексте это означает, что увидеть беременность было можно, но вот детализировать изображение плода едва ли. Правда, совершенствование технологии было уже просто вопросом времени. А вот как УЗИ работает в современной гинекологии.
1: Датчик посылает ультразвуковые волны в ткань, да, или в тело. Ткань это встречает. Каждая ткань встречает это по-разному, в зависимости от своей плотности. Да, жидкость, кровь, кости, мышцы, кожа, там, жир, что угодно. И каждая, соответственно, ткань эти волны по-разному отражает. Соответственно, дальше датчик улавливает вот эти отраженные волны. И мы видим картинку. Как правило, чтобы просто было понятно, жидкость – это что-то темное, кость или что-то плотное – это белого цвета, мягкие ткани, как правило, серые. Поэтому, собственно, картинку мы видим уже, да, и можем посмотреть плод, и плаценту, и количество вод можем оценить. Соответственно, сразу скажу, что УЗИ – это не опасно, да, это не облучение, не излучение, не радиация, это просто звук.
0: Йен Дональд всячески приветствовал инициативы других врачей и инженеров, которые дорабатывали его детище. Потому что он искренне верил, что однажды ультразвук станет рутинной процедурой для беременных. Правда, еще Дональд верил, что ультразвук – это сильнейший аргумент против абортов. В 1967 году он даже стал одним из лидеров британского антиабортного движения. Уже в пожилом возрасте акушер стал ездить по миру с просветительскими лекциями. Вот цитата из одного такого выступления.
3: «Вот малыш, посмотрите, как он прыгает. Это примерно 12-я неделя беременности. У матери всего 2 задержки менструации. Она даже не знает, что беременна, и, конечно, не может чувствовать эти движения».
0: Тут собравшимся показывают видео УЗИ.
3: «Ребенок будто бы прыгает на батуте. Огромная жизненная сила, а сколько энергии! То, что это потенциальный человек – ложь. На самом деле этот ребенок – такой же человек, как и какой-нибудь старик. Один и тот же человек от зачатия до могилы. И когда вы уничтожаете ребенка абортом – вы уничтожаете именно человека. Я убил грязную ложь о том, что плод всего лишь невзрачное, бессмысленное желе, которым можно распоряжаться по своему усмотрению, от которого можно избавиться».
0: На многих матерей, которые сомневались, делать ли им аборт, правда очень сильно влияли изображения плода внутри их утробы. На заре изобретения УЗИ это казалось просто чудом. Ну а сам Дональд отказывался проводить аборты, даже если понимал, что человек родится с серьезными аномалиями. Однажды он вообще попытался спасти внематочную беременность. Современным акушерам-гинекологам это может показаться просто безумием. Но Дональд и тут слышал звук жизни. Давайте пару минут буквально передохнем от истории про анализы для беременных. Я сейчас порекомендую без преувеличения свой любимый русскоязычный подкаст в этом году. Отчасти я так говорю, потому что я один из его редакторов, но, поверьте, только отчасти. Подкаст называется «Святые из подполья» и посвящен немейнстримной религиозности в России. Ну или тому, что многие бы назвали сектами. Но историк Игорь Кузинер, автор подкаста, как раз объясняет, почему это обидное слово и лучше его не использовать. У нас вышел уже второй сезон, и все выпуски там про современность. Например, про то, кто такой Григорий Гробовой, который обещал воскресить детей Беслана. Или про то, почему в России так боятся свидетелей Иеговы. Или про то, как убитого в Чечне православного солдата чуть не канонизировали. Подкаст доступен на всех платформах, а ссылки будут в описании этого выпуска. Итак, УЗИ дало акушерам возможность безопасно подтверждать беременность. А еще видеть, по мере развития технологий визуализации, как развивается плод и есть ли у него какие-то аномалии. Например, утолщение шейной складки, характерное для людей с синдромом Дауна, или пороки сердца, или неправильное развитие других органов. Вот только в чем причина этих аномалий, было непонятно. При этом люди с похожими симптомами рождались давно, и ученым были хорошо известны. Перенесемся в середину 60-х годов 19 века, в Англию. Эрлсфудский приют, или, как его еще называют, приют для идиотов. Ну, вот такие тогда были в ходу термины. Тут на деньги благотворителей содержатся дети, подростки и молодые люди до 25 лет с нарушениями в развитии интеллекта. Причем не любые, а только те, которые, как надеялись работники приюта, гипотетически смогут хоть чему-то научиться. Какое-то время назад условия тут были ужасными настолько, что руководители даже отправили в отставку. Новым директором стал врач Джон Лэнгдон Даун, и при нем пациенты живут гораздо лучше. Их перестали лишать еды в качестве наказания, их больше не привязывают в смирительных целях, а еще персонал стал заниматься их обучением и досугом. Среди постояльцев приюта особенно выделялась большая группа внешне похожих друг на друга ребят. Доктор Даун описал их так.
4: Плоское и широкое лицо, большие круглые щеки, глаза расположены косо, внутренние углы глаз стоят друг от друга дальше, чем в норме, губы большие и толстые, язык длинный, толстый и шероховатый, нос маленький, уши расположены низко.
0: У всех этих детей трудности с артикуляцией и довольно бедная речь. Доктор Даун распорядился, чтобы с ними занимались логопеды и, как бы мы сегодня сказали, специалисты по ЛФК. Но почему эти дети так выглядят и откуда у них все эти когнитивные особенности, он, конечно, не знал. Даун предполагал, что дело может быть в том, что их родители болели туберкулезом. Так или иначе, пациентов он в документах называл «монгольские идиоты», а сам синдром – «монголизмом». Да, доктор ошибочно связал внешность подопечных с расой. Но тогда классифицировать людей по форме черепа вообще было популярной научной идеей. Примерно в то же время тихий монах-августинец Грегор Мендель ухаживает за грядками гороха в монастырском саду. Дело происходит в Брюне. Сегодня это город Брно, Чехия. Менделю интересно, почему одни семена дают гладкие желтые горошины, а другие зеленые и морщинистые. И передаются ли эти признаки отдельно друг от друга или идут комплектом. Он годами перекрестно опылял растения, тщательно записывал результаты и, наконец, предположил, что за внешними признаками стоят некие невидимые наследственные единицы, которые бывают доминантными и рецессивными. Например, Мендель заметил, если взять два растения гибрида, то есть такие, у которых внутри есть и доминантный, и рецессивный вариант признака, то внуки этих растений будут выглядеть довольно предсказуемо. Из каждых четырех три окажутся с доминантным признаком, например, с желтыми горошинами, а одно растение будет с рецессивным, скажем, с зелеными горошинами. Пропорции 3:1 – это то, что вы можете помнить из задачек по генетике, которые вы наверняка решали на биологии в школе. В 1866 году Мендель опубликовал свои выводы в статье об опытах над растительными гибридами. Но на нее, как это часто бывало в истории науки, никто не обратил внимания. Переоткрыли открытие Менделя только в начале 20 века. Несколько ботаников экспериментировали с гибридами разных растений и параллельно пришли примерно к тем же выводам. А потом очень удивились, когда обнаружилась старая менделевская статья о том же самом. Но это были цветочки. В том смысле, что поначалу не было очевидно, что у животных гены работают по похожим с растениями принципам. Первым, кто перенес идею наследственности из ботаники в медицину, был лондонский врач Арчибальд Гэррет. В 1897 году в больницу, где работал Гэррет, поступила мать с младенцем, у которого были очень странные симптомы. Моча мальчика стоила ей постоять на воздухе темнело до почти черного цвета. Это была редкая болезнь под названием алкоптонурия. Настолько редкая, что никто толком не знал, откуда она берется. Гаррет решил обратиться к архивам своей больницы и к медицинской библиотеке. И помимо своего маленького пациента нашел еще как минимум 40 упоминаний людей с похожими симптомами. Выяснилось, что у большинства кто-то в семье уже болел алкоптонурией. Более того, оказалось, что болели, как правило, дети от близкородственных браков. Про законы Менделя Гаррет ничего не знал. Зато он переписывался с биологом Уильямом Бетсоном. И тот указал коллеге, что закономерности передачи алкоптонурии, судя по всему, очень похожи на те, по которым передаются рецессивные признаки у растений. Выходило, что в человеческом организме тоже существует некий фактор, который отвечает за передачу болезней следующим поколениям. Гаррет назвал это «inborn errors of metabolism» – врожденные ошибки обмена веществ. Идея Гаррета положила начало новому разделу науки – медицинской генетике. А название «генетика», кстати, придумал тот самый биолог Бетсон. На заре этой дисциплины перед учеными встал закономерный вопрос. Если болезни наследуются, как цвет горошин у Менделя, где же в организмах хранятся эти самые единицы наследственности? И тут на сцену вышли два биолога – американец Уолтер Саттон и немец Теодор Бовери. В 1897 году, тогда же, когда в клинику Гаррета привели мальчика с темной мочой, Уолтер Стенбер Саттон был молодым студентом-биологом в Канзасе. И все лето вокруг его кампуса стрекотали большие кузнечики. Их-то он и выбрал объектом своего изучения. Дело в том, что у кузнечиков довольно крупные клетки, и в них отчетливо видны хромосомы – структуры в ядре, в которых, как мы сегодня прекрасно знаем, содержится ДНК. Правда, вот Саттон поначалу как раз не знал, что смотреть нужно именно на хромосомы. Он просто отлавливал кузнечиков, разбирал их половые железы и под микроскопом наблюдал, как сперматоциты, клетки, которые должны стать сперматозоидами, медленно входили в деление. Однажды вечером, когда лампа микроскопа уже слегка шумела от перегрева, Саттон заметил такую картину. Хромосомы, толстые, четкие, хорошо различимые под микроскопом палочки, большую часть времени лежали парами и были очень похожи друг на друга по размеру и форме. И вот во время деления клетки пары аккуратно расходились по одной хромосоме в каждую новую клетку. Это движение было настолько симметричным, что напоминало какой-то танец с отработанной хореографией. Как позже догадался Саттон, логика этой хореографии была абсолютно менделевская. Родительская клетка как бы поровну делила между дочерними те самые умозрительные факторы информации, которые Мендель описал в середине XIX века. Так у Саттона родилась гипотеза, что именно хромосомы – материальный носитель наследственности. Картину дополнил немецкий биолог Теодор Бовери. Примерно в то же время он поехал в Италию в Институт морской биологии, чтобы изучать морских ежей. По той же причине, почему Саттон кузнечиков. У них прозрачные большие яйцеклетки и эмбрионы, и их очень удобно наблюдать даже в не самый мощный микроскоп. То есть на тот момент он, может, был и самым мощным, но по сравнению с сегодняшним это, конечно, игрушка. Однажды Бовери решил проверить, что будет, если в яйцеклетку морского ежа попадет не один, а, например, два сперматозоида. В клетке, оплодотворенной одним сперматозоидом, хромосомы танцевали ровно и четко. Но как только в нее проникал второй, начинался хаос. Клетки делились не на двое, а сразу на четыре. Дальше Бовери разделял получившиеся клетки и выращивал их по отдельности. И заметил важную штуку. Некоторые хромосомные комбинации были несовместимы с жизнью. Зато другие, хоть и давали серьезные нарушения, не приводили к гибели зародыша. Если бы все хромосомы были одинаковыми, то при любой перетасовке развитие нового организма шло бы нормально. Так Бовери экспериментально показал, что каждая хромосома несет какую-то свою определенную наследственную информацию. Как вы понимаете, в этом месте вопросов стало только больше. А у людей все тоже, как у кузнечиков и морских ежей? А где в хромосомах конкретно лежит информация о болезнях? И сколько их вообще, этих хромосом? Дальше было полвека сложных экспериментов с клетками растений, животных и людей. И одна грубая научная ошибка. В 1923 году американский цитолог Теофил Пейнтер попытался пересчитать хромосомы в человеческой клетке, и у него получилось 48. Ну, микроскопы пока что так себе, вы помните. И многие ученые годами просто воспроизводили эту ошибку вслед за Пейнтером. Пока в середине 50-х американский биолог Джо Хин Тьё и шведский цитолог Альберт Леван не научились останавливать деление клетки ровно в ту фазу, когда хромосомы выстраиваются рядком по центру клетки и лучше всего видны. Остановили, пересчитали, получилось 23 пары или 46 хромосом. Тьё и Леван выпустили про это небольшую статью, и из-за нее потом пришлось переписывать целые учебники. Но давайте уже поближе к скринингу. Конец 50-х годов. Ученое сообщество уже точно знает, что у человека 46 хромосом. В парижской больнице Трюссо педиатрическим отделением заведует профессор Раймон Турпен. К нему часто поступают пациенты с тем самым монголизмом, который когда-то описал английский доктор Даун. Турпен тоже за ними наблюдает и подтверждает многие выводы Дауна. Например, он отмечал, что эти дети легко находят общий язык с другими людьми и неплохо обучаются. Но идею, что их нарушения возникли из-за туберкулеза родителей, Турпен не разделяет. А еще в его времена в умственных нарушениях таких детей часто винили распутный образ жизни матери и прочие пороки семьи. В это Турпен тоже не верил и мечтал однажды найти настоящую причину монголизма. Доктор подозревал, что отгадку нужно искать в хромосомах, и даже посещал конгрессы по генетике, чтобы быть в курсе новейших знаний о наследственности. У Турпена была талантливая молодая сотрудница по имени Марта Готье. Настолько талантливая, что в свое время получила стипендию в Гарвардском университете, чтобы изучать кардиологию. А вернулась из США во Францию с куда более уникальным знанием, которое не только изменило ее собственную карьеру, но и стало прорывом в генетике и акушерстве. Во время стипендии Марта научилась выращивать клетки человека вне тела, в специальной питательной среде. Для Старого Света это тогда был редкий навык, а во Франции этого вообще никто не умел. Марта создала первую лабораторию клеточных культур в стране. Она использовала полузаброшенное помещение, которое ей предоставили, и собственные средства. Ученые даже пришлось брать на это дело кредит. Чтобы развить идеи Босса и изучить хромосомы детей с монголизмом, ей нужны были ткани пациентов и с ментальными нарушениями, и для контроля без них. Но добыть такие образцы было очень трудно. И не только потому, что забор ткани – это инвазивная процедура, которой не хотели подвергать детей. Первая половина 20 века была тяжелым временем для людей с монголизмом и другими ментальными особенностями. В 1939 году в Германии начала действовать евгенистическая программа Т4, которая подразумевала так называемое очищение человеческой расы от генетических уродств и аномалий. Делать это предполагалось с помощью эвтаназии, а еще через принудительную стерилизацию и кастрацию людей с любым типом инвалидности, но прежде всего с ментальной. Под этим предлогом многих детей с тем самым монголизмом забирали у родителей, якобы для лечения в специальных санаториях, где им будет лучше, чем дома. А потом семье сообщали, что их ребенок якобы погиб. Ну, к примеру, от пневмонии. Когда Турпену и Готье понадобились ткани пациентов, многие помнили эти истории, пусть они и происходили не во Франции, а в Германии. И никто не спешил идти им навстречу. Марте приходилось часами уговаривать родителей разрешить ей взять материал на анализ и убеждать, что это никак не навредит их детям. А потом еще убеждать хирургов взять биопсию у пациентов, потому что коллегам из хирургического отделения все эти опыты тоже казались сомнительными. Ситуацию усугубляло то, что Марта была молодой женщиной, и в конце 50-х далеко не все были готовы воспринимать ее всерьез. Особенно в такой традиционно мужской сфере, какой была, да и сегодня остается медицина. А еще Марте для питательных сред, на которых будут расти человеческие клетки, требовались специфические ингредиенты. В частности, плазма человеческой и куриной крови. Но тогда во Франции нельзя было так просто достать человеческую кровь для экспериментов. Так что Готье была вынуждена использовать собственную. Более того, куриную кровь она получить тоже не могла. Из-за бюрократических сложностей ее маленькая лаборатория не имела права выписывать животных. В итоге Марта просто поехала на ферму к своим родителям и привезла оттуда петуха. Содержать его в больничной лаборатории было нельзя, поэтому Марта очень переживала, что птицу заберут и выбросят коллеги. Но обошлось. В итоге петуха поселила у себя одна из медсестер, у которой был дом с садом. Так в лаборатории появился служебный петух. Правда, время от времени птицу приходилось заменять на более молодую и податливую. Когда поставка всех компонентов наладилась, в больницу Труссо наконец-то начались опыты. Вместе с двумя лаборантками Марта Готье изучала кариотипы, так называются наборы хромосом, в нормальных клетках и в клетках, взятых у детей с монголизмом. А еще в лаборатории с Мартой работал другой ученик Турпена, молодой исследователь Жером Лежон. Запомните это имя. Вскоре Марта под микроскопом заметила кое-что странное. Лишнюю хромосому в клетках детей с синдромом Дауна. 21-я хромосомная пара оказалась не парой, а тройкой. Сегодня это состояние называют трисомией при 21-й хромосоме, или коротко трисомия 21. Но чтобы подтвердить открытие и продемонстрировать его коллегам, Марте нужен был микроскоп с возможностью фотографировать. И тогда Жером Лежон, который периодически заглядывал в лабораторию узнать, как идет работа, предложил свозить ее препараты коллегам в Данию. Там у него были связи и нужное оборудование. Слово он сдержал. Там действительно сделали фотографию и подтвердили, что в тканях 47 хромосом вместо 46. Но препараты Лежон вернул не сразу. А вскоре Марта увидела в журнале «Известия Академии наук» статью об открытии трисомии 21. В ней Готье значилась только вторым автором. И еще в ее имени была допущена ошибка. Ее назвали Мари, а не Марта, и добавили лишнюю букву в фамилию. Первым шел Жером Лежон. В науке порядок фамилий в статье имеет огромное значение. Первый автор – тот, кто выполнил большую часть работы. Последний – руководитель проекта, а остальные между ними в порядке убывания вклада. И Марта Готье, которая буквально на собственной крови выращивала клеточные культуры и первой заметила лишнюю хромосому, конечно, должна была быть первой в той статье. Только в 2009 году, когда отмечали 50-летие открытия трисомии 21, Марта в одном из интервью озвучила свою версию событий.
5: Это Тюрпен настаивал на таком порядке авторов. Он хотел, чтобы именно так и было, потому что Лежон работал вместе с ним и непосредственно занимался исследованиями детей с монголизмом. А я действительно не работала над этой конкретной темой, я скорее выступала как помощница. Но по итогу именно моя работа и мои открытия дали реальные результаты. Меня это так потрясло, что я просто ушла. Я просто сказала себе, невозможно больше жить и работать в такой атмосфере. Для меня Лежон навсегда остался виновным за то, что дал моей работе название «Лежон Готье Тюрпен».
0: Так или иначе, открытие трисомии 21 стало прорывом. Оно дало мощный толчок цитогенетике, науке, которая изучает наследственность в связи со структурой и функциями хромосом. Вслед за Готье и Лежоном ученые стали внимательно изучать другие хромосомные пары. И за один только 60-й год открыли еще две трисомии. Британский генетик Джон Хилтон Эдвардс обратил внимание на группу новорожденных с похожим набором аномалий. Маленький вес, маленькие челюсти, узкие глаза, сжатые кулачки с перекрещенными пальцами и тяжелые пороки внутренних органов. Изучив их клетки, генетик увидел трисомию при 18-й паре хромосом. Синдром получил имя Эдвардса. Помните, я упоминала его, когда рассказывала про скрининг второго триместра? Следом за Эдвардсом немецко-американский генетик Клаус Патау нашел трисомию при 13-й паре хромосом. На этот раз у детей с аномалиями мозга, расщелиной губы и неба, лишними пальцами на ногах и руках, а еще с тяжелыми пороками сердца. Сегодня мы называем это синдром Патау. По современной статистике, синдром Дауна встречается примерно у одного из тысячи новорожденных. Синдром Эдвардса – примерно у одного ребенка на 6 тысяч, а синдром Патау – примерно у одного из 10 тысяч. Но это очень приблизительные данные, потому что частота синдромов зависит от возраста женщин. Чем старше беременная, тем больше риски. Открытие трисомии помогло дестигматизировать врожденные аномалии вроде синдрома Дауна. Кстати, да, монголизм в 1961 году наконец-то переименовали и назвали в честь ученого Джона Лэнгдона Дауна, который, собственно, первым подробно описал таких людей. Наука доказала, что рождение детей с аномалиями вызвано генетическим сбоем, а не пороками родителей. Но откуда берется сбой? Может, он все-таки тоже передается по наследству? В начале 60-х генетики начали проверять кариотипы родителей детей, у которых были трисомии. И почти во всех семьях увидели одно и то же – нормальный набор хромосом. Выходило, что лишняя хромосома появляется где-то по дороге к ребенку. В середине десятилетия несколько независимых исследовательских групп выяснили, что трисомии чаще всего возникают из-за нерасхождения хромосом, то есть из-за случайной ошибки при делении половых клеток. Иногда случается так, что две копии одной хромосомы не расходятся в танце в разные клетки, а вместе уходят в одну. Если такая яйцеклетка встречается со сперматозоидом, у будущего ребенка появляется лишняя хромосома. Правда, иногда все-таки бывают редкие семейные случаи трисомий. Это примерно 1% от общего числа. Так происходит, когда у одного из родителей есть незаметная для здоровья перестройка хромосом, и она передается дальше. Но это, конечно, тоже не повод для стигмы. Одним из инициаторов переименования монголизма в синдром Дауна, кстати, был сам Жером Лежон. Он вообще был активным сторонником того, что людей с хромосомными аномалиями нужно не изолировать, а включать в общество. А еще активным противником абортов. В американской телепередаче «Celebrate Life», которую делали и продвигали сторонники антиабортного движения в США, Лежон выступил так.
6: Мы знаем, что вылечить людей с синдромом Дауна полноценно невозможно. Заботиться о них стоит огромных денег, самоотверженности и страданий родителей. А еще это причиняет беспокойство обществу. Все это действительно так. Но мы не можем просто отказаться от этих детей, установив еще в утробе, что они родятся такими. Общество должно помнить о гуманном подходе ко всем.
0: Врачей, которые практикуют аборты из-за аномалий плода, Лежон называл селекционерами.
6: Они взяли на себя ответственность, которая находится за пределами их мудрости. Человек не настолько мудр, чтобы ставить вопросы здоровья и смерти в один ряд. Не нам решать, кто достоин жизни, а кто нет. Мы не Бог.
0: После смерти Жерома Лежона в 1996 году появился фонд его имени. Он существует до сих пор, и его цель – распространение информации о синдроме Дауна и других генетических нарушениях. Поначалу акушеры умели определять трисомии только инвазивными способами. С 60-х врачи практиковали забор околоплодных вод. Мы уже говорили про этот анализ. А в 80-е к инвазивным тестам добавился анализ крови из пуповины и биопсия ворсинок хориона. Хорион – это внешняя оболочка эмбриона, которая потом оформляется в плаценту. Но все эти способы подразумевают риски для матери и ребенка, например, выкидыша или занесения инфекции. В современных условиях и с новыми технологиями эти риски минимальны, но полвека назад проблема была серьезной. Ученые искали, как можно вычислить генетические аномалии без рисков. В 70-х врачи уже умели измерять в крови беременной альфа-фетопротеин, тот самый белок, который может показать проблемы с развитием нервной трубки у плода. Но использовали анализ, собственно, только в этих целях. И вот в начале 80-х американский акушер-гинеколог Ирвин Меркац и его коллеги в Нью-Йорке заметили любопытную вещь. В анализах женщин, у которых потом рождались дети с хромосомными аномалиями, в том числе синдромом Дауна, уровень АФП был подозрительно низким. Правда, в дальнейших исследованиях оказалось, что это не самый точный способ предсказать синдром. АФП, как выяснилось, может упасть не только из-за трисомий, но и из-за массы других причин, включая просто особенности плаценты. Нужен был какой-то еще маркер. Помните, мы вначале говорили про анализ на ХГЧ – хорионический гонадотропин человека? Это тест, который в принципе указывает на наличие или отсутствие беременности. Те экспресс-тесты, которые можно купить в аптеке, как раз и проверяют, есть ли в моче этот гормон. Если он есть, две полоски – вы беременны. Нет – одна полоска. Но в 87 году группе американских ученых удалось доказать, что уровень ХГЧ может отражать и наличие хромосомных аномалий. Они брали кровь у беременных женщин, которым предстоял амниоцентез, тот самый забор околоплодной жидкости, и установили, что если у плода есть синдром Дауна, уровень ХГЧ будет значительно повышен. Но и тут появились проблемы. Высоких ЭГЧ, как впоследствии оказалось, может указывать на множество факторов. От многоплодной беременности до, опять же, просто индивидуальных особенностей организма женщины. В общем, сегодня мы пришли к тому, что в первом триместре беременная проходит биохимический скрининг, который проверяет все эти показатели. И нужен он не только для предсказания генетических аномалий, объясняет Оля Крумкач.
1: Биохимический скрининг – это анализ крови. Сдается для того, чтобы, опять же, выяснить, какие есть риски заболеваний типа преэклампсии и синдрома задержки развития плода и риски преждевременных родов. И, опять же, такие хромосомные аномалии. Да, это синдром Дауна, синдром Патау. В общем, дальше можно сдавать уже дополнительные какие-то исследования. Вот. А сам биохимический скрининг – это вообще маркер ПАП, а их ЭГЧ. Вот. Это то, что делается на сроке 11-13 недель, как правило.
0: Долгое время считалось, что это максимум информации, которую мы можем узнать неинвазивно. Но тут появился молекулярный биолог и генетик Деннис Ло. Деннис Ло родился в Гонконге и не то чтобы всю жизнь мечтал заниматься генетическими исследованиями, тем более связанными с акушерством. Сперва он окончил Кембридж, потом продолжил учебу в Оксфорде, и вот там ему попался курс акушерства, на котором он узнал об интересной научной проблеме. Передаем слово самому Деннису.
7: So learn about how when a woman is pregnant, she'd like to know about the health of a baby.
8: Когда женщина беременна, ей хочется знать о здоровье ребенка, в том числе о его генетическом здоровье. И в то время, когда я начинал, чтобы проверить хромосомы или ДНК ребенка, приходилось вводить в матку очень длинную иглу. Эта процедура называется амниоцентез. Но каждый раз, когда это делали, существовал риск повредить или даже убить ребенка. Поэтому, будучи студентом-медиком, я задавался вопросом, можно ли разработать простой анализ крови матери, который поможет выявить аномалию плода. Я предположил, что ребенок может выпускать свои клетки в кровоток матери. Но вопрос в том, как понять, что клетка принадлежит ребенку, а не матери.
0: Деннис начал с простой и красивой гипотезы. А что если в крови беременной, которая вынашивает мальчика, попытаться найти клетку с мужской Y-хромосомой? Сразу же будет понятно, что это ДНК плода, ведь в организме матери нет Y-хромосом. На помощь ему пришли ПЦР-тесты. Мы много раз рассказывали про эту технологию в подкасте, но я коротко напомню. Суть метода в том, что он позволяет многократно увеличивать в биологической пробе количество фрагментов ДНК. Так врачи могут, например, обнаружить в мазке ДНК вируса, даже если его там изначально совсем мало. И с задачей Денниса ПЦР тоже прекрасно справился. Анализ действительно помог определить малочисленную Y-хромосому в крови беременной. То есть, понял Деннис, технически это возможно – получить генетический материал ребенка без проникновения в матку. Но главная цель – определять генетические заболевания до рождения – все еще была далека. Что же делать, подумал Деннис Ло и решил заварить лапшу. Точнее, не так. Сначала он решил вернуться домой в Гонконг, а потом заварил лапшу. Ладно, и тут мы немножко торопимся, но при чем тут вообще лапша? За 3 месяца до отъезда из Оксфорда домой в Гонконг Деннис наткнулся на пару медицинских статей. Авторы приходили к выводу, что у пациентов с раком можно найти клеточно-свободную ДНК опухоли в плазме и сыворотке крови. И тут у нашего ученого загорелась лампочка. А что, если все это время он просто искал что-то не то? Он пытался найти клетки плода, а нужно было искать клеточно-свободную ДНК. Но давайте разберемся, что это за загадочная клеточно-свободная ДНК. Вообще, ДНК – это инструкция по сборке организма, лежащая внутри ядра каждой клетки. Но когда клетка умирает естественным путем, а клетки у нас в организме регулярно обновляются – то их мембрана разрушается, ДНК распадается на маленькие фрагменты, и они выходят в кровь. Вот эти вот кусочки генома, которые плавают в крови вне клеток, и есть клеточно-свободная ДНК. Проблема заключалась в том, что Деннис возвращался домой работать врачом. То есть никаких грантов или собственных ресурсов на дальнейшие исследования у него уже не было. Да и даже если бы были, он никогда не работал с плазмой крови. Казалось бы, все против него. Но вот тут-то и нужна была лапша.
9: So being a Chinese person, so sometimes I actually go and cook noodles in my room, right?
8: Как человек китайской культуры, я иногда варил лапшу в комнате. Кипятишь воду, бросаешь лапшу, через пару минут еда готова. Я подумал, а что если прокипятить плазму крови пару минут, а потом взять пару капель бульона на тест? Звучит безумно, но когда нет ресурсов, приходится творить безумство.
9: But sometimes when you don't have resources, you have to do crazy thing.
8: И вот что вышло. Из 10 микролитров кипяченой плазмы я смог ПЦРом обнаружить Y-хромосому у некоторых женщин.
0: Зачем вообще кипятить плазму крови? Чтобы выделить ДНК. Дело в том, что при кипении белки разрушаются, клетки умирают, а ДНК выживает. Почему? Ну, потому что короткие фрагменты ДНК выдерживают высокие температуры. Так в руках ученых оказался инструмент, немыслимый ни для Йена Дональда, ни для Марты Готье и Жерома Лежона, ни для десятков других ученых, которые пытались безопасно заглянуть в организм беременной женщины. Теперь потенциальные риски хромосомных аномалий можно выявлять, когда ребенок в утробе еще размером с вишню, ну или клубнику. Правда, к сожалению, все-таки точность не стопроцентная.
1: Внутри, как бы в составе крови матери, начинают где-то с 9-10 недели циркулировать просто фрагменты ДНК плода. Они попадают туда из плаценты. Именно поэтому как раз, да, НИПТ не считается стопроцентным методом, потому что это как бы части только ДНК, фрагменты. Соответственно, мы забираем анализ крови при неинвазивном скрининге, выделяем из крови фрагменты в лаборатории и дальше проверяем, нет ли лишних или недостающих хромосом, или есть какие-то там изменения.
0: Анализ, который изобрел Деннис, называется НИПТ – неинвазивный пренатальный тест. Вы о нем уже слышали в начале эпизода. Это тот самый, который бесплатно в России пока не делают. Да и не только в России. В клиническую практику он вошел только в начале 2010-х годов, так что пока это довольно дорогая технология. Тем не менее, многие акушеры-гинекологи советуют сдавать этот тест в рамках СКЭ.
10: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег – или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Рыльцков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Заранее извиняюсь, скорее всего, выпуск этот вышел позже, чем я его обещал, но на то есть свои причины. Не будем вдаваться. Сегодня мы поговорим об рок-революции. В формате предисловия думал я, как сделать этот выпуск получше, как бы подойти к теме так, чтобы не скатиться в какое-то там банальное перечисление альбомов групп и восхваление в стиле «вот была же музыка когда-то, да, а сейчас вон они ходят там какой-то совсем ерундой занимают». Да, хотелось бы как-то поговорить более основательно, возможно, немножечко нетривиально темой, а заботиться и озаботить вас, поэтому сегодня у нас формат подкаста будет следующим. Мы с вами поговорим об рок-революции в контексте определения, да, что это вообще такое рок-революция, почему это так важно, почему так назвали, почему я заявляю вам, на каком основании, что рок-революция — это чуть ли не самое важное событие в истории музыки вообще. Ну, современной музыки уж точно, я думаю, на самом деле и музыки вообще очень важное краеугольное событие. Поговорим о том, что она дала, что из себя представляла, и потом, наверное, перейдем к идеологии хиппи, к хипарям, поговорим про них, потому что мне кажется, что в нашем, так сказать, СНГ-шном медийном пространстве не совсем правильно понимает феномен хиппи, как мне представляется, не совсем правильно понимает, кто они такие были, как к ним относятся, и почему сейчас они с ружьями отстреливают там каких-то коммунистов и выступают против Black Lives Matter и прочих левых идеологий. Вот как же так вышло-то, да? Вот об этом все мы сегодня поговорим, так что начинаем. Вот давайте с вами представим, что у нас есть какая-то хронология, да, хронология по годам, там, начиная века с 15-го. И нам с вами нужно выбрать самый важный год, значит, в мире музыки. И если вы так поспрашиваете у знающих людей, там кто-то там назовет что-то из 18 века, ну, как правило, там года не называются, там это все идет 18 век, то есть очень так абстрактно, 19 век, начало 20-го, там что-то такое. Кто-то назовет какую-нибудь хронологию, связанную с джазом, да, по своему предпочтению. Кто-то там 77-й год панк-рок, кто-то там 91-й год гранж, кто-то назовет там 84-й, третий, когда там вот эта рэп-волна впервые в Нью-Йорке зародилась, как кто-то там начал стишки читать под музычку. Но если подойти к этому более объективно, то, наверное, это будет и большинство, я думаю, знающих людей, назовет год 67-й, лето любви 67-го года и рок-революция 67-69 годов. Вот это вот самое важное, самое яркое событие в истории музыки. Почему так? Начнем мы издалека. Когда мы с вами говорили про, буквально вот выпуск назад до ответов на вопрос, мы с вами говорили про британское нашествие, мы с вами отмечали, что вот конец этого самого нашествия, он пришелся на формирование музыки underground в 66-м году. И, собственно говоря, вот этот вот underground, он и является началом рок-революции, то есть она началась годом ранее. Что из себя представляет underground? Давайте как-то повторим, резюмируем, может быть, как-то подраскроем это понятие. Вот смотрите, вот до 66-го года считалось, что в музыку

стоит идти исключительно ради денег. То есть даже в рок-музыку. Почему? Потому что было такое понимание, что вот музыка – это такая сфера развлечений, ничего там выдающегося в плане каких-то мыслей искать не нужно. Идите там, танцуйте, пойте и замечательно. Периодически в это утверждение в таком массовом сознании вбивались какие-то гвозди, то есть свою лепту внес в частности там Боб Дилан, например.

То есть это человек, который, собственно, привнес из фолк-рока в рок-музыку сложные стихотворные формы. То есть, грубо говоря, благодаря Бобу Дилану мы сейчас с вами имеем какие-то такие артефакты музыкальные, не только мелодические, да, но и поэтические. То есть вся красивая, сложная, какая-то такая лозунговая поэзия в музыке, да, музыка как политическое какое-то заявление, как культурное заявление. Вот это вот все пошло от Боба Дилана. До этого, по крайней мере, в рок-музыке ничего подобного не было. Понимаете, это где-то встречалось, понятное дело, но, как правило, были скорее исключения. Боб Дилан прям на поток поставил, за что ему, как говорится, респект и уважение. Собственно говоря, вот эта вот музыка underground, движение вот это underground, оно сформировалось по принципу закона диалектики, да, перехода количественных изменений в качественные. Были там десятки тысяч гаражных групп, мы об этом говорили. Там какие-то где-то в Советском Союзе были, в Англии, в Америке. Все они что-то там создавались, что-то записывали, распадали. Все это вот как-то происходило очень хаотично. Потом из Англии пришли Битлз, за ними подтянулись группы британского нашествия. И, в принципе, они же за собой начали подтягивать другие коллективы, переходить на новый уровень своего развития. Вот каких-то там гаражных экспериментов, к более такой серьезной сценической музыкальной практике. То есть показать своим примером, что на этом можно и зарабатывать. Но в дополнение к этому, помните, мы с вами говорили про то, что одна из особенностей рок-н-ролла в том, что он был аполитичный. Так вот, теперь музыка снова становится политизированной, потому что если тогда аполитичность рок-н-ролла, она была протестом к политизированности общества, в котором оно появилось, то сейчас политизированность музыки становится протестом к аполитичности музыки как бы в головах слушателей. Повторюсь, да, никто не считал, что что-то там с помощью музыки можно высказать, а мы вот выскажем. И люди, по примеру, там, тех же Битлов, когда они вот там в 65-м году начали свои психоделические эксперименты, в 66-м году, кстати, вышел у них лучший, на мой вкус, альбом. Что-нибудь оттуда послушаем.

И, собственно говоря, люди поняли, что можно с помощью музыки, помимо того, чтобы зарабатывать деньги и с девочками обниматься, можно еще как бы и серьезные какие-то сдвигать вещи. И таким образом, вот эта вот культура музыки андеграунд, музыки некоммерческой, к чему я веду, она заключается в том, что люди приходят в музыку не только за деньгами, славой женщины, а они приходят за тем, чтобы самореализоваться, что-то донести миру, и было бы очень хорошо, если бы к этому прилагались деньги, славы и женщин. Но это не первоочередно. Это очень важная особенность появления вот этой вот некоммерческой музыки, появления вот этого вот стереотипа, что рок – это музыка на подумать. Вот это все оттуда идет. Собственно говоря, если в 66-м году, почему в 66-м году не считается как бы началом революции так в общем признанным? Потому что если в 66-м году главными деятелями вот этой всей революционной движухи были заслуженные ребята, там, Beatles, Rolling Stones, там, Animal, ну, всех, кого мы, собственно, рассматривали с вами в выпуске про британское вторжение, то есть к их славе это были уже заслуженные богатые музыканты, которые не остановились на вот этом своем уровне, не стали с ним мириться, а продолжили работу, продолжили раскрывать свой талант. Но, тем не менее, это были уже заслуженные музыканты. В 67-м году музыканты, которые вот эту вот волну британскую вместе с собой взяли и продолжили тащить, это были новички. Первая особенность, главная, почему 1967 год считается годом начала рок-революции, это величайший в истории музыки год дебютов. Далеко не всех перечисляю, просто, значит, кто вообще появляется. Итак, группа Doors.

и там менее известных музыкантов, там вообще, вообще гора, то есть таких культовых. 67-й год – это великий год дебютов, величайший. И это при этом очень винтажный год. И винтажный и с точки зрения массового слушателя, и с точки зрения критика. То есть там, как я говорил, там из менее значимых это там какие-нибудь H.P. Lovecraft.

культовейшая группа, вот дебютный альбом у них, одноименно, очень рекомендую послушать. Было что послушать там критикам, было что послушать обычному слушателю, все это, какие-то еще телеги задвигались, вообще все просто великолепно. Вот это 67-й год. Далее, вместе с этим, идеология хипарства, да, это лето любви, это калифорнийский рок, это значит психоделический рок. Психоделика — это вообще все вот это вот рок-революция, главное слово — это слово психоделика, потому что и рок, да, сайкоделик, и идея расширения сознания, снятие шор, да, нарушение сознания всякими запрещенными веществами, незапрещенными веществами, да и вообще в культуре, то есть это было такое в широком смысле понятие, то есть не просто там упороться и забыться, а как бы отойти от каких-то привычных паттернов поведения. Хоп-хоп-хоп, и найти новые пути для творчества. Вот это была главная вообще идея этой рок-революции. Это там 67-й год. 68-й год. Это год протестов, как и положено. Красный май 68-го года. Протесты во Франции, там баррикады. В Америке, в Англии. То есть по всей Европе прокатывается волна коммунистических протестов. В свое время, в это же время коммунисты давят танками. Там, да, протест Чехословакии. После того, как они провозгласили социализм с человеческим лицом, Советский Союз не мог смириться с, как бы, с появлением социализма с человеческим лицом. Решил танками все дело задавить. Ну, у каждого свое, как говорится. И огромные волны левых протестов. Они дальше продолжат, мы их увидим. То есть там в 70-м году, условно говоря, там, ну, для примера, Чили станет первой страной, в которой демократическим путем победил кандидата коммунистической партии на выборах, стал президентом впервые вообще. Потому что до этого коммунисты именно к власти полноценно приходили путем революции, а тут как бы вот выбрали, и замечательно. Да, в итоге там все это вылилось в военный переворот и режим Пиночета, но это как-нибудь в другой раз. Это нам сейчас не особо интересно. Вот это вот радикальное антибуржуазное направление просто вот таранило, таранило и таранило. Более того, если брать с музыкальной точки зрения, это же не только дебюты, это еще и, скажем так, ну вот уже в 69-м году окончательное становление жанров, которые были за эту рок-революцию, скажем так, сгенерированы. То есть это психоделический рок, это прог-рок, это хард-рок, основные направления. Появление там каких-то новых, значит, абсолютно там этнического рока, например, было латино-рок, как-то так, ну то есть рок Южной Америки, там группа Сантана, к примеру.

был рага-рок, тоже вот этническое направление. Это такие индийские мотивы вместе, значит, с роком. Регги, кстати говоря, в 69-м году дебютирует Боб Марли с группы Валерс. Сам Боб Марли дебютировал гораздо раньше, в 63-м, 2-м, где-то там. Но вот именно с группой Валерс он дебютирует как регги-исполнитель в коллективе, дебютирует в 69-м году, дебютная пластинка выходит. Кантри-рок тоже появляется. Фолк-рок расцветает здесь у нас, там, Ник Дрейк, к примеру.

0: да, или там Fairport Convention, более известные вам, наверное. Джаз-рок также потихонечку появляется. Протопанк, вот о котором мы говорили в выпуске про панк. 69-й год, вспоминаете, это Stooges, это MC5, то есть вот эта вся движуха начинается. Почему, да, как бы немножечко подводя итоги, почему вообще рок-революция считается наиважнейшим, значит, временем и считается такой как бы заслуженной эпохой? Потому что музыка прошла путь от мысли, а давайте-ка музыка станет чем-то большим, чем развлечение, до протестов под эти все, значит, песни. Одновременно с этим дебютировало огромное количество музыкантов, которых мы можем назвать с вами гениальными, да, выдающимися людьми, выдающимися музыкантами. Вместе с этим в это же время огромное количество жанров либо сформировалось, либо придумалось, какие-то зачатки начались. То есть это было максимально ударное, плодотворное время. Да, и все года от 66-го по там, 70-м, 71-й, после того, как уже рок-революция закончился, это года винтажные максимально. То есть там пластинок огромное количество, которых можно там слушать, не переслушивать. Как правило, когда вот вы слушаете какие-нибудь шоу, типа, вот мы вам сейчас покажем какую-нибудь очень неизвестную группу. А вот 80% материала берется оттуда. Потому что по соотношению слушабельности к неизвестности здесь просто поля не пахнут. На этом, собственно говоря, про рок-революцию мы закончим. Да, чтобы не скатиться в какие-то там рассуждения о том, кто крутой, а кто нет, мы продолжим говорить с вами, но уже поговорим о хипарстве. Да? Хипарство – такая важная вещь, очень хорошая, когда-то там что-то значило, веселое времяпрепровождение, peace and love, хорошие, замечательные люди. Сегодня я вам покажу обратную сторону хипарства, да, не со стороны их героидизации, романтизации и показания хипарства каким-то важным, а я вам покажу, наверное, хипарство как идеологию, такую, знаете, темную сторону, значит, хипарство. Для того, чтобы поговорить о хипарстве, мы должны с вами вернуться к нашему первому подкасту про рок-н-ролл, где мы говорили о реалиях Америки. Потому что, напоминаю вам, ни одна субкультура, ни один жанр, ничего не существует в вакууме. Все происходит внутри каких-то процессов. То есть происходят процессы, и они как бы друг друга дополняют, заменяют и так далее. Мы с вами говорили о том, что Америка после Второй мировой войны стала очень богатой, людей там устраивали на работы, вот значит, могли себе там позволить отдельные дома, жили так, как не жил никто и никогда люди, потому что, ну, такого уровня потребления, ну, просто никто себе не мог позволить, то есть Америка реально жировала. Собственно говоря, что мы отметим в первую очередь? Америка жила в то время очень богато, очень круто, но был такой факт, который мы опустили в разговоре про рок-н-ролл, но сейчас он нам будет нужен. Был такой негласный социальный договор, мол, вот если ты работаешь, ты получаешь вот эти вот блага. Дом, машину, вакуум-клинер, стиральную там машинку, посудомойку и так далее. Вот это все ты получаешь за свой честный труд, то есть достойная, даже по меркам мировой жизни, более чем достойная оплата, но за честный труд. Если ты не трудишься, если ты не работаешь, если ты там ходишь, тебя там вынуждены кормить на улицах, ты лишаешься всех перечисленных мною достижений мирового хозяйства. Да, если ты честный работяга, то у тебя будет все вот именно так, как я вам описал, все вот эти вот блага. Вот если поколение, которое, да, вот так называемое тихое поколение, или так называемое вот это вот великое, да, поколение, которое там пережило Великую депрессию и войну, работали и понимали, что да, да, да, мы согласны с этим таким вот социальным контрактом, то их дети, они с этим социальным контрактом были не согласны. И вот почему. Представьте, что вы видели Великую депрессию, да, американскую, когда, ну, вы ели через день, через два. То есть был очень тяжело было жить. Потом еще какая-то там война случилась, все пошли на заводы, что-то воевали. Потом на вас скатилось благоденствие, ну, при том, что вы работаете, да. Вы, как правило, за счастье так жить, все у вас круто, замечательно. И вы стараетесь, да, чтобы ваши дети, вы можете себе позволить им как бы тоже вот эту вот частичку вот этого вот праздника жизни прям с самого детства дать. А надо понимать, что после Второй мировой войны изобрели пенициллин, изобрели прививки. То есть дети начали выживать в огромных количествах. То есть этот вот бэби-бум, он почему произошел? То есть мало того, что рождаемость повысилась, упала смертность. И в первую очередь детская смертность. То есть, ну, все было очень круто. И вот эти вот самые дети, выжившие там в огромных количествах, они, значит, сразу видели вот эту вот сытую жизнь с первых своих шагов. И так как Америка была тогда самой богатой страной в мире, они там строили, в частности, там казино для взрослых и Диснейленды для детей. Вы просто представьте, что, ну, откройте там историю любой страны 30-х годов, а потом прикиньте, что через 20 лет кто-то будет ходить в Диснейленд. Кто-то где, да, ну, это поверить сложно просто-напросто. Это были мечты для всех, но реалии для американских детей. А вот это вот поколение бэби-бумеров, вот оно родилось, оно ходит по Диснейлендам, оно ест мороженое, оно там имеет уровень потребления просто огромный. И что самое главное, так как они дети, им это все достается без усилий. Ну, то есть, это родители работают. Это родители понимают, что есть там какой-то договор с обществом, что, мол, вот смотрите, вот мы работаем, мы получаем, кто не работает, тот не получает. Дети этого не знают. Дети просто получают и все. И вот эти вот бэби-бумеры, они привыкли, это очень сейчас важная мысль для понимания того, о чем мы дальше поговорим. Бэби-бумеры, они привыкли к тому, что вот этот высокий уровень потребления – это данность, да? То есть оно так и будет. Так есть, так будет, и ничего делать для этого не надо. Вот он просто есть, и все. Теперь возвращаемся к внешнеполитической истории Америки. Мы остановились с вами в ней, значит, на 53-м году, когда, собственно говоря, Кореи разделились. После этого Америка, США, решает действовать серьезно и внушительно. 54-й год. Французская колониальная армия терпит поражение под Дьян-Бьен-Фу от освободительной армии Вьетнама, отдает Индокитай, французский на тот момент, и это становится, значит, соответственно, Вьетнам. И что-то какие-то там, в этом Вьетнаме, какие-то коммунистические зачатки начались. Что-то ходят, что-то всем рассказывают. И Америка, США, тогда решила, что мы прождали с Кореей, мы прождали с Китаем, но с Вьетнамом мы не прождем. И уже в 54-м году Америка направляет во Вьетнам своих советников, своих там каких-то специалистов, и там на какой-то конференции, я не помню на какой, значит, страна делится на две части, на Северный Вьетнам и, соответственно, на Южный. Тем временем борьба, а мы помним, да, что это была борьба коммунизма с капитализмом с точки зрения Америки, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и СССР, но потому что у других стран немножечко другие были интересы, особенно вот у азиатских. Но вот с точки зрения Америки и Советского Союза точно так. И вот вы представьте, что вроде как вот мы во Вьетнаме-то ха-ха, и плюс у нас еще ядерное сдерживание действует. Почему? Потому что у нас-то ракеты стоят в Японии, да, около прям Дальнего Востока, а Советского Союза-то ничего подобного нету. Поэтому мы на шаг впереди. Бац, 59-й год, Куба становится коммунистической, приходит туда режим Фиделя Кастро. Это удар для американской системы оборонительной, потому что все, концепция разрушается полностью. Там потом будет Карибский кризис, это нам сейчас не очень важно. Это очередное поражение Америки. В 57-м году, кажется, если не ошибаюсь, Советский Союз запускает первый искусственный спутник. Там потом еще и Гагарина в космос отправляет. И все, в начале 60-х все уверены, ну, в Америке опять стоит настроение, что все, мы проигрываем. Вы себе не представляете, насколько в 60-е популярны левые идеи. В 1960 году Жан-Поль Сартр приезжает в Гавану, чтобы взять интервью и поговорить по телевидению с Че Геварой. Это транслируется везде. Вся молодежь, все поколение бэби-бумеров, оно воспитывается вот в этой вот среде. То есть все, то есть кажется, что капитализм проиграл. Там понятно, что были на это реакции. В первую очередь они были в Южной Америке, к примеру. Военный переворот бесконечный будет происходить. Но это нам сейчас не очень интересно. Мы рассматриваем с точки зрения рядового американского гражданина. Вы посмотрите, что вообще происходит. Всюду, везде. Вот эта красная угроза, она везде. Она просто везде и всюду. Что нам делать? Что делать? И появилось четкое ощущение, что, ну, одна из, да, причин, почему война во Вьетнаме была такой долгой, и что она вообще, нельзя Вьетнам отпускать, нельзя. Более того, до Вьетнама же была так называемая операция в заливе свиней, по-моему, в 61-м году. Это когда Америка пыталась каким-то образом до Карибского кризиса, да, Америка пыталась свергнуть режим Фиделя Кастро, ну, чтобы как бы не было все-таки тут ракет, потому что они тоже понимали, к чему это клонит, но у них не получилось. И то есть мало того, что вот все вот эти вот события, они мало того, что неудачные, мало того, что терпит там Америка и капитализм поражение, так еще и во всем мире растет антиамериканские настроения. На Кубе установилась коммунистическая власть, вы туда полезли, значит, эта вот операция по свержению Фиделя Кастро. А что вы лезете в другую страну? Вам что там надо? Это другие страны, другие люди. Вы же за свободу. Мы же все за свободу. Мы же ну, не будем никому ничего навязывать. А Америка начинает навязывать. Отношение к ней портится по всему миру. Ну и внутри Америки в том числе тоже. Вот эти вот хиппи, они, собственно говоря, также появляются вот в этой вот самой Америке. Постепенно, то есть это где-то там 65-й год, Ну, так я очень по датам здесь утрированно говорю. Кто они вообще такие? Хиппи – это леваки, это левая идея. Там смесь каких-то Кена Кизи, да, вот этих вот всяких писателей с какими-то восточными мудростями и с какими-то там социалистическими, анархическими идеями, да, то есть коммунистическими, даже вот какими-то коммунами. Это антибуржуазное направление. И так как это 65-й год, вы можете прикинуть, что вот эти вот самые хиппи – это те же самые люди, которые были детьми во время, там, послевоенное поколение. Те люди, которые детьми ездили в Диснейленды, да, это то самое послевоенное поколение бэби-бумеров. Они же стали, значит, хиппарями. Почему? Зачем? Что, ну, типа, зачем это нужно? А потому что уровень потребления вырос. Ну, есть такая теория, давайте так немножко сдалека, что вот революции, они не происходят, когда все плохо, да, они происходят, когда положение чуть-чуть улучшается, да, и вот на этом вот улучшении люди хотят еще большего улучшения, и типа происходит революция. Вот тут случилась, наверное, примерно та же ситуация, то есть вот эти вот замечательные хипари, они видят, что они родились в сытые времена, никаких голодных времен они знать не знали, ведать не ведали, какая-то там война, это все плохо, ужасно, мы сыты, мы это, ситуация только улучшается при их жизни, и они начинают уже думать о том, из-за этой сытости им ничего делать не нужно, да, их там устраивать в университеты, там, где они только траву курят, потому что ничего не занимаются. Был даже какой-то термин, я сейчас не вспомню, это вот как раз про тех, кто вот в эти вот университеты ходит и ничего там не делает, потом заражается левыми идеями, идет в хипари. Кампус Политикас. Мы сыты, мы одеты, мы обуты, нам вообще ни о чем думать не надо, а работать нам не надо, потому что для того, чтобы жить хорошо, трудиться не нужно. Это обман. Зачем? Нам и так все дадут. Нам всю жизнь все давали, и так все дадут. Работать не нужно. И поэтому мы хотим, чтобы везде были идеалы мира. Мы ни за что не боремся, и мы не понимаем, почему другие люди за что-то борются. Мы ничего не делаем, мы не понимаем, почему другие люди что-то делают. Это такая идеология пассивного, и то есть даже сопротивление. То есть если вот мы с вами поговорили про май 68-го года, это не хипари устраивают какие-то. Хипари, вот видели вот эту фоточку, цветочек вставить в дуло автомата. Это вот, это мы, да. А выйти, протестовать, что-то куда-то, какие-то там кружки, значит, формировать. То есть там же марксисты хотели на них опереться, потом выяснили, что это абсолютно не реакционный класс. Это какие-то, ну, просто люди, которые ходят там, ну, заняться нечем, тупо, они, ну, типа, тупо тусуются. Они тупо тусуются. То есть это даже все их светлые вот эти вот идеи, они упираются в то, что они ничего не хотят делать. Делает, пускай, кто-нибудь другой. Не мы, кто-нибудь другой, пускай, делает. Вот и замечательно. Собственно-то говоря, сейчас мы вам одну цитату прочитаю. Образ жизни хиппи – это мелкобуржуазный феномен. Он может существовать только в нашем обществе, обществе хлеба и зрелищ. Поколения, предшествовавшие нам, вынуждены были жить с мировыми войнами и экономическими кризисами. А последние 10-15 лет у всех стало достаточно денег, чтобы вести эксцентричный образ жизни. Как вы думаете, кто произнес сию цитату? Может, какой-то коммунист или какой-то сенатор парламента там США, который Нет, это Джим Моррис. Это вот тот самый солист группы Doors. Вообще, если вы посмотрите, да, рок-революция, она чем еще интересна? Если вы посмотрите, то самих хипарей среди музыкантов было очень мало. Они-то были не против пользоваться народной любовью, но сами они хипарей странились. Почему? Потому что хипари ничего не делали. И когда поколение, целое поколение не занимается ровным счетом ничем, оно, грубо говоря, потребляет идеи, да, это вот вдумайтесь немножечко, оно потребляет идеи, потребляет культуру, потребляет какие-то там восточные мудрости, и одновременно с этим оно осуждает культ потребления. Но разница в том, что просто хипарская община, она потребляет чуть другие вещи, чем принято потреблять в американском обществе. И все. Соответственно, ни к чему хипарские протесты не привели. То есть даже войну во Вьетнаме остановили не они, хотя там кто-то скажет, что вот там это все на самом деле хипари, они там вот за мир во всем мире, поэтому они смогли остановить войну во Вьетнаме. Нет. Все, что сделали хипари, это настроили против себя еще и ветеранов войны. Почему? Как вы понимаете, чтобы с детства быть на достойном уровне потребления, потом стать хипарем, нужно родиться, ну, в семье среднего класса как минимум. А ведь были же люди, у которых, ну, родились в семьях там низшего класса, да, нижнего там, и они не получали, не ездили в Диснейленды, они там не получали мороженое, они жили вот, ну, как бы обычной жизнью обычного ребенка, без этих излишеств. И потом они поехали на войну во Вьетнаме, потому что там, ну, по какой-то причине, там, по разным причинам ездили на войну, кто-то добровольцем еще поехал, кого-то там добровольно, принудительно это сделали. И вот они приезжают, и обостряется классовое противоречие, потому что людей, которых они и так ненавидели за то, что те по каким-то причинам получают блага, незаслуженно, да, получают блага, которые не получают они, работая честно, так те люди еще и в них и плюют, и говорят, что они там убийцы и самые отвратительные люди в мире. Хотя там, условно говоря, какой-нибудь рядовой Джон, да, который там, ну, просто случайно как-то, или там вообще не понимал, что, ну, там, что происходит, или там случайно залетел куда-то, он личную ответственность-то не несет за развязанные войны во Вьетнаме. Да, но при этом вот он сталкивается вот с таким отношением, и, соответственно, популярности хипарям это не добавляет вообще никак. Соответственно, потихонечку эта идеология пошла на спад. Эти же самые хипари потом стали яппи, и потом они уже начали, да, протестовать против Black Lives Matter, против культурного марксизма, против леваков. А почему? А потому что кто-то другой начал потреблять то, что они считали своим. Вот и все. Как мне видится, проблемы американского общества, которые вот сейчас мы видим, они отчасти идут вот от этого вот поколения бэби-бумеров. То есть понятно, что там много чего было. Там и культ потребления, вовремя не остановили, с одной стороны, Ку-клукс-клан, с другой стороны, там, черных пантер, там, потом вот эти вот пропустили. В общем, проблем там достаточно, вот к социальным, к тем, что там пришло. Но вот, как мне кажется, наверное, самое потерянное поколение в истории Америки – это поколение бэби-бумеров. Поколение, которое, наверное, ненавидят все. И поколение, о котором все вынуждены вспоминать, потому что на них пришлось одно из величайших культурных событий в истории человечества. Вот так вот. В общем, на сегодня, наверное, все. Спасибо большое за внимание. С вами был подкаст «Нота Бена», Анатолий Ролесков. Еще увидимся, услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак!
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме.
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы бы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю по этому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Вить.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос: как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?» И как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
4: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
4: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
4: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
4: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
4: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
4: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
4: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
4: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается, на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведение, учреждение,

0: и закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? И говорю, ну мне домой надо, к ребенку. Он сказал, да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, ну, типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
1: Это история замечательная, конечно.
0: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
2: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит. Наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
1: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
0: Да, наверное. Не знаю, можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
2: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
0: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
2: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал, «Ну, давай». И все.
0: Мы встретились, прогулялись, и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то...
2: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено какое-то интересное...»
0: Территориально мы находимся.
2: Ну да, а я просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
0: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
2: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... Ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там 3 переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
0: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
1: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
2: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
3: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
2: Таня, привет!
3: Привет!
2: Как дела?
3: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
2: У тебя, получается, Какой-то такой дом на колесах сейчас?
3: Нет, я на корабле.
2: Слушай, как интересно, ты сказал, что там другой этикет, другие правила, а ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
3: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
2: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
0: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
2: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
0: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
2: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями. Но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются. И такие вещи вам больше вообще не мешают.
3: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного-разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот. Но это нормально.
0: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
3: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
2: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
3: Нет, ну не так, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям чтобы пойти в гости. Ну, почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. Mm-hmm. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И Кайф. Болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет.
0: Итальянцы вот. Тоже так делают.
3: Да, да.
2: Все счастливые люди так делают.
0: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
2: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время, как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы, и это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
1: Жесть.
2: Ну, сначала показалось странным, суховатым, а теперь, знаешь, с чаем.
0: За уши не оттянешь.
2: За уши не оттянешь, с чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться, и ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
1: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
4: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке, и когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хожу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родилась, а во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
2: Привет!
5: Здрасте.
2: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
0: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
3: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
0: То есть вы ходите друг к другу в гости, учительница. Да?
3: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, в которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
0: А семьи ваши знакомы?
3: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
0: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
3: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну, я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
2: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
0: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь растает все по своим местам».
2: Слушай, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками, очень часто на любой вопрос ответ такой: здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать.
0: Мне вообще не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
2: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
3: Спасибо.
2: тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями, поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которая она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
5: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот. Но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
2: Привет, Игорь!
5: Привет.
2: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
0: А чем ты вообще увлекаешься?
5: Я иногда играю на синтезаторе.
2: Вот. Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
5: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
0: Класс.
2: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей. Но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам. И тогда сразу находится о чем поговорить.
5: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
2: О, класс.
5: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
0: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе, но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно. То есть для меня была непонятна эта дружба.
2: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
0: Я был странный,
2: но ты был супер уверенным в себе. В целом я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
0: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
2: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
5: Ну да, можно.
0: Это будет круто, вы будете писать песни.
2: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
0: Басист, вокалист. Или ты поешь?
5: Ну, я и играю, и пою.
2: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
5: Ну да, будет прикольно.
0: Спасибо тебе, что позвонил.
2: Пока, спасибо.
5: Пока-пока.
2: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: «Господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится».
6: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? Как дальше с ними общаться? И как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн?
2: Привет!
7: Мне, если честно, не верится вообще.
2: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да? И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
7: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
2: Это было бы очень интересно.
7: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает. И мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
2: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
7: Спасибо.
8: Совет номер два.
7: Есть люди, которым... недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика. Или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами. Не знаю, вот как-то так.
2: А ты знаешь, я что видела? Что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще. Они парно сопрягаются друг к другу. И если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
7: Ничего себе.
2: Да.
7: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, открытки.
2: Ты уже так делала?
7: Нет, у меня так подруга делала.
2: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
7: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
2: Или фильм, смотреть вместе сериал.
7: О, да.
2: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
8: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
2: Объединились против третьего.
8: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
2: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
8: Можешь скинуть. Но, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал четко понять, что его не интересует как бы эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
2: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
8: Исправительные.
2: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
8: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
2: А потом
8: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. Я понимаю, конечно, дружба – это процесс. То есть дружба – это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга, и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
2: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
8: Back to differ, как говорится.
7: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в два месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
2: Это очень ценное качество.
7: Интересно, да.
2: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться полгода, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
7: Конечно, да.
2: Класс, это очень круто.
7: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
2: Вы знаете, еще вот, Витя затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
7: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься, или просто пока и все?
2: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю, и я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы, но... Просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли. Она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать. И говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю. Мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла. И ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
8: Вот мы и пришли.
2: Нет, ведь просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
7: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты это дальше переживаешь.
8: Да, вот. Это правда.
2: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
7: Да.
8: Ну да.
2: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
7: Ничего себе.
2: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
8: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
2: Была.
8: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
2: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня... Ну, может быть, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
8: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
2: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
7: Спасибо, спасибо, пока.
2: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
8: Остались клоуны.
2: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
8: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
2: Спасибо, очень приятно. Пока.
8: Увидимся.
2: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
9: Спасибо, тетя Монеточка.
2: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
8: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
2: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
8: Пока.
10: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: Антивоенная музыка.
1: Антивоенная музыка.
2: Идет армия, рвет нас.
0: Антивоенная музыка.
3: Не помеха, четыре стены.
1: Антивоенная музыка.
0: Большая страна. Антивоенная. Антивоенная музыка. Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора. Анна Веленская не на другой стороне земли, как обычно. А где ты, Аня, сейчас?
4: Ты знаешь, Максим, всем привет. Я нахожусь в Бишкеке. И, учитывая тему, которую мы сегодня обсуждаем, вот мы будем говорить, спойлеры, про новый альбом «Касты», там как раз есть песня, в которой есть слова «За окном Бишкек». И это

0: третий день в прыжке.
1: Все верно, все верно. Мы сегодня будем обсуждать один альбом группы Каста, который называется «Новинки зарубежного рэпа». И это буквально как будто бы то, ради чего наш подкаст задумывался. Обычно мы притягиваем какую-то там гуманитарную, актуальную музыку под антивоенность. Где-то добавляем эту антивоенность от себя, где-то оговариваемся, что да, у нас подкаст называется так, но сегодня мы будем обсуждать, не знаю, музыку гражданствующую, музыку просто политическую. А тут вот прямо как бы для нас сделан полностью антивоенный альбом, антивоенность которого подтверждается группой, собственно, в аннотации к этому альбому. И вот ведь незадача. Это еще, кроме всего прочего, самый уничтоженный российской критикой альбом Касты.
2: Да
1: несколько цитат.
2: Правда?
1: Несколько цитат,
2: скорее.
1: Аня.
2: Ого,
1: чистая
2: ого.
1: Правда. Паша Борисов. Альбомы по пятницам. «Касту новую не слушайте. Это очень плохо». Николай Овчинников в рецензии «В холоде». Новый альбом Каста — это не музыка, а публицистика, от которой мало кому польза. Леша Горбаш — это в плохом смысле тяжеловесный альбом. Алексей Алеев — «Silly Love Songs». Как вышло, что кукуха наглухо отлетела у всех четырех участников группы сразу? Неужели хотя бы один не встал и не сказал: «Пацаны, это какой-то позор, я не хочу и не могу в этом участвовать»? Вот такая вот реакция, Аня, наших российских и русскоязычных
2: что
1: критиков.
2: Такое? Что ты такое мне сейчас прочитал? Мне надо это осмыслить. Я с таким открытым ртом тебя слушала. Прям даже жаль, что наши дорогие слушатели не видели мое смешное лицо. Оно бы точно их развлекло. Погоди, давай разбираться. То есть это они написали, критикуя музыкальную составляющую, верно? То есть им не понравилось, что там музыка вторичная, стихи, им рифмы не понравились. Или им что им именно не понравилось? Как ты это понял?
1: Нет, ну у каждого свои аргументы. Где-то это даже не разбор, не рецензия, а просто вот такой выплеск, да, как в случае, например, с Пашей Борисовым. У него каждую пятницу выходят короткие рецензии на альбомы, вышедшие в течение недели. И про Касту он вот написал очень коротко, буквально то, как я сказал. «Касту новую не слушайте, это очень плохо. Точка». Что там плохо? Ну, не знаю. Судя по тому, что я читал и видел, альбом обвиняют действительно в публицистичности, в такой антимузыкальности, в антипоэтичности, поэтичности, что это, ну, беседа в Фейсбуке, колонка.
2: Просто невероятно. Так, хорошо, а что же они хотят от музыки? Ни публицистичности, ни беседы в Фейсбуке. Ой, надо разбираться.
1: Мы об этом, обо всем поговорим. Я, если честно, чувствую уже, вот как дает о себе знать тот самый дух противоречия. Мне хочется защитить альбом, хотя это не та пластинка, которую я буду долго и много слушать. Но давай, Ань, я предлагаю начать немножко издалека. «Каста» — одна из самых заслуженных русскоязычных групп вообще, а хип-хоп-группы, рэп-групп так уж точно. Группе больше 20 лет, и новинки зарубежного рэпа — это, кстати, всего лишь 7-й альбом. Вот я очень удивился, когда зашел на Википедию, посмотрел просто его очередность, мне казалось, что этих альбомов там 15, а их всего 7, за 25 лет, если не больше. Расскажи свою историю взаимоотношений с группой Каста. Она для тебя вообще группа важная, группа вторичная, группа, которая шла мимо тебя, группа, на которой ты росла. Что для тебя Каста-то?
2: Слушай, я запросто расскажу, это довольно короткая история. Я не слушала группу Каста, как и большинство эстрадной музыки вообще, которая прошла мимо меня, когда я росла и была подростком, потому что я очень любила классическую музыку. Я здесь немножечко того-сего. Вот нравилось мне под Баха вышивать и читать.

0: эти книжки в детстве. Ну, немножечко там аномалия сложилась. Уже в подростковом возрасте мне было не до касты, потому что выяснилось, что мои подростковые переживания гораздо лучше и ярче подсвечивает, например, Земфира. И вот у меня понеслось там Земфира, Пласибо, Радиохэд. Вот все эти истории, про которые я потом делала лекции, они все со мной с подросткового возраста. И группу касты я узнала только когда, уже будучи музыковедом, когда я вела лекции в Александринском театре на Новой сцене и изучала именно российскую музыку, поставила себе цель немножко разобраться, что в ней такое происходит. Вот тогда мне попалась буквально группа касты, про которую я слышала, и чье название было у меня на слуху. Я включила ее в свое исследование, делала лекцию про рэп нулевых и десятых годов, и тогда познакомилась с ними уже, получается, так, да, вот со стороны не пользователя, но человека изучающего. Поэтому у меня нету к ним никакого особенно личного отношения. Для меня это просто группа даже как будто бы из прошлого, да? То есть значимое, оказавшее влияние, которое всегда было популярной, которое всегда немного отличалось по стилю и которую неплохо было бы знать, чтобы сформировать представление обо всем звуковом ландшафте, который окружал нас последние 10-20 лет. Может быть, кстати, отсутствие такого личного отношения к группе каста мне сейчас очень помогает, а тем спикерам, которых ты цитировал сейчас, мешает, потому что я ничего от них не жду, я никак особенно их музыку не люблю, я просто отношусь к ним с теплом и уважением. И мне при моем отношении альбом довольно сильно понравился. Ну, вот такая у меня история.
1: Интересно, практически такая же фигня у меня. То есть я, учитывая то, что я немножко постарше тебя, я застал начало группы каста уже в довольно сознательном возрасте. И не просто в сознательном возрасте, а на пике своего вообще увлечения хип-хоп-культурой. Когда мне было там 13-14 лет, я танцевал брейк-данс, бомбил стены, слушал рэп. Но рэп слушал в основном, ну, я жил в Риге и слушал рэп с европейского MTV. Да? То есть это рэп там американский, английский. Он мне казался таким, ну, как бы, это рэп, в котором ты не очень понимаешь слова, но чувствуешь флоу. Ты ценишь бит, ты ценишь какой-то стиль. И очень хорошо помню, что когда я учился в 9 классе, это был, мне кажется, 99-й год. Вот, может быть, 2000-й, я ошибаюсь, ну такой, как бы, самый конец 20 века. Мне в руки попал альбом записей русского рэпа. И первой песней на этом диске, таком паленом, самопальном, пиратском, была, собственно, песня «Есть вещи на порядок выше» группы «Каста».

И я в нее прям споткнулся вот этим подростком. Потому что она мне нравилась, она мне тут же запала в голову. Я ходил и вот это читал: «Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь». Но при этом она мне казалась абсолютно как бы вот чужеродной, непривычной для меня. Мне казалось, что рэп, он должен быть таким модным, английским, с качественными битами. А тут как что-то такое региональное, ростовское, с соответствующим говором. И мне казалось, что это как бы не кул, что это не стильно. Поэтому я никому вокруг не признавался, что мне нравится группа «Каста». Но как бы дома ее сидел и слушал. И с тех пор, когда выходили какие-то синглы, альбомы, я их слышал, но я никогда не заслушивал альбомы до дыр. Я ни разу в жизни не был на концерте «Каста». Но вот сейчас, ретроспективно оборачиваясь назад, я понимаю, что действительно вся моя сознательная жизнь прошла все равно вместе с «Кастой». Какие-то важные формулы они в эту жизнь добавляли, какие-то строчки мне запомнились. Но вот все равно это все как бы точка отсчета, этот неожиданный ростовский звук, который сейчас-то, мне кажется, наоборот, самым ценным в этой группе, да, и вот эта вот поэтика региональных южных парней, это сила «Касты». А тогда она меня смутила. Конечно, очень показательно, что спустя... Вот песню эту я услышал, наверное, в 99-м. Альбом самый первый вышел у них в 2001-м. И спустя 23 года они перерабатывают эту строчку, свою, одну из главных строчек в своей карьере, в песне «Багаж». Давайте с нее и начнем разбираться с этим альбомом. Послушаем и обсудим.

Ну, то есть, видишь, да, что, Ань, происходит? Это та же самая строчка, в которую добавляются всего две буквы. Н и О. И если раньше «не забывай свои корни», «помни», «есть вещи на порядок», «выше» — это было как бы усиление эмоции вот такого регионального патриотизма, то сейчас это противопоставление «не забывай свои корни, но помни, что как бы есть, видимо, какая-то там высшая истина, да, высшая правда, высший гуманизм». В контексте альбома мы понимаем, о какой именно высшей правде идет речь. Это антивоенная составляющая. И это очень интересная, как бы, как мне кажется, работа над собой.

0: если поймешь, я жду еще.
1: Не забывай свои корни, но помни, есть вещи на порядок выше, слышишь?
2: Очевидно, что группа не просто прошла большой путь. У нее многое сломалось, как и у нас у всех в 22-м году. И вот эти истины, которые она постулировала в течение долгого-долгого времени, они даже для нее требуют пересмотра. Они понимают, что мы все куда-то, ну, как бы как-то не так двигались, куда-то не туда шли, и вот пришли. Именно поэтому центральные темы альбома — это отношения поколений, это советское прошлое, это то, как мы жили последние годы, и все вот это вот спрятано в этих двух буквах «но».
3: Это немного приоткрывает мне завесу того, что могло не понравиться другим слушателям, давним фанатам в этом альбоме, потому что насколько можно последить и про классическую музыку, там можно это сказать, и про эстрадную, слушатели не любят, когда исполнитель что-то переделывает, перекраивает, обращается к прошлому и его как-то меняет. Это как будто что-то, что ранит людей. Может быть, оно ранит их, потому что это свидетельствует о том, что изменения действительно произошли. А музыка — это такое зафиксированное состояние. Мы любим в него возвращаться, когда включаем старую песню. Это, по сути, такая вот заморозка во времени и есть. А здесь все получается. Они время разморозили, вернулись, отрефлексировали, поменяли. Кому уже из старых слушателей такое понравится? Но мне это вызывает довольно большое уважение. Круто, что так.
2: Не уверен, если честно, что это главная претензия, ну, вот тех критиков, да, которых я цитировал в начале, да и вообще общественности к этому альбому. Основные претензии, вот повторюсь, они, ну, мне кажется, собираются вокруг как бы колоночности этого альбома, вокруг его публицистичности. Он слишком лобовой, он слишком в белом пальто, он слишком как бы прямо, он слишком фейсбукчными лозунгами. Вот об этом все говорят. Но вообще-то, Ань, напомню, что довольно приличный отрезок своей профессиональной жизни я посвятил созданию, собственно, раздела колонок на сайте «Холод». И в колонках я кое-что понимаю. Окей, договорились. Альбом-колонка. Публицистичность. Неплохо. Вот, пожалуйста, мой выход. Я помню свои критерии к колонке. Какой она мне казалась должна быть, чтобы ее заказать автору, потом довести до публикации. Колонка должна быть актуальной, дискуссионной обязательно, с понятной позицией автора, изложенной понятным языком. Если эта колонка вызывает срач, отлично. Если эта колонка вызывает неприятие и дискуссию, отлично. Колонка должна поднимать проблему и вопрос. Мне кажется, что всем этим требованиям альбом «Касты» отвечает. О чем говорит «Каста»? Повторюсь, да, там ответственность родителей советских людей. Она критикует неоднозначность, эскапизм, компромиссность. Да, наверное, это как бы во многом публицистическое высказывание. Но если у людей есть потребность в этом высказывании, куда мы отправляем «Касту»? На страницы издания «Медуза», чтобы они там статьи писали? Нет, они музыканты, они рэперы, они делают это в той форме, в которой привыкли. Короче, как бы вот сама базовая эта претензия к этому альбому, я против нее бунтую, я с ней не согласен. Давай о музыке. Что-то я говорю, а ты ведь внимательно слушала альбом?
3: Слушай, ну смотри, о музыке-то о музыке. Ну можно даже связать этот разговор с тем, что ты сказал. Это рэп. В принципе, есть категория людей, которые до сих пор не относят рэп к музыке. Есть вопросы в связи с этим, потому что там акцент идет на текст. А мне, как музыковеду, особо нечего делать там с подложкой. Но что-то сделать все-таки можно. Давай на примере как раз этой песни поговорим о том, хороша ли тут условно подложка или нет. Вот текст уже оценили, кому-то публицистичности в нем многовато, нехорош, да, не понравился, но нравится ли нам музыка? Как мы можем оценить подложку в рэпе? Да так же, как и любую другую подложку, так же, как любые другие слои в музыкальном произведении. Мы сначала должны определить, какой цели пытался достигнуть композитор и музыкант, когда это дело создавал. Вот какая здесь цель у «Касты»? Чтобы мы вслушивались в слова, в эту колонку, внутренне дискутировали с ней, чтобы у нас оставалось пространство для того, чтобы как-то все эти слова оценить. Какая должна быть музыка на фоне? Незаметная, фоновая, мебелировочная, как сказал бы Эрик Сати из начала 20 века, такая как мебель, которая стоит в комнате, когда человек в ней занимается своими делами. Так оно и есть. На фоне происходит музыкальный квадрат, то есть некие 8 тактов, которые будут все время повторяться. Но квадрат этот не совсем обычный, да? Здесь есть интересная штука. На 7-й удар, да, вот у нас 7. 7, по идее, должен быть самый слабенький, да, уже все, на спад идем, заканчиваем квадрат, переходим в другую строчку. А они лепят очень интересную штуку на самую последнюю часть такта, они дают разрешение в тонику. Этого обычно не должно быть. Ты должен до последнего держать интригу, чтобы все хотели послушать дальше. Нет. разрешение в тонику. И в итоге получается очень странный, я бы даже сказала, немного ломанный квадрат, который я хотела бы дать сейчас послушать без текста нашим слушателям, просто на несколько секундочек. Вот, странновато же чувствуешь, да, как будто вот можно его закольцевать, они это и делают, но мы все время об него немножечко спотыкаемся. На фоне кладут бит. Ну, а как без бита? Такой уж стиль, да, можно, наверное, без него обойтись. Бит тут очень, я бы сказала, искусственный. Я узнала вчера такую интересную деталь про рэп-музыку. Возможно, она всем очевидна, а мне была не. Вот здесь она кажется в кассу. Оказывается, что буквально сразу же после того, как люди изобрели драм-машинку, они столкнулись с тем, что живой человек, исполняющий музыку на ударных, никогда не будет делать это так ровно, как бит драм-машинки, и что это довольно сильно слышно. Что бит может быть выхолощенный, а еще бывает кнопочка Humanize, которую ты нажимаешь, и некоторые доли капельку смещаются так, как будто это играет живой человек. Или ты можешь вручную немножечко их тудым-сюдым подвигать, чтобы ударные уже звучали не пластиково. А здесь я вот прям вслушивалась. Каста точно оставляют механическое звучание. Это точно электронный бит. Точно это никакой человек играть не может. Итого.
2: Но ты думаешь, это сознательное решение или вопрос, ну, как бы, условий производства? Потому что у касты был период, когда они прям играли и записывались с живыми инструментами. Это было важно для группы. Сейчас у них другой период. Но мне кажется, это во многом связано действительно с обстоятельствами, в которых они оказались. Они раскиданы по миру, в эмиграции. Там не так просто собрать оркестр и гораздо проще, ну, записать биты и, соответственно, использовать драм-машину.
3: Это «Здрасте, приехали», да. Я имею в виду, что там можно в драм-машине нажать кнопочку «Гуманайз» и будет звучать по-другому. То есть она сама распределит, как мне объяснили, эти доли так, как бы с нарочной ошибкой небольшой. А там этого точно нет. Ну, то есть прям вот все довольно идентично. Если сравнить дорожки, там одинаково пики. Я думаю, что это может быть и сознательное решение. Я вижу в этом две причины. Первое — это достижение максимального эффекта DIY, да, того, что да, вообще-то это на коленке сделано. И это очень в тему того, о чем поют ребята в альбоме. А как еще делать как бы не на коленке, в эмиграции? Правильно? Правильно. И второе — это то, что возвращаемся к вопросу цели этой музыкальной композиции. Ну, в словах здесь основной акцент. В словах. Ребята реально хотят с нами поговорить. Какое там на фоне этот самый интересный ритм должен там быть? Да никакого, нормально. Повторяющийся квадрат, вот этот тоскливый, со странной сбивкой, на фоне эти довольно пластиково-ударные, а в конце бит немного меняется, и поверх основного квадрата появляется подголосок, да, он уже идет в терцию, как бы чуть более эмоционально, но на этом все. Полный минимализм в выборе музыкальных средств выразительности для того, чтобы мы послушали слова поподробнее. Ну, то есть, еще раз, ценный ли это музыкальный материал? Можем ли мы по нему понять, какие сейчас есть современные тенденции в оформлении рэп-композиций? Да вот, наверное, нет. Но задача, которую перед собой ставят музыканты, выполнена, что делает эту музыку хорошей. Получается, что так. Мой вывод таков.
0: Мы вместе начинали слушать рэп, потом дружили с семьями. Последний мой порыв набрать тебе был воскресенье. Хотелось попиздеть, как раньше, а не побеседовать. Сознаться, как сильно скучать.

0: зло.
1: Мне кажется, я чувствую то же самое, просто не способен это так теоретизировать, как ты. То есть, вот критики альбома требуют, видимо, от текстов альбома, да, какой-то тонкости, изящности, образности, может быть, ну, там, как бы, не лобового высказывания. Я это получил в музыке. Это такой ретро-минимализм, который, во-первых, не мешает, во-вторых, не раздражает, и, в-третьих, выглядит очень профессионально и музыкально. Но главное, действительно, группа предлагает нам политический разговор. Заслуженная группа, вот что важно. Группа, которая на протяжении 20 лет разговаривала со своими слушателями, предлагает как бы новый разговор об актуальных событиях. Это их первый альбом, да, за время войны, подчеркнем, потому что «Длится февраль» — это был сольный альбом Влади. Теперь они объединились, и на третий год войны они предлагают поговорить. Да, они обращаются к своим слушателям напрямую. Они заявляют, нам есть что сказать. Они говорят, давайте обсудим. А что мы делаем в ответ? Мы говорим, ой, знаете, вы какую-то там фигню написали, как бы даже слушать не будем. Это, ну, нечестно, это несправедливо к группе Каста. Но у меня есть версия, почему это происходит. Почему вот происходит такая реакция, и почему я с ней готов, если не согласиться, то понять. Мне кажется, проблема этого альбома в том, что он очень большой, в том, что он очень многословный. Это 50 минут, это 15 треков. В большинстве треков повторяется одна и та же мысль. И ты действительно, ну, как бы не успеваешь ответить, как тебе ее повторяют. Знаешь, есть такие люди, которые что в споре с тобой, что в дискуссии, они выкидывают какую-то мысль, пускай спорную, провокационную, на которую, с которой ты соглашаешься и отвечаешь им «да». У них уже заготовлены аргументы, и они тебе продолжают эту мысль разжевывать, доказывать, и ты их уже слушаешь немножко как бы с такими опущенными ушами, уставшими, потому что, ну, ты уже согласился, ты уже понял. И действительно, 15 некоротких песен и 50 минут — это вот как будто бы много для такого высказывания. Как будто бы это слишком многословно. Это можно было сказать короче. И опять же, да, как редактор колонок, вот если бы мне автор принес такое произведение, я бы сказал, давай здесь сократим, давай сделаем это более емко, давай вот здесь вырежем. Не уверен, что методы, применимые к публицистическому тексту, применимы точно так же к музыкальному альбому, но вот такая как бы идея у меня есть.
2: Слушай, я с тобой согласна. Давай тогда сделаем так. Вот интересно, после прослушивания альбома всех 50 минут и 15 песен, есть какая-то, которая, помимо той, которую мы обсудили, тебя зацепила, тебе запомнилась, и, может быть, ты из нее помнишь либо мотив, либо слова, и с удовольствием бы послушал ее второй раз. Есть ли такая песня?
1: Я отвечу на твой вопрос, не совсем отвечая на твой вопрос. Одно дело запомнилось, понравилось, да, другое, ну, как бы песня, которая сразу произвела какое-то впечатление. И опять же, интересно, сейчас, конечно, у меня будет стратегия, я вызвался защищать альбом, а сейчас буду его, как бы, объяснять, почему его ругают, и это правильно.
2: Нормально, наши дорогие слушатели уже очень хорошо привыкли к тому, что Максиму обычно что-то не нравится. Чаще всего проверяю директ после того, как я публикую выпуск. На следующий день я вижу письма о том, что здравствуйте, спасибо большое, передайте Максиму нашу любовь, а теперь вот аргументы, почему Максим не прав, что ему что-то не нравится. Поэтому, пожалуйста, продолжай, не останавливайся.
1: Окей. Тогда я начну вот прям с первой песни. Мне кажется, что первая песня про эмигранта, она может сразу от этого альбома оттолкнуть.

мигрант-мигранту друг, диссидент-диссиденту Кент. Как бы какая-то странная, если честно, лексика, не тревожащая, а скорее раздражающие рифмы. Хотя смысл, особенно на фоне, да, последних событий вот, и всей истории с ФБК, Невзлиным, Ходорковским, неплохо бы как бы проговорить про диссидент-диссиденту Кент всем этим людям, не забывать об этом. Но, тем не менее, вот эта первая песня, она одна из самых нелюбимых у меня на альбоме. Как мне кажется, неудачных. То есть я бы как редактор, опять же, если мы проводим аналогии альбом-колонка, ее бы вырезал и предложил начать со следующей. «Кровопровод. Дружба» — это сингл с альбома. Его некоторая такая визитная карточка. И тоже песня, которую многие критикуют за белопальтовость, за такую как бы кровавую, жирную, не тонкую, а плоскую метафору. А я вообще не согласен, если честно.

0: проводит дружбы, я слышу то, Ань, что ты слышишь в песне «Текила Джаз» «Машина полная зла». Тут вот издание «Гроза» выпустило материал про наш подкаст, и мы, среди прочего, с Аней там, ну, как бы называли свои любимые антивоенные песни, которые услышали за эти годы, как-то их комментировали. Так вот, Аня как раз привела в пример песню группы «Текила Джаз», потому что вот там какая-то наивная, да, отчасти детская, недаром эта песня была в нашем детском выпуске, интонация.
1: Машина полная зла, ползла, устала, застряла. Крещеный под иконой козла и другого не знала.
0: А я то же самое слышу в «Кровопроводе дружба». Я слышу здесь Женю Федорова. Я вижу в этой песне не критику, а страдание. Не злость, а грусть. Давай ее чуть-чуть послушаем.
2: Старичье познало власть, вошло во вкус. Старичье пожило всласть, продлило курс. Старичье боится пасть и говорит за руку.

0: херню несет.
1: Для меня очень важна, во-первых, интонация этой песни, а во-вторых, ее содержание. Потому что, ну, как бы главный конфликт здесь, с одной стороны, хрестоматийный конфликт там поколения отцов и детей. С другой стороны, довольно и естественный для рэпа, потому что рэп всегда это вызов, как бы, старикам, вызов родителям, вызов другим поколениям. Это вот, ну, как бы, я, новая школа, протест. Недаром, кстати, апропо, юные рэперы всегда ненавидят прежнее поколение. Оксимирон кричал «нахуй касту». И на этом построил свое, так сказать, взросление в начале карьеры. Новая школа ругает Оксимирона, да, а следующие поколения будут, очевидно, также относиться к новой школе. Но это так, совершенно апропо. А мне кажется, тема советского наследия, она существенна. Вот сейчас все упоролись по 90-м и обсуждают там, но вообще неплохо было бы начать чуть-чуть раньше. И петь о Советском Союзе как бы тоже не кул, потому что это неинтересно там нынешним подросткам и даже там зумерам, да, ну, как бы там Советский Союз. Что там особо про него петь, читать. А каста это делает. Это важная для меня тема, и сам образ кровопровода «Дружба» кажется мне, если честно, и поэтичным, и, повторюсь, вот таким вот щемяще детским. Я вижу в нем и сырок «Дружба», но и кровь, зло с таким с детским лицом.
2: Обалдеть. Но это ведь отсылка к трубопроводу, да, «Дружба», то есть к тому, который нефть гонит, верно?
1: Да-да-да.
2: А очень многосмыслово получается. Я, видишь, уже выросла без сырка «Дружба», поэтому мне даже это не пришло в голову. Классно. Так, я тебя поняла. Но смотри, у меня есть одна вещь, которая меня в песне «Кровопровод «Дружба» поразила с музыкальной точки зрения, очень мне понравилась. Это то, что там есть такой рэп-припев. Это не совсем припев с точки зрения, в принципе, структуры песни. Это не такой припев, как мы ожидаем после куплетов поп-произведений, с другим смыслом. Я бы даже сказала, что это оттеняющая перебивка. Недостаточно там разницы, да, между куплетом и припевом. Но неважно. И вот в этом припеве ребята читают рэп хором. Боже, ты знаешь, я даже испугалась, когда первый раз я это услышала, потому что, несмотря на то, что рэп мне очень не чужд, я часто его слушаю, я такой прием слышу редко. Обычно хором это что-то про красивое облако вокала, которое сопровождает основную линию подголосочной полифонии. А тут это хор, который скандирует что-то очень мрачно и очень вот так вот монотонно. И они скандируют «Душу вынули, планов ноль». Давай кусочек этот поставим.
3: «Душу вынули, планов ноль. Я разумный полуфабрикат. Мы священный мясокомбинат. Душу вынули, планов ноль. Душу вынули, планов ноль».
2: Вот это очень сильный прием. Я оценила его. Прям спасибо большое ребятам, что они его придумали. Это неочевидное музыкальное решение, которое здесь работает очень хорошо. Но при этом, вот ты знаешь, ты до этого поругался на песню «Иммигрант иммигранту», а я смотрю в свою заметку подробнейшую, где я все это записывала еще до тебя. Мы с тобой ее не согласовывали, ты ее ни разу не видел в этой жизни. И мне музыкально песня «Иммигрант иммигранту» больше понравилась, чем «Кровопровод «Дружба». Ха-ха-ха. Слушай, мы с тобой прямо держим марку. Обычно очень нравятся очень разные вещи. Мало того, мне социально кажется «Иммигрант иммигрант» очень важной песней. Она тронула меня до глубины души тем, что ребята проговаривают то, что мне кажется важно проговаривать вообще всем. Что я имею в виду? Есть некий слой общественной рефлексии, которая связана с историей, как ты сказал, с Советским Союзом, наследием. И в этом альбоме полно таких песен. Но есть также общественная рефлексия на бытовые темы последних лет, которая, как мне кажется, идет довольно трудно. Есть очень много препятствий к тому, что она идет. И в целом вот рефлексия иммигрантской жизни, она происходит либо с улыбкой, как мы встречали в песне, ну, такой грустной улыбкой, да, Сони Шац, что такое иммигрант, да, вот, например, что-то вот такое немножко. Это скорее такая филологическая игра. Или в каких-то деталях, где указывается там потерянный дом, такие песни о потерянном рае, об одиночестве, об эскапизме. А в принципе, эмиграция довольно серьезна. То есть сейчас, по прошествии 2.5 лет, многие люди, с которыми я разговаривала лично, приходят к мысли о том, что да, это такой новый образ жизни. Кто-то уже отмечает для себя необратимость некоторых процессов, происходящих в России. И говорят, что они готовы отказаться от мечты туда вернуться, и теперь они должны выстраивать выстраивать свою идентичность действительно серьезно, с таким прям подходом новым. И вот мне кажется, что такие песни, как «Иммигрант, иммигранту», они помогают задуматься в целом о том, какова твоя жизнь, каковы твои ценности, каковы твои цели, что происходит с тобой, какая у тебя работа, есть ли у тебя миссия, какие твои взаимоотношения с родиной. То есть не банально, а вот так вот серьезный разговор такой про миссию. Он благородный, он такой рыцарский, он соединяющий всех в сообщество, помогающий этой дискуссии. А музыкально мне там очень понравился фортепианный паттерн и сабвуфер. В общем, мне он понравился больше, чем паттерн в «Кровопроводе». Вот там баттер такой. И мне так уныло с него становится. То есть это секвенция нисходящая по терциям. В принципе, неплохая, красивая. Вы не подумайте, что ее как-то критикую. Но такая она унылая. Я прям не знаю, у меня от нее немножко так это... Как будто бы я бы здесь... Может быть, ну я не, нет, ладно, не буду. Это невежливо, я же не группа Каста. Ну, короче говоря, мне кажется, что эта мелодия для меня не совсем сочетается со смыслом лирики. Вот представляешь, как у нас по-разному получается, как всегда. Ух!
1: Ой, это очень хорошо. Давай тогда перейдем к песне, об которой было сломлено, ну, на данный момент, по крайней мере, наверное, больше всего критических копий. Посмотрим, как у нас с ней выйдет. Может быть, здесь и у нас будет куча противоречий. Это трек «Степень ватности».

0: и живу по накатанной.
1: В чем споры вокруг этой песни? Герой этой песни — это человек, который остался в России, пытается как-то там в ней устроиться, существовать, размышляет о степени компромиссности и так далее. А группа, именно как бы лирический уже герой этой композиции, он вот высчитывает, за войну этот человек или нет. Достаточно ли он сопротивляется или нет. И критики по понятным причинам увидели в этой песне такое светящееся белое пальто, что мы там, уехав откуда-то, позволяем себе оценивать, насколько антивоенный этот человек, у которого сложный жизненный выбор. Короче, группу обвиняют в надменности и в неком таком холодном, суровом, оценивающем взгляде со стороны.
2: Ну, не соглашусь, он сказал, притворился, что все хорошо. Трижды, значит, он против. Он затаился для того, чтобы...

0: Харькове не соболезнует.
1: Но он сознает ответственность. Захваченные области в тексте есть. Пошел на договор с совестью то, что молчит о войне и аннексии.
2: Мне кажется, если честно, что это вообще другая песня. Что в ней много и иронии, и такого как бы постмодерна, и она касается дискурса, который вокруг оставшихся уехавших существует, разрастается, полыхает, как угодно назовите. Но это едкий слепок с реальности, а точно не попытка встроиться в плотные ряды осуждающих.
3: Абсолютно с тобой согласна. Мало того, отвечающий голос, которого ты назвал лирическим героем, он разные версии приводят, то есть они не останавливаются ни на одной из них, что да-да, вот же он там против войны, да нет, он вроде не против, да нет, против. Это же буквально такой спор героя с другим героем. Точно не какая-то оценка, точно не попытка подвести итоги. Мне как раз в этой песне симпатично то, что в конце нету какой-то единой морали, как бывает в конце сказок. Морали вот я там не услышала.
2: А это, как минимум, как раз спорно. То есть, с одной стороны, я на твоей стороне и говорю о том, что это песня без однозначного ответа, она как бы о ситуации, а не с критикой. С другой стороны, открываем сайт группы Каста, читаем их аннотацию к альбому, ну, как бы такую некую рекомендацию к прослушиванию, напутствие. И они пишут, что перемены к лучшему, если они вообще возможны, мы связываем с теми россиянами, кто тактически копит свое несогласие и выжидает. Тем самым, кстати, довольно четко описывая адресат своего альбома. Это вот, собственно, россияне, остающиеся в стране, не выходящие сейчас на протест, но как бы копящие эту энергию. Ну и припев в степени ватности. Несогласие храни чистым и нетронутым.

0: Мы не тронуты.
1: То есть они буквально здесь это как будто бы дублируют, и как будто бы это посыл. Или ты как понимаешь эту строчку про несогласие?
2: Да, я согласна, это посыл. Я воспринимаю ее как рекомендацию. Однако в том, что ты сказал сейчас, меня немножко ширкнуло следующее. Ты сказал, что за эти строки, за эту песню касту ругали, потому что они в белом пальто, и им легко говорить, там типа что-то осуждать оставшихся, вот это вот все. Я несколько раз пыталась разгадать ситуацию, да, пыталась ее внутренне понять, обрисовать для себя, как все-таки устроен этот конфликт с уехавшими и оставшимися. И есть огромная категория уехавших, с одним из таких людей я сегодня общалась как раз, и мы с ним это обсуждали, эту проблему, которые настолько поранены эмиграцией, войной и всем остальным, что у них в голове совершенно не стоит вопрос такой, который здесь задает группа каста, о том, можно ли понять, можно ли увидеть, эмпатически объяснить, посмотреть на сложность ситуации, объяснить двоемыслие, которое выбирает человек, возможно, и отнестись к нему с любовью. Такой человек мне сегодня сказал, что он, кстати, постоянно слушатель нашего подкаста и не пропускает ни одну серию, поэтому он точно поймет сейчас, что я про него говорю. Он мне сказал, что тексты, в которых предлагается дискуссия об этом, смягчают его, и благодаря разным текстом публицистического толка, он как раз как бы научился, проникся тем, чтобы относиться с теплом, а не стоять в белом пальто, глядя на людей, которые остались. И здесь это же просто упражнение. Это же упражнение. То есть группа каста как на уроке английского языка. Помнишь, когда нам предлагались разные диалоги, и нужно было обсуждать происходящее на картинке? Они прямо говорят, смотрите, есть текст, да, вот некий комментарий. Как нам нужно с ним работать? А может он то? Ну вот, посмотрите, говорит, еще и это. И пока я слушала песню, я такая, а ведь и правда. Я сама, когда слышу массив информации, тут же его понимаю по-своему и не углубляюсь в детали. Они меня буквально этому учат. Это дидактический материал по тому, как читать тексты людей, которые остались в России. Ну это же, блин, круто! Я не знаю, я очень, очень это уважаю.

0: Слушай, а скажи, что ты думаешь о лексике и этого трека, и альбома вообще? То есть вот меня смущает весь этот словарик военного времени. Ватники, зетники и так далее. Мне не нравятся такие маркеры, мне не нравятся такие наклейки. Как тебе кажется, касты, когда их используют, а используют она их повсеместно, просто на протяжении всех 50 минут, это тоже как бы такое цитирование, в этом есть ирония и размышления над уместностью такого языка сейчас. Или они искренне употребляют эти слова, и они кажутся им, ну, как бы естественными, точными.
1: Я считаю, что искренне употребляют, потому что половина интернета искренне их употребляют и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Телеграме. А, мало того, эти слова употребляют...
0: Ну, тогда люди... вот это вот моя шпилька в альбом. Мне не нравятся эти слова в к чему угодно. В песнях, в поэзии, в языке.
1: Слушай, наверное, могу тебя понять, да, и такое субъективное отношение, почему нет? Но для меня это такая абсолютная часть реальности, потому что я подписана как на людей из нашего с тобой инфополя, так и на большое количество Z-военкоров, да, чьи материалы тоже мониторю, чтобы смотреть температуру по больнице. И ты знаешь, эти слова, зетники, ватники, тра-ля-ля, их употребляют все. При том, что вот, казалось бы, да, там зетники, они, наверное, протестуют против такого использования, да нет. Они такие ха-ха-ха, вот мы зетники, там, не знаю, вот говорят, что мы ватники. А ребята, разные иммигранты говорят, а мы тыквенная алия, потому что тыквенный латте высмеивается, там, короче, это свои истории. Соевые либералы. Короче, ты можешь быть против, но это явная часть нашей реальности. Вот ты знаешь, Макс, мы с тобой соевые либералы. Звучит смешно, непрофессионально, странно, неточно, но вот так нас называют ребята по ту сторону, и ничего с этим не сделаешь. А каста просто берут и фиксируют реальность буквально в фольклорном режиме. Раз это есть, значит, можно об этом успеть.
0: Понимаю, о чем ты. Ну и вот есть еще одна такая песня, которую и другие ругают, и мне она не особо близка. Это песня «Обманутый» с ударением на букву «У». И это тоже вот не близкая мне игра слов. Но давай все равно послушаем.

0: моем детстве, примерно тогда же, когда я в первый раз услышал касту, был такой сериал «Дятловы». Это попытка российского телевидения сделать своих «Симпсонов». И у них была серия про йога. Это была критика, как бы, движения йогов. Они называли их «яганутыми». «Обманутый» — это абсолютно тот же принцип словообразования. И здесь я как раз вот солидаризируюсь с людьми, которые обвиняют касту в какой-то такой белопальтовости и надменности, потому что вот это вот, ну, как бы, «обманутый», ну, понятно, здесь как бы отношение к человеку вообще-то жертве.
1: Слушай, интересно. Да, и правда, здесь может быть еще и намек на матерное какое-нибудь слово, наверное.
0: О чем и речь? Ну, не просто намек, а оно толсто проговорено. Возможно, мы здесь опять с тобой разойдемся, потому что бит-то интересный, бит прям как бы такой особенный, стильненький.
1: Бит очень интересный по двум причинам. Прям интересный. Во-первых, здесь размер не 4 четверти. Поищи навскидку, рэп не на 4 четверти. А здесь тан-тан-та-та-тин-тан-тин-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вальсочек, да, слышишь? То есть это все-таки не 3 четверти считается, не 1-2-3-1-2-3, а такие размеры считаются как 1-2-3-4-5-6. То есть слишком маленький такт, чтобы все время говорить 1-2-3-1-2-3. Не-не-не-не, 6. 6 восьмых, 2 триоли. Очень красиво. А второе, это здесь вот эти вот два растерянных аккорда, арпеджированных. Первый. Та-та-та-ра-та-та-та. Опять я позорюсь и что-то пою. И второй. Та-та-та-ра-та-та-та. Вот они очень защемили мое сердечко, потому что это, во-первых, два непростых аккорда, странных. Первый полууменьшенный, что-то советское в нем я все время слышу. Вот он весь в растерянности какой-то, в пасмурности и вокруг хрущевки. Это у меня с детства такие ассоциации с подобным аккордом. И в нем задержание есть. И второй аккорд такой же, немногим лучше, такой же растерянный, блеклый и тоскливый. А тембр электронный, в который облекают все это дело ребята, он же тоже такой неблагополучный. То есть электронный, как будто на поломанном устройстве сыгранный. И там еще интересно, что первые ноты каждого паттерна, они даны на сильный удар бита, но при этом с точки зрения мелодии они слабые. И ты такой, да ладно, это уже началось? Ой, что? Это первая доля? Не первая. И все время голова ломается, все время она, нужно привыкать к этой шарманке грустной, пока ты не въедешь в тему, что да, начало снизу, да, 6 восьмых. Короче говоря, какая-то нерешенность, неустойчивость в нем есть. Я бы, может быть, даже использовала этот бит, может быть, под более нежные какие-то слова, растерянные, что ли. Впрочем, если эта песня про обманутого, да, или обманутого...
0: Обманутого-то, в этом-то и дело.
1: Ну, обманутого, то получается такой грустный яролаш. А почему нет, да? Грустный, вальсовый, электронный саундтрек к яролашу, к какой-нибудь не смешной и грустной сценке. Здорово. Художественно высоко. Ну, хорошо, ладно, может, и не высоко, но, по крайней мере, метафора есть, образ я здесь чувствую, претензий ноль.

Ты знаешь, примерно похожий прием я чувствую в песне «Пионерская правда». Она мне тоже, кстати, понравилась, несмотря на то, что у меня советского детства не было. Там вот очень похожая ситуация с битом. Два аккорда, фальшивое фортепиано. И когда его долго слушаешь, и оно повторяется в этой своей фальшивости, то оно для меня начинает звучать, как выцветшая фотография. И это дополняет образ детства. И здесь очень странный ритм, в котором заполнена каждая доля. Переваливается бит такой «умца». Умца, как будто на каждый удар есть нота, и она по нечетным низким, по четным высокая. Короче, такая тоже большая машина. Раз уж мы вспоминали сегодня про машину полную зла, здесь она для меня тоже почему-то музыкально предстает. Давай послушаем.

0: Гадом.
1: Ань, а если не музыкально? Я, видишь, я все время пытаюсь из тебя вытянуть не только музыковеда, но еще и человека. Вообще, это идея разговора о советском прошлом. Что ты о ней думаешь в контексте этого альбома? Кажется ли она тебе актуальной? Кажется ли она тебе точной сейчас? Уместной? Правильной? Ну, как бы позволяющей ответить на какие-то вопросы о современности? И ты-то сама часто думаешь о Римской империи? Часто думаешь о советском наследии?
2: Я бы не сказала, что Советский Союз и советское наследие — это личная моя Римская империя. Однако думаю я о нем довольно часто. Вот сейчас я в Центральной Азии, я в Кыргызстане, была до этого в Казахстане, а до этого в Узбекистане. И мысль, которая мне приходила все эти дни, это то, что всем россиянам неплохо было бы оказаться в Центральной Азии для того, чтобы вычесть из России советское, чтобы понять, что в итоге мы такого любим и что является все-таки нашей страной, а не советским наследием. Потому что здесь это как бы есть, но с другим колоритом. Но для чего я это делаю, я уже призналась, да, косвенно по своей прошлой фразе, для того, чтобы в том числе отрефлексировать свою любовь к родной стране. А у других людей эта рефлексия может происходить тоже разными путями. Кто-то в эмиграции пытается соединить свое детство с тем, что происходит с ним сейчас. Как воспитывать детей не так, как рос он сам. Кто-то вспоминает своих родителей, отвечает для себя на вопрос, почему они придерживаются других политических взглядов, не таких, как он. Короче говоря, это очень, конечно же, блин, полезная рефлексия, как и любая рефлексия. Я не вижу тут одного рецепта, по которому можно было бы ее проводить, потому что мы все из очень разных поколений. Но почему нет? Конечно. При том, что это уже, я говорю, не про исторический ракурс, да, не про то, что, да, кровавая империя, и сейчас мы тут вот сделаем выводы из ошибок. Мы же все-таки все, к сожалению, не играем большую роль в российской политике, не можем сейчас этого себе позволить. А вот личную рефлексию мы себе позволить точно можем. Я сейчас считаю, что нет смысла задавать темы актуальной рефлексии. Что это у тебя сегодня за нововведения такие? Максим, который решил придумать, какая рефлексия там правильная и актуальная. Вот какая есть искренне, какая прет из тебя, такая правильная и актуальная. Просто сейчас самое время для того, чтобы рефлексировать о личном, писать об этом. Если у ребят из касты получилась такая, то замечательно. Не за уши же они ее притянули. Нет, просто время для рефлексии. Какой? У каждого для своей.
1: В свое оправдание скажу, что есть все-таки как бы рефлексия, да, есть обращение к конкретным темам. И сейчас там антивоенный альбом, посвященный наследию царской России, он может вызвать такое поднятие бровей, как бы, а при чем здесь царская Россия? Ну, или там, не знаю, царская Россия может быть тоже неудачный пример. Мы можем себе представить исторический опыт, о котором, казалось бы, ну, как бы есть кое-что поважнее, о чем сейчас говорить. Но советское наследие, это интересно, это отличает касту от других антивоенных высказываний. И удивительным образом про это никто из критиков группы не говорил. То есть они об этом альбоме говорят как об актуальной критике равнодушных россиян, условно, да, или о каком-то таком ногу свеловщине. То есть вот очень часто сравнивают этот альбом касты с тем, чем занимается Максим Покровский. Я, если что, не согласен. Но главную тему альбома, отношения с советским прошлым, как-то почему-то никто не обсуждает.

0: бой. Я могу об этом только думать. Говорить об этом не могу. Я могу об этом только думать. Говорить об этом не могу. Я могу об этом только думать.
1: Советское было, соглашусь. Но это не единственная рефлексия, которая тут есть. Есть, например, песня «Этого больше не будет», которая мне тоже очень понравилась. И мне понравилось в ней, что это какой-то замиксованный жанр. Это вроде бы рэп-композиция, но уж больно она похожа на дворовую песню под гитару. Там, кстати говоря, даже бит играется на гитаре. То есть бери и играй «Не хочу». Не совсем то, что мы привыкли играть на кухне, когда приходят гости и когда доходит время до музицирования, но почему бы и нет в современных реалиях поиграть что-нибудь такое? Вот давай послушаем, только не сначала, а где-нибудь вот с серединочки.

0: дает подсказку, что кончилось так непредвиденно. Принять трудно то, что этого больше не будет.
1: Предваряется все это дело, вот почему я сказала, что не сначала, звуком аэропорта, который я отметила для себя как интересное решение саунд-дизайна. Я собираю в табличку интересные звуки, которые используют антивоенные музыканты, как элементы ландшафта времени. И вот мы с тобой, ты вот не дашь мне соврать, часто встречали звук сирены, звук воздушной тревоги, часто вот на этом звуке строят песню. А звук аэропорта встречается редко. А ведь звук аэропорта для иммигранта — это что? Что-то очень важное со всеми переездами туда-сюда. Короче, как последнее воспоминание о родине. Вот, короче, хорошая находка — звук аэропорта. Круто.

Ну и последний бит, который я хотела упомянуть, раз уж я больше так по битам в рэпе специалист, это я шучу, конечно, какой я специалист, но вот мне понравился бит в песне «Ссылочка ВКонтакте». Такая немножко песня, ну, не без агрессии, я бы сказала, да и бит довольно агрессивный. Там есть два аккорда, которые делают...

едут наверх прям вот по полутонам. И их совершенно невозможно различить на слух, по крайней мере, мне. Первый аккорд странный. Что там за ноты? Я не понимаю. Он какой-то вообще неприкаянный в тональности. Да и второй такой же странный. И в итоге получаются два странных, въезжающих друг в друга агрессивных аккорда. И на фоне такой какой-то, я бы даже сказала, трип-хоп бит немножко с помехами. Да, вот этот... Короче говоря, прям очень история, похожая на то, как делали диджеи на старых пластинках с одной стороны и всякие авангардисты рэпа с другой стороны, потому что это атональный бит, такой достаточно интересный. Из-за этого появляется ощущение подвешенности, нервности, вот этой нервозности. Короче, классное ощущение поймали ребята и читают на его фоне тоже здорово.

0: парят.
1: Ну, вот это все песни, которые я хотела отметить, которые показались мне интересными. Я остальные тоже послушала, они здоровские, прекрасно, очень все здорово, но, может быть, да, я их не чувствую настолько запоминающимися и, может быть, художественно ценными с точки зрения музыки, всех аккордов и чего-то, а эти чувствую вполне.
2: Я не прощу себе и нам, если на одной еще песне мы не остановимся, тем более, что, раз уж мы движемся к завершению, логично поговорить о финальной песне с альбома, которая альбом закрывает. И это «Черная краска». У нее есть автор, это режиссер Михаил Сигал, это режиссер многих клипов «Касты», а кроме клипов «Касты» полнометражных художественных фильмов и клипов и группы «Сплин», и группы «Би-2». В общем, чертов ступен режиссировал Михаил Сигал и «Ночных снайперов». И вот последняя песня, об которую я, с одной стороны, спотыкаюсь, с другой стороны, которая меня прям притягивает. И если в целом этот альбом «Касты» действительно публицистичный, действительно колоночный, наверное, не предполагает вот прям заслушивание до дыр. Потому что это во многих случаях одноразовый разговор. Тебе это сказали, тебе не нужно к этому возвращаться. Дальше можешь походить с этим, подумать, поспорить, написать группе «Каста», сходить на концерт, там им что-нибудь повыкрикивать с первого ряда. Но это в любом случае разговор, мне кажется, абсолютно сознательное решение. Причем решение смелое, потому что гораздо проще записать 8 хитов, которые ты будешь на репите прослушивать. Они тебе там со стримингов больше денег принесут, тем более в случае с «Касты», который этот альбом, ты знаешь, его поудаляли уже с российских стримингов, запрещали. Он остался только на международных, а там как бы монетизация сложнее. Ну, ладно, ухожу я сейчас в сторону. Песня «Черная краска» с Михаилом Сигалом. Мне кажется, очень интересная композиция и структурная, и содержательная. Во-первых, это абсолютно, ну, как бы такая нарративная история.
3: Извините, а у вас есть чернее?
4: В смысле? Куда еще?
3: В общем, мне нужно, чтобы чернее, чем ночью южной, скине видать.

0: нас нету.
1: А если куда позвонить?
0: Может, к лету с одной из баз будет завоз.
1: Но мне нужно сейчас.
0: Да ты мужчина серьезный. Ладно, поехали. Есть человечек.
2: Я очень мало нарративных песен люблю. Мне кажется, что обычно об этом спотыкаются. Все песни превращаются в байку. Дальше там начинается рифма ради рифмы, чтобы закончить эту историю. Короче, очень часто авторы путаются сами в таких песнях, задумывая ее. А здесь прям сказочная экзистенциальная история о поиске черной краски. Там, ну, как бы расскажем для тех, кто не слышал эту песню, хотя идите и слушайте вообще-то. Там герои этой композиции пытаются купить черную краску чернее ночи, чтобы закрасить все, что сейчас происходит. И они ходят от брата к брату, там, от старшего к младшему, и пытаются найти эту краску, которой как будто бы нет сейчас в продаже, чтобы закрасить то, как есть. И очень это интересно решено и поэтически, и структурно, и как выстраивается куплет за куплетом, и финал, конечно. Финал, дающий некоторую надежду, с одной стороны, с этой белой краской, а с другой стороны, может быть, наоборот, может быть, это укол в людях, которые, не находя как бы черной краски, чтобы закрасить. Ну, давайте уж, ладно, тогда побелим.
3: Нету отца, живем без дяди, может, даже родились сами. В пепле и саже скребем ногтями все, что скребется, глядим с опаской. Денежки копим, торгуем краской.
4: Ясно, прощайте, ну что ж поделаешь. Погодите, а у вас есть белая?
5: А ведь и правда, это же сказка. Я узнаю немного мотивов сказок с детства, которые я уже давно не вспоминала. Например, помнишь, пойди там, найди то, не знаю что. И вот эта черная краска загадочная, которая, ну что это, вот не знаю что. И все не знают, где это взять, что имеется в виду. Потом мифологическое описание, долгое, причем долгое и метафоричное. Не в сказке сказать, не пером описать, когда идет описание через что-то. Это прям вот очень мифологично. И такая загадочность, что из непонятно какой страны пришли к молодым и старым, тоже как будто к отцу и сыну, а те там в своем каком-то лоре существуют в этой 39-й стране. Короче говоря, очень интересная работа с такими фольклорными мотивами, которые есть. Мне тоже очень понравилась эта песня. Я ее только музыкально не отметила, мне там как музыковеду нечего сказать. Я отметила для себя там только одну. Вот я прямо сейчас смотрю в своей записи. Прямой ритм во всех слоях. То есть то, что меня поразило, это то, что там везде ритм без единой синкопы, патитати, и в словах, и в бите, и в середине. То есть она вся не по-рэперски, а по-рокерски прямая, да. Все-таки рэперы обычно любят поиграться с этими с телесностью с нашей. Все это возникло из-за барабанных брейков, которые были в джазе. А здесь уже, конечно, полностью размыто всякое влияние джаза на этот жанр. И это уже что-то такое новое, действительно нарративно-сказочное. Поэтому сказать мне нечего, но так мне очень нравится, конечно.
6: Я даже не знаю, к какому прибегнуть эпитету. С края черной дыры, если ноги свесить, потом умножить процентов на 200, страх свой, свою слепоту и прыгнуть вниз, у которого нету низа. Насыщенность черного будет такая у этой дыры и у этого края. Средний задумался, сплюнул на пятна в черном мазуте.
7: В целом понятно.
6: Сплюнул младший, воздух морозный.
0: Я же сказал, мужчина серьезный.
6: Средний ушел, вернулся с краской. Вот нашел, такая максимум.
2: Как будто бы таким образом мы завершили разговор об этом альбоме. Что мне кажется важным еще проговорить напоследок, что не часто в России выходит.
8: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.

вообще куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Ну, сейчас было лучше.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как титан.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я серый, но серый день не увижу, а все увижу.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. А значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусте, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чосом. Ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, по ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора. Да, то есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю. Потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Это не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи,

там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние, внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает под гнетом, там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит. Так вот, естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там, за пределы значит, музыки, будет музыка там, с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужно удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там, общей конкурсной основе. Итак, значит, и наша культура, соответственно, естественно, культура, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация – это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах – это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, тех, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем,

то это не хорошо, не плохо. Это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграций идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало. Потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот чтобы вы понимали, что за глобализация за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же. Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Ну как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленный с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы... Ну, здесь сейчас жанра. Вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да? Это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да? Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, это не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали, на самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены. Да? Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели. Мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели создать, либо создать собственную культуру, но это сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование в той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элиты Советского Союза. Советский Союз был довольно... Ну, вот говорят, да, что он был довольно... Неправ, на самом деле, это вранье. Но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Ну, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там, в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на
как раз-таки потребление идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду, потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo sovieticus'а. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до элит, да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышит, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Реймондс, их в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы, они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что ее просто неоткуда брать, потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают, а в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать, и получается такое вот что-то, то есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в не участвуют, они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фантазийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом, а суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там, на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось
в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо. Очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию, устраивает не только на уровне монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный. Потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженные, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, имели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис идет как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, несмотря на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественно, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком, наверняка кто-то занимается, потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст Нота Бена делается, ну, за бесплатно вообще, то есть. И, да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени. То есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления, а люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов
вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба. Они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас страна суперлитература, на литературе у нас все в порядке. В кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музыке. Вот в музыке, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На это, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. Следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.

0: спросят, то, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писатым.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: ночь за ночь.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: На Колыме до реке был он для государева ясечного сбора 2 года. А Колыма до река велика. Есть Слену реку. Идет в море так же, что и Лена под тот же ветер, под восток и под север. А по той до Колыме реке живут иноземцы, колымские мужики свой род оленные, и пешие сидячие многие люди, и язык у них свой. Из записок одного из первых русских землепроходцев Михаила Васильевича Стадухина.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане. Когда мы готовили наш подкаст, мы планировали рассказать вам 8 историй о Колыме, о природе, истории и культуре. Но у нас получилось выпустить только 7 из них. 8-ю мы даже записали, но так и не опубликовали.
1: Сегодняшний выпуск будет отличаться от предыдущих. Сегодня со мной не будет Ваня, зато будет антрополог Людмила Николаевна Хаховская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории истории и археологии Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН.
0: Тот эпизод должен был вести Дима, и посвящен он был коренным народам Магадана. Как они жили, как складывались их отношения с колонизаторами, с материка, и как коренное население встроено в жизнь и культуру Магаданской области сегодня. Но в процессе работы над этим эпизодом мы поняли, что тема эта гораздо шире и сложнее, чем можно уместить в один эпизод. Более того, мы поняли, что для объемной проработки этой темы нам нужна помощь. Поэтому мы не стали публиковать этот эпизод и решили его переработать. Мы обратились к нашим друзьям из подкаста «У шамана три беды», у которых много опыта в том, чтобы рассказывать о малочисленных народах России.
2: В марте этого года мы с Сашей собрали рюкзаки и отправились в экспедицию к коренным народам Сибири. Пролетели, проехали и порой даже прошли пешком от Новокузнецка до Абакана 450 километров. И все для того, чтобы разобраться, что на самом деле там происходит.
0: И вместе с ребятами мы подготовили 2 выпуска. Один об истории народов Магадана, а второй о том, как эти народы живут сегодня. И помогать нам в этих выпусках будет журналистка и соведущая подкаста «У шамана три беды» Саша Гаганова.
3: Всем привет! Рада присоединиться к вашему подкасту. Сегодня мы больше будем говорить про прошлое коренных народов, а про настоящее можно послушать как раз в нашем подкасте «У шамана три беды». Там мы рассказываем о том, как коренные народы Сибири борются с промышленными корпорациями и какую роль в этом играют лесные духи, шаманы и чиновники. Так что ищите подкаст на всех платформах. А теперь обратно на Колыму. Ваня, вот вы записывали предыдущие выпуски. О каких народах вы в них говорили?
0: Вообще, мы специально о каких-то народах не говорили. Я помню, что мы так или иначе затрагивали ивенов, чукчей. Не то чтобы много, и я вообще в целом не очень много знаю про магаданские народы, и у меня есть какие-то только общие представления.
3: Ну, собственно, давай тогда и начнем с того, что обсудим, о каких народах мы в принципе будем говорить, потому что очевидно, что на этой огромной территории проживали самые разные люди со своей особой культурой, истории, и у всех у них был отдельный особый взгляд на те события, которые происходили.
4: Во-первых, это северо-восточные полезяты. Это те народы, которые здесь формировались совершенно достоверно. Их родиной был северо-восток России. То есть они ниоткуда не приходили. Именно вот здесь они сформировались. Эти северо-восточные полезяты – это чукчи и коряки. Как их оленные группы, так и их береговые группы, которые проживают, ну, уже оседлыми стали. Во-вторых, это оседлые народы. Их целый ряд оседлых народов, которые тоже являются автохтонами. То есть формировались на территории северо-востока. Это и эскимосы проживают на территории побережья Чукотского полуострова, как правило, они там находятся, их поселения. Это керики, это осколок такой, тоже осколок древнего народа, который тоже здесь у нас проживает на территории северо-западного Берингоморья. Это этельмены, ну, это народ Камчатки, более южный народ, но мы его тоже в свой ареал, в этот ареал они вписываются. Это югагиры, народ такого не очень известного происхождения, но считается народом-мигрантом. И, наконец, это ивены, тунгусоязычный народ, который является оленеводческим народом, но сюда, на территорию Магаданской области, они тоже пришли довольно поздно. Это тоже народ-мигрант, так же, как и юг.

0: один из признаков, на основе которого можно различать народы. А так там их целый спектр. От языковой группы до территории расселения. Но если смотреть именно с этой стороны, то в Магаданской области действительно есть кочевые народы, преимущественно занятые оленеводством, это ивены, и оседлые народы, которые живут за счет рыбной ловли и морского зверобойного промысла, ну, например, этельмены. А есть и такие, как коряки или юкагиры, кто совмещает оба вида деятельности.
1: Знаем ли мы, как выглядел их быт и можем ли мы его описать?
0: Ну, в общих чертах. И чтобы было проще представить, мы попросили магаданского писателя и преподавателя ивенского языка Семена Губичана описать обычный день оленевода, каким он запомнил его с детства.
2: То есть как вот выбирают стоянку, куда будут ставить палатку, ровное место, берут, нарубают ветки и стелят на землю для того, чтобы какие-то неровности все убрать. Потом шкуры. И вот на шкурах спят. Когда стадо очень рано пригоняет, просыпаешься от копыт, вот от гула копыт оленьего стада. Ну, конечно же, для того, чтобы жить хорошо в оленеводческой бригаде, в стойбище, надо заготавливать дрова, по воду сходить. Какие-то вот такие вот обязанности вот были у детей. Ну и кроме этого, когда пригоняет стадо, мы выходили помогать взрослым, они отдыхают, чай пьют, а мы в это время караулим стадо. То есть стадо ложится отдыхать само, но в то же самое время есть такие вот олени, которые стараются убежать. И мы, как живой кораль, как живое ограждение вокруг стада, стоим и караулим. Вечером, когда наши отцы возвращались со стада, стадо где-то оставляли в ночной смене в условленном месте, и мы видим, что ночная смена пошла в ту сторону, и мы уже караулили своих отцов для того, чтобы, когда они шли со стада в стойбище, и мы бежали к ним навстречу, и умудрялись еще садиться им на плечи, они нас тащили. И это сейчас я понимаю, что они уставшие же были после смены, а мы еще дополнительно на них катались. Что-то всегда ждали, потому что, допустим, кто-то яйца принесет куропатинные, или же что-то ягоду кто-то принесет, и вот они всегда вот нас угощали. Также ходили на рыбалку хариуса или мальму, что там ловится в тех местах, где вот кочевали, то и ловили. Приносим домой и обязательно угощали соседей. У нас такое обычай есть. Если ты в миске или в чем-то какой-то таре приносишь куда-нибудь, ну, в соседнюю палатку, и обязательно пустую посуду никогда не возвращали. То есть что-то обязательно могут положить. Будь то вот, допустим, лепешки жареные или же что-то еще, обязательно, как бы, чтобы пустую посуду никогда не отдавали. Вот так проходил день, всегда на природе, всегда жили и радовались.
3: Семен Губичан, эвен, эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
0: Но на самом деле, чтобы нам лучше представить, как выглядела их жизнь еще до того, как эти народы стали частью Российской империи, надо понимать, что они вели активную торговлю. И не только между собой с русскими купцами, но и с коренными жителями Аляски, куда еще до Беринга были проложены морские пути. До прихода русских уже шел активный товарообмен. С американского берега доставляли перламутровые раковины, красный кедр, самородную медь, а обратно увозили всю ту же пушнину, оленьи шкуры, рыбий жир.
1: Вообще мы говорили об этом немного в выпуске про связь с Америкой. Вообще, это, по-моему, один из самых интересных лично для меня выпусков подкаста «Колыма». Понятно ли, какое влияние оказывала эта торговля на развитие и на жизнедеятельность этих народов?
0: Ну вот, например, какой мы привыкли видеть традиционную одежду северных народов. Она всегда такая ярко украшенная бисером. У ивенов вообще отличительный признак в одежде — это сплошные полосы с бисерным орнаментом. Вот как раз его и привозили из Аляски, вот эти перламутровые раковины. А вместе с торговлей менялась не только одежда, но и образ жизни в целом, потому что начало появляться огнестрельное оружие, и оно позволило не только охотиться более эффективно, но и усугубило междоусобные территориальные конфликты в местных. То есть воевать народы стали более эффективно.
4: Появилась ткань, появился металл. Инструменты стали из металла изготавливаться, посуда стала изготавливаться из металла. Это, конечно, очень сильно изменило и быт, потому что, ну, металлическая посуда значительно облегчила быт. Для оленеводов, конечно, поступление металла важно, но оленевод, в общем-то, в своей, так сказать, деятельности от металла не очень сильно зависит. А вот охотник, тут уже, конечно, поступление и металлических изделий, и, самое главное, огнестрельного оружия. Огнестрельное

0: огнестрельное оружие. Это вообще совершенно изменило характер охоты. Увеличилась охотничья добыча, значит, увеличилось благосостояние хозяйств. Это позволяло людям выживать, как бы увеличило их жизнестойкость в борьбе, ну, с природой, потому что это всегда было достаточно суровое такое существование. То есть, конечно, здесь произошли огромные подвижки в этом смысле.
1: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
2: Вообще интересно понять, как народы относились к этим нововведениям, появляющимся, ну, новым каким-то вещам, появляющимся из-за торговли, потому что как они воспринимали эти изменения, начинали ли они сразу пользоваться этими нововведениями, или как многие там народы коренные, как мы знаем, они довольно консервативные, они, может быть, считали, что нельзя принимать эти нововведения и нельзя отказываться от традиционного уклада жизни.
3: Слушай, ну мне на самом деле кажется, что это достаточно общее место, которое можно привязать к любой современной ситуации. То есть, когда выходит какой-то новый гаджет, все же реально не начинают им пользоваться, но и не отказываются. То есть, есть какое-то меньшинство, и в случае коренных народов также. То есть вот эти первые проходцы, 1, 2, 3 человека, которые начинают пользоваться, ну, допустим, теми же ружьями. Возможно, потому что они были лучше знакомы с этими русскими первопроходцами, с казаками, как-то с ними торговали, и для них это было привычнее. Для остальных общины это было что-то более новое и пугающее. Но люди смотрели, что их собратья пользуются этими ружьями, к ним привыкали, и для них это становилось уже частью их повседневной жизни, и все больше и больше людей вводили их в свой обиход, просто потому что это удобней. Конечно, были, наверное, какие-то противники, у которых просто эти предметы не укладывались в картину мира, но мне кажется, тут как с любой технологией, постепенно они к ней привыкали и тоже начинали пользоваться. Ну, кроме каких-то отдельных ярых радикалов, которые, наверное, кричали, что все это потусторонние шашни, и не надо этим пользоваться, но я думаю, это постепенно вообще свелось на нет. Ну и опять же, это же не какой-то резкий процесс, то есть им не пришли и не вручили эти ружья какие-то наковальни, то есть металлы, и сказали, все, с завтрашнего дня вы им пользуетесь. Это долгий, плавный процесс, и по сути это добровольный во многом.
2: Вообще, наверное, главный вопрос, который нужно задать, который меня интересует, это то, как происходило присоединение Колымского края, который будущая Магаданская область, и местных народов, которые там были, как происходило это присоединение к Российской империи, потому что пока что кажется, что это была как бы просто какая-то мирная торговля, а затем произошло мягко, плавно произошло присоединение.
3: Не, ну, конечно, все было не так просто, и все народы по-разному восприняли приход русских. И это скорее даже зависело от образа жизни и статуса этого местного народа.
0: Первое столкновение с такими кочевыми народами, как чукчи и коряки, конечно, ничем хорошим не заканчивались. То есть это были стычки. Когда вдруг появляются какие-то пришельцы, еще и вооруженные, которые там непонятно чего хотят, с которыми трудно общаться, ну и какие-то стычки, конечно, происходили. В дальнейшем взаимоотношение с чукчами и коряками пошло по разному пути. То есть, если коряков удалось в какой-то степени не сразу, но привести в русское подданство, ну, сопровождалось это тоже такими значительными столкновениями, но все же коряки легче примирились с этим. А с чукчами противостояние затянулось на более длительный период. Но вот такие народы, например, как Кюкагиры и эвены, тунгусы – это будущие эвены, они с русскими практически не враждовали, а наоборот. Они как бы довольно часто принимали участие вот в русских этих отрядах. То есть русские их просто нанимали. Почему это так? Ну, это объясняется тем, что вот характером этих народов, если первые народы, чукчи и коряки, это как бы такие народы, которые здесь постоянно были, и их нашествие каких-то пришельцев на своих землях, ну, не могло не раздражать, понятное дело, то кюкагиры и эвены – это народ пришлый, которые тоже шли сюда. И их продвижение, в особенности эвенов, отчасти совпало с продвижением русских. Это было такое параллельное движение. Здесь можно говорить даже о том, что эвены в какой-то степени сюда, на северо-восток, проникли на плечах русских, потому что и русские землепроходцы шли сюда и шли по побережью Охотского моря, продвигались. И эвены сюда, движимые другими факторами, они тоже начали сюда двигаться. И продвижение эвенов тоже было не беспроблемным, потому что они переселялись не на пустые земли, а здесь проживали коряки. Это были ожесточенные стычки, схватки такие. Взаимоотношения народов еще до продвижения сюда русских землепроходцев отнюдь не было безоблачным и благостным. То есть, может быть, создается впечатление, что здесь царила какая-то тише гладь, Божья благодать. Это не так. Стычки между народами были всегда.
1: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
2: То есть получается, мало того, что на этой земле было много народов, которые между собой враждовали, и они еще и по-разному, каждый из народов по-разному воспринял приход русских. Как я понимаю, кто-то сопротивлялся, кто-то, наоборот, использовал это, чтобы улучшить свое положение, а кто-то никак не отреагировал.
3: Ну, так сопротивлялись-то тоже, чтобы как-то улучшить свое положение и не впасть в феодальную зависимость. Ну, то есть, опять же, это был неравномерный процесс. Местные оленеводы кочевали в поисках лучших пастбищ. Казачьи отряды продвигались вглубь Колымы, добывая всю новую пушнину для царского дома и налаживая торговые пути. Они там строили зимовья и остроги, разведывали выходы к морю. Оседлые народы отстаивали свою родную землю от одних и от других, потому что, конечно, и кочевым народам хотелось ею завладеть, чтобы устраивать там выпасы своих оленей, и казакам-первопроходцам нужна была эта земля, чтобы добывать дичь.
2: И все это время на эти земли прибывали торговцы, искатели приключений и даже обычные люди?
3: Да, но, мне кажется, обычные люди не особо. Скорее, это были ссыльные или каторжные. И из-за недостаточного снабжения региона товарами и продовольствием эти приезжие были вынуждены осваивать быт местных народов. Рыболовство, установку капканов, собирательство, добычу моржовой кости. Они все учились говорить на языках местных и вступали с ними в родственные отношения. Более того, государство это даже поддерживало.
2: Каким образом?
3: Ну, прежде всего тем, что с коренных жителей Сибири и Дальнего Востока царская власть собирала отдельный налог, ясачный сбор. Поэтому ей было просто невыгодно, чтобы количество местных народов сокращалось. На этой почве шел даже молчаливый конфликт с православной церковью, потому что она отправляла на вновь открытые территории своих миссионеров для крещения местных жителей. Власть же не особо им помогала крестить народ, ну, как раз вот чтобы количество податей пушнины не сокращалось. Поэтому спокойно относились и к межнациональным союзам.
2: Правильно ли я понимаю, что им таким образом удавалось сохранять свою культуру?
3: Ну, в какой-то степени. Но потом Петр I изменил подход. Он издал указ, согласно которому инородцам, принявшим православное крещение, выдавали денежную награду. А еще крестившиеся получали освобождение от уплаты ясака на несколько лет вперед. То есть принятие христианства стало для них выгодным и открыло новые возможности. Например, вступление в официальный брак с русскими переселенцами или выдвижение на низшие административные должности. Поэтому в первый век своего пребывания на Колыме, то есть где-то с 40-х годов 17 века посередину 18-го, русские все-таки стали оказывать заметное культурное влияние на местных, которые постепенно перенимали образ жизни переселенцев.
2: Здесь интересно, не волновала ли центральную власть, которая, по сути, давала деньги за православное крещение, то, что некоторые коренные народы вряд ли становились искренними православными, то есть они это делали ради денег. Или все-таки это не сильно волновало?
3: Конечно, я уверена, что были отдельные представители. Это даже могло быть не духовенство, а именно какие-то чиновники или советники из правительства, которых этот вопрос волновал, и которые хотели, чтобы там вера эта приходила искренне. Но мне что-то подсказывает, что большинству это было вообще не важно, потому что тут скорее речь шла именно про какую-то социальную, экономическую интеграцию региона, ну и, соответственно, интеграцию этих людей в Российскую империю. То есть тут, скорее всего, это выглядело как набор каких-то цифр и таблиц на бумаге. То есть сколько людей вступило в православие, сколько за это заплатили, чем какой-то в этом был действительно философский подтекст. То есть еще нужно понимать, что это же огромное расстояние, и доехать из Петербурга до Колымы это занимало гораздо больше времени, чем для нас сейчас. Хотя даже нам кажется, что это далеко. А представляешь, для них какие-то были расстояния. То есть, мне кажется, в Петербурге даже не воспринимали вот этих людей, которые покрестились, как каких-то живых, полноценных сущностей со своими мыслями и философией. Но, опять же, это все были просто скорее цифры на бумаге.
2: Ну да, плюс вообще в целом, на самом деле, ну, как бы, понятное дело, что политики как бы получили какой-то приказ, указ, сделали все, что от них требовалось, все, типа, получили галочку и нормально. Знаем ли мы, в какой момент эти территории окончательно вошли в состав Российской империи?
3: Можно сказать, что большую часть народов удалось завоевать к началу 18 века. Дольше всех сопротивлялись чукчи. Формально они были объявлены подданными империи позднее всех, в 1779 году, хотя вооруженные конфликты продолжались даже при советской власти.
2: То есть чукчи были самыми воинственными?
3: Но они были хорошо организованными и отлично понимали, что сражаются не просто за возможность пользоваться территорией и вести привычный образ жизни, но и за свою независимость, сохранение какой-то своей идентичности, да и просто, по сути, выживание народа. И в целом, такое поведение чукчи еще связано с их историей.
0: свою воинственность они отточили на коряках. Еще один фактор вот такой был, так сказать, междоусобной борьбы между народами. Это эпизод, когда чукчи постоянно нападали на коряков. Казалось бы, это близкородственные народы. Это прямо они очень близки. А цель у них была такая. Они хотели у коряков отбить оленей. Потому что к этому времени коряки уже овладели оленеводством. У них были оленьи стада. Они за счет этих оленей стад жили, а у чукчи этих стад не было. В ходе вот этих вот постоянного вооруженного преследования коряков они выработали у себя такой строй, который называется военная демократия. Что это означает? Это означает, что у них были такие отряды мужчин, которые были постоянно готовы к вооруженному столкновению. Они были постоянно готовы, они были вооружены, они были мобильны, они были готовы по какому-то сигналу тут же отправиться в военный поход. И это такое, понимаете, состояние общества такое, повышенной такой готовности. И тут русские приходят. А коряки не готовы, они и так страдающие, на них нападают. А чукчи готовы, они готовы дать отпор. Это вот тот первый фактор, какой я сказала, что не проникли. Конечно, получив такой отпор, и потери были тоже достаточно болезненные для русских отрядов, и не стали туда двигаться. А второй фактор заключается в том, что к тому моменту, во-первых, русские уже продвинулись на Камчатку, которая оказалась богатой и более благоприятной, конечно, в климатическом отношении, да во всяком другом отношении, более благоприятным регионом, нежели северо-восток суровый. А потом русские к тому времени, в общем-то, достаточно хорошо узнали особенности Чукотского полуострова, и выяснилось, что те слухи, которые ходили о том, что Чукотская земля – это какая-то очень богатая земля, и пушнины здесь много, соболя здесь очень много, и вообще сюда надо стремиться. Оказалось, что это не так. Земля-то скудная довольно. Ничего такого здесь нет, а в то же время она очень суровая. И поэтому, ну, сама, естественно, отступились просто, понимаете? Если бы оказалось это правдой, если бы действительно тут на Чукотке несметные богатства, и соболи там, в общем, везде, то, конечно, бы продвинулись. Я вас уверяю. Но, тем не менее, когда уже стало понятно, что как бы русские отступились от этого, не продолжают военные действия, и даже Анадырский острог, который был вот отправным пунктом, откуда двигались русские отряды на завоевание, так сказать, Чукотской земли, Анадырский острог был упразднен, чукчи поняли, что, в общем, сражений никаких больше не будет, и сразу уже появился интерес, знаете, не воевать, а торговать, потому что они были тоже заинтересованы в получении русских товаров, того же железа, того же огнестрельного оружия, каких-то других товаров, продуктов к тому времени уже, и продукты начали, мука, например, начала входить в обиход, и табак, спиртные какие-то напитки стали входить, и они были уже необходимы даже коренному населению. И как бы чукчи тоже начали двигаться в сторону таких налаживания дружеских взаимоотношений с русскими.
1: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
2: Правда, как бы интересно про чукчи, что, ну, то есть, с одной стороны, они, как говорит Хаховская, они там нападали на коряков, чтобы отбить оленей, с одной стороны, то есть, вполне себе прагматичный и циничный подход, особенно учитывая то, что сколько всего связывало чукчи и коряков, но при этом, когда дело там дошло до русских, они как будто бы, ну, и судя там по какой-то достоверной там информации и свидетельствам, которые есть, они мыслили уже категориями как бы идентичности, собственной сохранения, независимости и так далее. То есть как-то так интересно, как у них разница, как бы какая-то аргументация за их воинственность. То есть, с одной стороны, они просто думают, как, ну, довольно, может быть, можно сказать, довольно примитивно думают там о, там, об оленях или еще о чем-то, о каком-то собственном богатстве. А с другой стороны, они думают о каких-то более, в общем, высокопарных, что ли, структурах и каких-то конструкциях про независимость и идентичность.
3: Ну, слушай, идентичность, слово, это же мы сейчас используем. Они же тогда не мыслили об этом именно в таких терминах, да и, в принципе, мне кажется, даже в понятиях. Тут было именно такой смысл, чтобы остаться, да, независимым.
2: Не, ну да, да. Но все равно, слушай, ну ты же понимаешь, о чем я, что как бы независимость, это все-таки это как бы больше, то есть это уже не вопрос там какого-то примитивного выживания или того, у кого больше ресурсов и прочего, это уже какая-то более, ну это как будто по пирамиде Маслоу, это как будто следующая ступень уже, когда ты думаешь о своей личной и там свободе, например, как будто бы. Не знаю, может быть, я уже за них додумываю, но...
3: Ну, мне кажется, просто это какая-то вторая ступень размышлений, потому что на первой ступени эта свобода выглядела как минимум, ну, неуплатой дополнительных налогов.
2: Ну да.
3: Неудачей подати. То есть, по сути, это же как выглядело. Пришли какие-то незнакомые люди и сказали, все, с сегодняшнего дня вы платите вот столько-то, отдаете там своих женщин, а еще мы будем вот здесь жить, вы будете помогать нам выживать. Ну, то есть, фактически приходят люди и начинают вас воспринимать как какую-то инфраструктуру, да? То есть вы это поставщики еды, меха, досуга и тому подобное. И как бы в данном случае свобода — это именно отсутствие вот этих дополнительных условий, дополнительных препятствий, которые ты еще вдобавок не воспринимаешь, потому что это какие-то вообще непонятные левые люди, которых ты даже не знаешь. То есть коряки, они как бы знакомые, да, то есть вы там можете с ними враждовать, воровать друг у друга оленей, но вы давно друг друга знаете, вы ассимилированы, вы, в принципе, достаточно похожи, а это абсолютно какие-то новые люди, вооруженные, которые пришли с неизведанных территорий, вам незнаком их язык, вам незнакома их культура, и вы просто не понимаете, почему они главнее, почему они захватывают вашу территорию. Тем более, что чукчи, они вполне себе самобытный, развитый народ со своим сложным языком, со своим системой счета, со своей одеждой, культурой. То есть это не то, что какие-то люди, которых надо было учить, как жить. Ну, то есть как-то мы привыкли сейчас в нынешнем деколониальном дискурсе воспринимать всех коренных как таких тоже очень благородных, возвышенных людей, ну, да, которых пришли и типа наглые военные там просто на месте расстреляли, а их глаза были полны слез. На самом деле это тоже какое-то абсолютно неправильное упрощение. Мы их упрощаем, да, любое упрощение — это зло и не ведет ни к чему хорошему. А потому что те же самые коренные, там чукчи, коряки, очевидно, что точно так же, как и у любого другого народа, там были хорошие представители, злые. Были какие-то кровавые набеги, где они там соседнее село полностью вырезали просто потому, что им нужно было это пастбище. А были, наоборот, какие-то там красивые, благородные жесты, да, когда они там скакали спасать, я не знаю, чью-нибудь дочь, потому что ее забрали русские казаки. Ну, то есть, очевидно, что взаимодействие с этими русскими выходцами, да, купцами, военными людьми, тоже были абсолютно разные случаи. Были какие-то примеры союзов, просто потому что им было так проще, допустим, выжить, да, вот нужно было пережить зиму, потому что вот мы говорим про Чукотку, да, но мы упускаем тот факт, что во всех этих битвах и столкновениях половина людей гибли просто от гриппа и обморожения. То есть, там половину закололи, а половина просто замерзли. Понятное дело, для того, чтобы выживать, надо было объединяться. Для того, чтобы была какая-то пища у казаков, им нужно было покупать ее у чукчи или коряков, или учиться каким-то способом охоты у них. Ну и точно так же для чукчи было выгодно, допустим, купить у них ружье, потому что это удобно. Ну, это удобнее, чем стрелять из лука.
2: Давай тогда подведем какой-то, я подведу какой-то промежуточный итог, исходя из того, о чем мы поговорили. На территории Колымы, будущей Магаданской области, проживало много разных народов. И вены, чукчи, коряки, юкагиры и многие другие. Довольно рано, еще в 16 веке, они стали испытывать как бы влияние со стороны Российской империи и со стороны американского континента, с которым активно торговали. Это влияло на их культуру и на их быт. Когда русские стали присоединять эти земли, процесс шел неравномерно. Где-то это было добровольное включение в состав государства, где-то это встречало сильное сопротивление и становилось насильным присоединением. При этом все эти местные народы облагались налогом, их подталкивали к русификации, позже их подталкивали к принятию православия. Но из-за удаленности от центра местные народы тоже сильно влияли на приезжих, передавали свой образ жизни и свою культуру, и до начала 20 века все было в таком как бы хрупком, но балансе. Так ли я все понял?
3: Ну да, в общих чертах все именно так получается.
2: Потом случилась революция, и потом пришла советская власть.
3: И началась коллективизация.
4: 15-й съезд партии, съезд коллективизации, наметил политический курс на осуществление постепенного перехода отдельных крестьянских хозяйств на рельсы крупного социалистического земледелия.
2: Расскажи мне про то, как все происходило после того, как пришла советская власть, потому что, понятное дело, что есть множество разных мифов или не мифов о том, что, ну, это зависит, наверное, от политической позиции конкретного высказывающегося человека, что как бы либо советская власть пришла и стало все сразу хорошо, либо советская власть пришла, всех разорила, отняла богатство и погрузила все в хаос. Как было, ну, хотя бы не на самом деле, но как, скорее всего, было, в общем, расскажи.
3: Ну, на самом деле, тут все было точно так же, как с установлением власти Российской империи и все то, что мы с тобой обсуждали раньше. Ну, потому что, в принципе, установление любой власти – это достаточно долгий и неравномерный процесс. И тут не будет никаких однозначных вариантов и ответов. Понятное дело, что большинство местных народов, да и, на самом деле, русских переселенцев, узнали о смене власти далеко не сразу. А поняли вообще, что эта смена значит, так и несколько лет спустя все еще из-за больших расстояний и отдаленности от центра. И первыми влиянию новых органов местной власти подверглись народы оседлые, те, которые жили на побережье, просто потому что они были более доступны. Те же, кто кочевал в глубине континента, на первых порах не испытывали влияния советской власти. Но к 1929-му коллективизация добралась и до них. И спустя всего 7 лет были коллективизированы почти 6 тысяч северных хозяйств, что составляло чуть больше половины из всех.
5: То, что делала советская власть, было насильственным. Ну, как для коренного населения севера, так и там для русского крестьянина. Все это происходило насильственно. И многие люди этому сопротивлялись. Были богатые, зажиточные оленеводы там с поголовьем в несколько тысяч. Конечно, они не хотели отдавать свое стадо и вдруг там с каким-то Васей Петровым, значит, вступать в колхоз. С какой радости? К тому же, что там же все равно кланы какие-то, да, между ними все равно были, может быть, напряженные отношения, там, не знаю, ну как вот даже мы возьми там с каким-то соседом, ты вдруг будешь совместно вести хозяйство, дачу общую иметь, нафиг тебе это надо, да, то есть нужно всегда понимать, что есть идеалы, да, есть, может быть, наши какие-то убеждения бескорыстные, но есть также какие-то прагматические вещи.
1: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
2: То есть советская власть в какой-то степени уравняла всех между собой и уравняла социальное расслоение.
3: Скорее, отобрала все у всех и опустила зажиточных оленеводов, которые, в принципе, неплохо жили и содержали всю родовую общину, до уровня тех, у кого не было возможности, средств, да или просто умения держать достаточно большое стадо. Известны истории, когда люди из гордости забивали своих оленей, только бы не отдавать их советской власти. Были и те, кто уходили кочевать в такие труднодоступные места, куда вообще никто не мог добраться.
2: Как это сказалось на общем уровне жизни местных народов? Ну, можно ли однозначно сказать, что люди стали жить хуже или, наоборот, стали жить лучше?
3: Да вообще ничего в этом мире нельзя сказать однозначно. Ну, вот, например, если люди добровольно вступали в колхоз, то власть это поощряла. Ну, собственно, во многом за счет того, что сама же и отобрала раньше. Но еще, конечно, выписывались денежные суды, привозились и продавались товары, оборудование, лодки, ружья. Ну, то есть все то, что было необходимо рыболовам и охотникам. В этом смысле быт среднего жителя стал проще.
6: В советское время государство уже все всем обеспечило, будь то оружие, будь то продукты, транспорт, вот вам определенные маршруты, и вот кочуете там. Это вроде и хорошо, вот я прожил вот про детство, скажу, в советское время, и очень хорошее время было, вот так.
7: Семен Губичан, эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
3: Но государство не очень заботилось о том, чтобы учитывать местную специфику. Коллективизация оленеводческих хозяйств занималась одно ведомство, и за каждого оленя надо было отчитываться в нем. Добытую же на охоте пушнину тем же оленеводам надо было нести в совершенно другое ведомство. С рыбой и морским зверем также. Люди разрывались между разными управлениями и вязли в советской бюрократии, в целом не особо понимая, зачем им все это нужно. Конечно, это сказывалось на качестве и объеме заготовок.
5: Там же была еще такая марксистская идея, что вот такая уже устаревшая, но да, что вот эволюция, да, что мы все как бы эволюционируем по одной какой-то шкале. Сначала охотники-собиратели, потом оседлые, значит, крестьяне, потом у нас индустриальная революция, капитализм. Да, рабочие, там появляются разделение труда, механизация труда, потом уже социализм и коммунизм, да, и то есть вот этим народам севера, им вот по этому плану нужно было совершить просто огромный скачок через несколько сразу ступеней, да, и перейти, нужно было помочь этим людям, да, совершить этот прыжок в неизвестность. Основная здесь проблема в том, что мы считаем, что наш образ жизни, он лучше, он более прогрессивен, да, то есть у нас какие-то есть удобства, у нас там медицина, у нас стул, у нас все. Но при этом отношения-то получаются какие очень патерналистские с государством.
1: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
3: Кроме того, образование бригад и рабочих артелей вместо семейных общин негативно влияло на семейный быт и передачу традиций. Детей стали забирать в интернаты, где обучение и вообще любое взаимодействие происходило только на русском языке. Приезжавшие из центра учителя просто не считали нужным осваивать местный язык. Так детей лишали возможности перенять опыт своих родителей и впитать культуру своего народа.
5: Там все обучение происходило на русском языке. И в целом, конечно, школы-интернаты имели самые трагичные последствия для вообще для местных языков. Поскольку, как правило, в школах-интернатах они были смешанными, то есть там были дети разных этничностей, им приходилось говорить на русском языке. То есть русский язык был общим языком общения. Говорить на родном языке запрещали многие. Натурально людей могли одергивать или даже бить за то, что они говорят на родном языке со своими сверстниками. Это широко известный факт. Ну и потом, конечно, дети, которые прошли эту школу, они знали русский язык почти в совершенстве, а свой родной язык забывали отчасти от того, что им запрещали на родном языке говорить, отчасти от того, что они просто не проводили время в семье.
1: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
8: Воздавали нас от быта, от своего коренного, как говорится, уклада. Ушли люди, уже начали цивилизованно туда-сюда, кому захочется в тундру идти, комарей кормить, с оленями там гонять это самое. Вот, понимаете, это все отбили, вот немножко это вмешательство. Эти интернаты, конечно, сгубили очень этот уклад.
1: Из интервью Марии Камышан для Магаданского музея.
2: Но не давали ли эти интернаты и школы возможность людям из дальних регионов пробиться куда-то в столицу? То есть понятно, что они, ну, скорее, в общем, репрессивно относились к родной там культуре, к родному языку этих людей, но все-таки, наверное же, и возможности они какие-то давали или нет?
3: Нет, такое правда было. Для кого-то советская власть действительно подарила социальный лифт. В целом это даже впечатляет, что вот живешь ты на берегу Охотского моря, а тебе предлагают поехать учиться в институт народов севера в Ленинград. И ты раз поехал в большой город, выучился, получил высшее образование, вернулся в родной край уже специалистом, уважаемым человеком.
2: Ну да.
3: Можешь занять какую-то хорошую административную должность или там, не знаю, стать инженером, ветеринаром. Но согласись, такое сейчас звучит как роскошь для очень немногих. А тогда-то уж вообще речь шла об отдельных счастливчиках.
2: А как ты сама себе отвечаешь на вопрос, какой здесь выход? То есть понятно, что, наверное, главный вопрос — это что мы ставим выше, местную культуру или социальный лифт, который может подарить центральная какая-то власть, то есть одновременно подарить социальный лифт и одновременно забрать твою какую-то идентичность, культуру. Что для тебя здесь кажется важнее?
3: Ну, ты знаешь, до того, как начать активно ездить в экспедиции, я думала, что интернаты — это зло. Ну, то есть я их воспринимала как какой-то аналог детдома, только еще более, не знаю, более строгий, что ли, где сильнее унижают людей. Но потом, на самом деле, я поняла, что все, ну, все не совсем так, потому что коренные очень часто живут в каких-то очень отдаленных поселениях. Это места компактного проживания, да, так называемые. То есть это даже не село, не деревня, а это именно или стоянка оленеводов, или буквально 2-3 домика посреди леса на опушке. И, ну, это не потому, что люди там отсталые, конечно, нет, а просто это их осознанный выбор. Вот они хотят жить среди природы, заниматься оленеводством, собирательством, охотой. Но каких-то социальных благ это им тоже не дает. То есть очень мало где мест проведено электричество, вообще почти нигде нет канализации, водопровода, связи, то есть ты на речку за водой ходишь. Конечно, есть благополучные примеры, где люди как-то сумели сорганизоваться, начать торговлю, потому что на тех же шишках и дикоросах, ну, то есть под дикоросами мы понимаем, это черемшу, ягоды, грибы, и на этом можно достаточно хорошо зарабатывать. То есть, условно говоря, до миллиона за сезон, если работать всей семьей. И тебя потом этот миллион будет кормить всю зиму. Ну, еще ты для себя охотишься, еще у тебя есть рыба всегда под боком, еще у тебя есть дрова, которые ты сам можешь наколоть. Но все это звучит как что-то, где должна быть очень хорошая самоорганизация. Ну, не знаю, как все современные тренинги, да, ты сам себе должен составить расписание дня, какое-то длительное планирование. Вот завтра я буду делать вот это, сегодня вот это, и при этом тебе еще нужно сорганизовать всю семью. И мы дальше выходим на уровень вот этой общины, вот этого компактного поселения. Вам надо всем как-то сорганизоваться. Но это сложно. Ну, то есть людям сложно договариваться, выстраивать совместный быт. Это я так долго подвожу к тому, почему в некоторых таких местах компактного проживания, поселках, ну, все не так уж и хорошо. В этом нет никакой разницы, коренной ты, русский, чукча или еще кто-то. Для любых людей сложно сорганизоваться и выстроить какую-то полноценно независимую деревню, которая бы себя обеспечивала. И поэтому там нет работы. Ну, то есть ты сам должен суетиться. Это такие фрилансеры от традиционного мира. Фрилансеры в тайге. Но это сложно, у многих не получается. И поэтому достаточно все плохо. Не на что купить еду. Люди спиваются во многом. Какое-то бытовое насилие, суициды и так далее, и так далее. На самом деле, среди коренных народов очень высокий процент суицидов именно женских. Поэтому очень часто детям даже лучше в интернате, как минимум по каким-то бытовым условиям, просто потому что там всегда есть еда, там всегда есть вода, там есть освещение, есть тепло. Но, конечно, тут тоже не нужно это как какую-то абсолютную аксиому учитывать. Есть и примеры, когда детям, наоборот, плохо из-за того, что они оторваны от своих семей. Но как бы главный момент в том, что здесь нет какого-то одного универсального ответа. То есть все равно, если смотреть с точки зрения сохранения культуры и языка, интернат — это плохо. То есть он однозначно убивает язык, он однозначно убивает культуру. Даже сейчас пытаются интегрировать в эти интернаты, в работу интернатах коренное население, чтобы они преподавали там даже как какой-то сопутствующий персонал, то есть повара, клининговые службы, охрана, то есть чтобы все это были именно представители коренных. Но все равно это не сильно спасает, потому что у вас как минимум весь документооборот на русском. Вам какие-то расписания, плакаты на стену нужно вешать, ну, в магазине покупать это все будет на русском. Но, с другой стороны, ну, как я уже сказала, да, это действительно социальный лифт. Дети получают образование, возможность поступить, ну, хотя бы в колледж, да, и получить специальность. На медработника пойти работать. Это лучше, чем остаться без каких-то перспектив в лесу. Но, опять же, эти перспективы ты сам себе можешь сделать, и здесь мы как бы закольцовываем эту историю, возвращаемся в начало. Ну, то есть, я бы сказала так, что у каждого свой путь, и нужно просто создавать эти альтернативы. Нужно создать такие условия, чтобы интернат не был единственно возможным способом, а чтобы, например, было дистанционное обучение. И те, кто хотят жить, например, продолжать кочевать с родителями или жить в местах компактного проживания, чтобы для них была эта возможность. Если у ребенка, у семьи есть желание поступить в обычную школу, то была поддержка, которая помогла бы переехать коренным и обосноваться в этом селе, городе. Ну, то есть, чтобы была возможность переехать, если вы хотите именно не отдать ребенка в интернат за сотни километров, а переехать всей семьей, чтобы быть рядом, чтобы дети ходили в обычную школу. Должна быть какая-то поддержка. Но понятно, что это сложно, это требует денег, а никому не хочется заморачиваться. Ну и отсюда мы делаем такой очень плавный мостик обратно в Советский Союз и к тому, о чем мы говорили. И если размышлять о том, как советская власть подходила к управлению местными народами на Колыме, и как она выстраивала их быт, и вот эту новую систему взаимодействия людей между собой, взаимодействия людей с властью, все это привело, на самом деле, к большой трагедии, когда Союз распался.
6: Когда Советский Союз разрушился, вот эта хозяйственность, она как бы выветрилась, что ли, вот советской властью. И, конечно же, эти оленеводы, которые первый раз столкнулись с коммерцией, то есть создали какие-то крестьяно-ферминские хозяйства, они не справились.
7: Семен Губичан, Эвен, эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
3: На протяжении всего существования Советского Союза северные регионы жили практически полностью за счет государственных дотаций, и Магаданская область в том числе. Государство определяло, по каким путям должны были кочевать оленеводы, поставляло товары и инструменты в бригады, полностью финансировало и организовывало любой труд. И поэтому, когда советской власти не стало, за ней посыпался и этот карточный домик.
0: Когда сказали, что «приватизируйте», все приватизируйте, все, государство больше вас поддерживать не будет. Вы теперь свободные люди, вы теперь можете сами управлять своей жизнью. Государство отрекается от этой вот своей роли, так сказать, всеобщего работодателя и такой опеки, тотальной опеки со всех сторон. Живите. Ну, конечно, они приватизировали. Приватизировали. А дальше-то что? А дальше как с этими оленями кочевать? Как развивать? Когда зарплаты нет, снабжения централизованного нет ничем, ни продуктами, ни какими-то другими ресурсами, ничего нет. Люди оказались не способны, это невозможно сделать. Ну и, конечно, они просто начали продавать. Часть оленей пропала, часть оленей была продана, какая-то часть за бесценок ушла. И все, эти олени стада пошли в распыл. Преобразовывать, наверное, надо было. Вот это громоздкое, затратное советское оленеводческое хозяйство, зверобойное хозяйство, наверное, надо было. Но не таким способом. Это был просто хаос. Такой экономический хаос, хаос совершенно такой самосознание людей. Это было просто, конечно, сделано очень болезненным. Самым болезненным способом из всех возможных.
1: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
5: В одночасье весь флот куда-то исчез, его продали, распилили, возить стало не на чем. Потом внезапно оказалось, что продукты возить скоропортящиеся невыгодно, а гораздо удобнее и выгоднее возить алкоголь, табак, может быть, какие-то консервы. Людям реально было нечего есть, привозили гуманитарную помощь из Америки, из Австралии. То есть мне рассказывали знакомые респонденты в Семчане о том, что несколько лет ели там ножки буша, мясо кенгуру и так далее.
1: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
2: Вот эта вся история именно с коренными народами, она как макрокосмос. Это же абсолютно то, что ты сейчас описывала. То, что говорил Губичан, это же абсолютно история, которую можно экстраполировать на всю Россию. Ну, в смысле, почему у нас сейчас такое разделение, да, у людей. Кто-то говорит, что 90-е — это свобода, и это так классно, а кто-то говорит, что 90-е — это отвратительно, потому что мы жили непонятно как, и в 90-е бегали абсолютно голые, потому что, ну, как бы не приспособились. Просто интересно, как это отражается и как это как бы отсвечивается в каких-то отдельных, пускай как бы очень удаленных территориях России.
3: В результате от 48 тысяч оленей в 1991 году на Якутской Колыме к началу 21 века осталось всего 17 тысяч голов. То есть за 8 лет количество оленей сократилось на 35%. В 2014 году в Магаданской области их было еще 12 тысяч, а уже в апреле 2023 в единственном областном оленеводческом предприятии насчитали только около 5 тысяч оленей. Ну вот, знаете, я могу как бы четко сформулировать, ну, не то, что свою претензию, да, к Советскому Союзу, а то есть, как бы, то, что я точно считаю, негативно повлияло, да, вот в контексте всех этих оленеводческих бригад, коренных общин, это именно полностью разрушение вот этой какой-то системы, способности людей самим выстраивать рабочие, ну, назовем это бизнес-процессы, да, в той же оленеводческой бригаде, вот у тебя колхоз. Ну, то есть тебе деньги приходят, есть какая-то сверху разнарядка, согласно которой тебе нужно даже вот конкретную норму выполнить, то есть даже норму устанавливаешь не ты, то есть тебе не нужно мыслить ее и рассчитывать. И отсюда очень... Не только даже рушатся процессы, и не то, что как бы люди становятся ленивыми, да, и мыслят немножко по-другому. То есть нет вот этого стратегического мышления, какого-то планирования. И, собственно, это и сказалось потом в 90-е, когда ты остался ни с чем, ты не знаешь, откуда брать деньги, ты, в конце концов, не знаешь, куда эту оленину продавать, да. То есть вот раньше приезжала машина, то туда загружала, но уезжала, все пока, ну типа все в порядке. Ты свою часть работы сделал, честно сделал, да, то есть ты честно отработал. А сейчас как будто бы этого мало. То есть, если выстраивать бизнес, ну, нужно думать, как минимум, где ты эту машину возьмешь. И именно вот этого навыка у людей не оказалось, и, собственно, оно все и привело к таким губительным последствиям. То есть, вот этот навык придумать, где взять денег, нафандрайзить на оленеводческую общину, придумать, куда эту оленину продать, да, я не знаю, там, в какие-то рестораны в ближайшем крупном городе, как наладить эту логистику, как договориться, оформить какие-то санэпидемнормы, какие-то документы подписать. То есть, люди просто оказались один на один с большой кучей проблем. Но я говорю именно про более старшее поколение. А новое просто уже в большинстве своем не хочет этим заниматься. Возможно, даже потому, что есть какой-то вот этот негативный паттерн. Ну, то есть мало каких-то позитивных примеров. Они есть, но их мало. И большинство, что видит перед собой, вот, допустим, нашего возраста люди, это что-то убыточное, разрушающееся, и где одни дедуси. И мы просто не хотим этим заниматься, хотя это абсолютно не так. Оленеводческий бизнес — это, по сути, точно такой же какой-то малый или сельскохозяйственный бизнес, как и все остальные прочие. Но просто есть какой-то вот этот негативный образ, негативный пример, и как будто бы не хочется этим заниматься, глядя на старших.
2: При этом здесь еще нужно сказать, что после распада Советского Союза в 90-е, там, в нулевые, в десятые, выкачивание природных ресурсов как бы продолжилось и даже усилилось, то есть и газ, и нефть, и металлы, и минералы, все это с исконных земель коренного местного населения продолжали выкачивать, а дивидендов местное население никаких и не получало тогда, и сейчас не получает. И, ну, просто в советское время они хоть что-то получали, потому что у нас как бы здесь типа общее хозяйство. Мы забираем золото, а вы получаете инфраструктуру, продукты, интернаты и прочее, а теперь даже такого нет.
3: Но мне кажется, ты сейчас сильно утрируешь, потому что добывающие компании сегодня по закону обязаны выполнять свои социальные обязательства перед местными жителями, ну и как минимум обчислять денежные средства тем общинам, на чьих землях ведется добыча или производство. Ну а помимо этого у них уже есть и другие социальные обязательства, которые они тоже должны проговаривать перед заключением договора. Но другой вопрос, что мало кто это делает по-честному и в полном объеме.
2: На российском севере то, что Норникель, да, он типа поддерживает местное население, коренных жителей. Но, допустим, то, что вот когда «Новая газета» писала текст Костюченко «Ржавчина» про Норникель, там как раз-таки было о том, что население местное часто никаких претензий не высказывает по поводу действий Норникеля, потому что оно зависит от милости Норникеля и от их выплат. Что тут как бы тоже такая, как бы такое двойное-тройное дно, что, с одной стороны, вроде как действительно, насколько я понимаю, действительно Норникель, например, как одна из больших компаний и огромных компаний, конгломератов, они действительно помогают местным жителям, но при этом они таким образом своей помощью, они как бы покупают молчание.
3: Главная загвоздка с этой помощью, что окупает ли построенная там спортивная площадка, угу, вот всего того вреда, там тех тысяч тонн каких-то загрязняющих веществ, которые попали в реку. Ну то есть окупает ли одно другое?
2: Да, тема, конечно, очень интересная, обширная и переплетается с тем, о чем мы говорили в наших выпусках. Поэтому, если вы слушали выпуск «Колыма» и вам теперь интересно послушать про больше про коренные народы и узнать больше про коренные народы, переходите и подписывайтесь на подкаст «У шамана три беды». В следующем выпуске мы, а точнее уже не я, а Саша и Дима, поговорят о том, как сейчас люди сохраняют быт и культуру своих народов, как к этому относится текущее российское государство. И Дима, наверное, расскажет о том, что сейчас происходит в Магадане. Саша, спасибо тебе большое, что просветила меня и наших слушателей. Было, правда, очень интересно.
3: Ну, спасибо, что позвали меня сегодня. И на самом деле я очень рада, что у нас звучат синхроны и комментарии как раз непосредственно представителей коренных народов, которые сейчас живут в Магаданской области. Мне кажется, это очень важно для подкаста на такую тему.
2: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. А также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска. А также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. «В лесах» латинскими буквами слитно. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме и о нашем подкасте больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов, дизайнерка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Саша Гаганова. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах» и командой подкаста «У шамана три беды».

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Это «Медуза».
2: Ну так что, что сидите-то? Поднимайте Петя.
3: Да.
2: А то сели и сидят.
4: Почему-то везде стали, помню, добавлять ананас. И соседство ананаса с курицей и мясом стало таким просто мейнстримом. Появился этот салат, и все считали, что присутствие ананаса в качестве ингредиента в каком-то из салатов – это высшее изысканное блюдо такое.
5: Про ананас, кстати, у меня такое вот разблокировалось воспоминание о том, что вот как раз, когда мы несколько раз отмечали родственников в Москве, Новый год, появился в какой-то момент ананас, и его ели, ну, как нарезанным. И я помню, я толком не знал, что это, и как-то ел его, видимо, неправильно, что мне разъело все лицо от него потом.
4: Да, это такая ловушка, да, многие в нее попадали.
5: Да, ел ананас, как арбуз. А в общем, да, не надо было так делать.
4: Многие в достаточно взрослом возрасте до сих пор попадаются на этот крючок, так что да, аккуратнее с ананасом.
5: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Атлантида». Так получилось, что это второй специальный выпуск к теме, к дате. Мы говорим о новогодних праздниках и застольях. Другие застолья упомянем и праздники, раз уж так. Ну, понятно, к чему приурочено, к Новому году. Мы отдыхаем, празднуем, постараемся немножко скрасить ваш отдых. Кто это будет делать? Это мы, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
4: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое». В этом подкасте мы с Андреем делимся нашими историями, связанными с жизнью в России.
5: Не лишним будет напомнить, что это личные истории, наши воспоминания. Не надо считать, что это какие-то обобщения, какие-то экспертные выводы. Нет, это глубоко личное, может, поэтому чем-то похоже на сны. Мы будем очень рады, если вы тоже будете рассказывать нам свои истории, присылать письма и войсы, аудиозаписи, какие-то звуки примечательные, связанные с темами, о которых мы говорим. Пишите нам на почту podcasts@sobakameduza.io с пометкой «Атлантида». Голосовые можно слать прямо в Telegram @medusa_podcasts.

0: Сегодня мы с Андреем поговорим про праздники, то, как мы их отмечаем, и вообще про феномен такого застолья. Но я начну сразу не с Нового года, а именно вот с самого вот этого явления, когда все собирались вместе и что-то вот праздновали, как будто бы это прям какая-то работа, что-то отпраздновать. К этим застольям у меня отношение, честно говоря, сильно изменилось за последние года. В очень положительную сторону причем, ну именно к семейным застольям. Если далеко отпрыгнуть назад, в прошлое, когда я сам вот был такого роста и размера, что вот под сам праздничный стол помещался, то вот тогда эти события меня лишь утомляли, эти праздники, потому что это был день, когда вокруг собиралась куча непонятных людей, было шумно, какая-то непонятная суматоха, ну и постепенно у всех этих людей, у них менялось состояние, не совсем трезвое, и потом появлялась очень громкая музыка и какие-то вот эти танцы бешеные и не очень бешеные, и мне это не нравилось. В детстве меня радовал только стол, потому что там были всякие лимонады, там сладкое, и тогда это еще, ну, было событием для меня, то, что я мог опробовать какие-то новые вещи для себя. Ну и просто это не каждый день такое происходило. И если этот сбор родственников, он касался тебя, то тогда тебе еще сулили подарки какие-то, то это тоже было большим плюсом.
1: Ну, праздники — это семейное дело. Мне вот как политическому обозревателю почему-то вспомнилось такой конкурс, который к выборам придумали в Кремле. Это у нас семейное. И кнутом и пряником заставляют людей сплачиваться и любить семью. Какие-то тоже застолья придумывать, вместе песни петь и так далее. Мне очень хочется обидеть его участников, но когда я это вижу, это, конечно, предельно фальшиво.

0: советское время, насколько я знаю, он приезжал. А вот 90-е, видимо, из-за недостатка средств, сложностей тоже с организацией поездки, он приезжать и вовсе перестал, поэтому каких-то вот с именно близкими родственниками связей не было. А вот люди типа двоюродный брат, троюродный брат деда, вот такой уровень родства иногда собирались. Не то, что из-под палки, но вот, должны, все собрались, там кто-то приехал из Москвы или еще откуда-то, какой-то дальний родственник. Вот с родственниками из Москвы мы поддерживали отношения достаточно хорошие. И вот это все люди собирались, особо, может быть, не пели, но выпивали, какие-то вспоминались былые обиды. И извините, что я на грустный такой, ладно, настраиваю вас Новый год. Но, в общем, было не очень. Надо сказать, что это не было особо приурочено, может быть, каким-то праздником, а Нового года это не касалось. Новый год — это, мне кажется, праздник для узкого семейного круга, для более таких близких родственников. Но так как он у нас был совсем узкий, получается, то особого-то застолья, вот так скажем, праздника и не было. Ну, что-то там посидели, что-то собрали на стол, прям сильного какого-то отрыва от обычного стола я не видел, честно скажу. Может, потому что сильно дорогое мы позволить себе не могли. Ну, и как-то не сильно был, опять же, широкий ассортимент. Может, немножко все равно мои бабушка и дедушка пытались как-то, вот, не знаю, быть в стороне от мейнстрима, как это можно сейчас сказать. Может, это было вот проявление какого-то бунтарства. Они работали в школе, она была сначала школой глухих, потом для детей с особенностями развития, и они приносили подарки детям, которые оставались в школе на каникулы, потому что многие уезжали к родителям, это был интернат, а вот часть оставалась. И они получали от моих бабушки и дедушки какие-то конфеты, там, апельсины, мандарины. Вот такое было дежурство в новогодние праздники.
1: У меня все эти празднества проходили в привычной обстановке. У меня не была такая большая география у родственников. Мы все жили по соседству. Максимум там соседние деревни у нас были. Поэтому у меня был такой привычный антураж застолья. То есть я всех знал, изредка менялись места, где мы собирались у кого дома. Для меня это приобрело уже какую-то традицию, потому что я даже уже понимал вот этот запах у старых скатертей. Они как будто бы были из резины, что ли. Когда уже накрывали стол, то вот этот запах этой скатерти, он уже стоял на весь дом, и ты понимал, что сейчас что-то будет. И пылящийся сервиз, наконец-то его тоже из стенки начнут доставать.
0: Хочу сказать, что в принципе с новогодними застольями вот в детское время я все-таки сталкивался, потому что иногда мы оказывались на Новый год в Москве, ну, непосредственно на сам Новый год. Родственники собирали стол, мы что-то привозили. В разные были времена. Иногда в Москве ничего не было, вот были такие годы. Потом наоборот стало появляться больше. И вот как раз были знакомые ощущения, которые ты описал, Андрей, уже, что когда ты ребенок, а вокруг взрослые смотрят, не знаю, какие-то музыкальные клипы, голубые огоньки, старые песни о главном начали появляться как раз в то время. Чувствовал себя немножко чужим на этом празднике жизни, особенно потому, что не было, может быть, других детей. И, соответственно, особо занять-то меня было некому и сложно, а вокруг все было достаточно чуждое для детей. Нарушало распорядок естественный, конечно, хотелось спать, ну, скука появлялась, ждал, когда быстрее, значит, вот это 12 часов случится, дадут подарки, и, в общем, можно было бы и уйти спать в какую-то дальнюю комнату. Ну и то подарки, в общем, как-то деньги были, что-то покупали, денег нет, значит, и на Новый год подарок такой, что есть, на. Да.

0: Помимо прочего, семейные застолья в 90-е, мне кажется, стали еще событием, благодаря тому, что во многих семьях, благодаря вот этому сбору родственников, появилась какая-то крупица историй в формате фото или видео, потому что тогда появились VHS-камеры, и мой папа брал иногда попользоваться такой камерой у кого-то, знакомых, видать, и снимал вот эти праздники. Из-за этого какая-то вот небольшая история у нашей семьи задокументирована благодаря вот этим застольям. И каждое видео, я его оцифровал, эти вот семейные записи. И, честно говоря, иногда хочется их посекундно пересматривать, потому что они сохранили намного больше, чем вот эти, на самом деле, просто пьяные разговоры и танцы. А за всем этим на фоне я вижу то, как выглядели вещи, вся эта атрибутика в прошлом. И, честно говоря, просто ты вот смотришь на это и понимаешь, что на самом деле все это было не сон. Это все на самом деле было с нами. И все эти застолья, и вся вот эта вот атмосфера, и дух времени, в котором мы тогда оказались. То есть вот он, ты его видишь перед собой, хотя уже действительно кажется, что это все был какой-то сон. И очень сейчас необычно выглядит манера съемки, то, как проходили, то, как люди снимали все эти праздники. Сейчас мы привыкли, что люди снимают очень мало, там, это, мне кажется, соцсети привели к такому результату, что даже я вот снимаю секунд 15-20, ну, то есть просто кусочками. А раньше вот, когда человек брал в камеру, он ее просто не выключал. И это могла быть такая длинная съемка одним кадром с продолжительностью по 10-30 минут, где человек просто ходит с камерой, ну, по сути, без монтажа и снимает все. То есть абсолютно все фиксируя, без прикрас. Сейчас это выглядит очень даже новаторски, честно говоря. А в один из этих праздников даже папа просто мой поставил камеру на стенку и просто снимал застолье полностью от и до. И вот таким образом он сохранил наше такое летнее июньское семейное застолье навсегда. Со всеми мельчайшими просто какими-то разговорами между другом, каждым тостом. И даже то, как все внезапно разбегаются, и мой дед просто остается сидеть в углу и начинает листать газету. То есть даже такие мельчайшие просто вещи. Ты еще упоминал, что бывали ссоры иногда, но это очевидно, потому что там под воздействием алкоголя люди начинают как бы, ну...
1: выяснять, кто кого, да, обидел, ты меня уважаешь, вот это все, да.
0: Там даже не про это, там какие-то вообще такие не особо грандиозные вещи люди разбирали. Есть такая съемка у меня семейная, где я снимал уже сам. Я там заснял очень интересный момент, как мой дедушка по маминой линии спорит с другой родственницей, и я просто весь этот спор записал. И сейчас это выглядит очень интересно, потому что это как сцена из фильма просто.
1: А по какому поводу они спорили?
0: У кого какая пенсия? Кого как оценили в итоге на государство? Но мой дед, хоть был очень уже пьян практически, ну, не соображал, он очень красиво отвечал на все уколы в его сторону. И это очень интересно смотреть. И ты видишь даже в ответах этих людей, в их споре, свои собственные манеры, которыми ты сейчас разговариваешь, например.
1: Ну вот тут, конечно, почему-то очень странно, и может не к Новому году будет сказано, на больших этих застольях почему-то возникали часто споры по поводу кладбища, потому что вот была большая семейная ограда, где очень много разных предков лежало и не предков, и всегда вот кто не пришел убрать, или там убрал как-то неправильно, почему наши не убрали. Ну, короче, очень странная тема, но, тем не менее, часто возникали разборки как раз по такому вот странному поводу.
0: Спустя время, когда я отдалился географически от вот малой родины, подобные застолья, они вообще из моей жизни исчезли, и по ним я, честно говоря, вот совершенно и не скучал. Они исчезли и исчезли. Я даже этого не заметил. Ну, это, наверное, был такой классический этап жизни, когда вот внезапно у тебя самого начинает происходить столько всего вокруг, и у тебя под ногами как-то появляется крепкая почва, там финансы, жилье и все остальное. И как-то в такой момент про родственников ты как-то забываешь, погружаешься в водоворот событий в твоей новой жизни, уже своей собственной. И изредка, когда появились уже мессенджеры, ты получаешь фотографии, то, как близкие там дома, на твоей родине, собираются опять вот за столом вместе, и все такой же праздник, все такое же застолье, только там тебя уже нет.

оставался один праздник, который почему-то без вот этого самого канонического застолья у меня лично не получался. Не чувствовался у меня этот праздник, и это был Новый год. Поэтому я даже помню каждый год, который я встречал не у себя на родине, это было, мне кажется, раза 4, а потом просто перестал. И решил, что у меня будет традиция просто в Новый год ехать домой. Как бы, ну, просто не раздумывая. Просто я знал, так, Новый год, значит, я еду домой. Мне кажется, это особый и, наверное, главный праздник именно в России. Ну, это уже чисто моя такая неглубокая аналитика, что кажется, что за 20 век настолько пытались форматировать вообще вот эти вот народные праздники. Из-за этого у людей остался вот такой какой-то финал года, когда можно встретиться и что-то вот отпраздновать. Выдохнуть вместе и сказать, мы это сделали, мы его прожили. Да и в целом просто, начиная с детства, у меня сугубо положительные ощущения от Нового года, потому что ожидание подарков, даже если ты их заранее уже нашел запрятанными где-то в шкафу, ты все равно этого ждал. Все равно было какое-то предвкушение чего-то приятного, даже не знаю чего. Просто ощущение, что, возможно, и что-то изменится. Мне помнится встреча Миллениума, то есть 2000 года. Все тогда называли Миллениум. Хотя сейчас кажется, что новое тысячелетие, конечно, звучит еще круче, что мы встречали новое тысячелетие. И мы вышли тогда, помню, с папой на улицу, вроде за водой, на колонку, и встретили соседа у нас на улице. И они с отцом на тихих тонах. И он сказал моему папе, что все, уходит он, да? И они такие, да, вот только что объявил. Он собрался уходить. А я еще не понял, кто уходит. Дед Мороз, что ли, уходит? Но потом уже я понял в новостях, что тогда Ельцин объявил, что он устал, и он уходит от нас.

Для меня пока на месте Нового года, да, как главного праздника, остается, ну, такая немножко дыра. Тем не менее, вот в моей жизни это начало выглядеть как поездка к родным, друзьям, которые оказались далеко. Новый год мы встречали обычно какое-то время с родителями жены. Нормальный праздник. С родителями в том числе я не встречал, потому что они, ну, такие жаворонки, и они, ну, где-то в 10-1 часов стабильно ложатся спать даже в Новый год. И не очень им хотелось встречать этот праздник. Кстати, вот когда я учился в университете, тоже с друзьями как-то не было обычая встречать где-то Новый год, хотя бы потому что, ну, Архангельск — холодный город, на улице ты точно не встретишь, а где-то собраться долгое время там не было съемного жилья, потому что мы были студенты и так далее. Ну, просто негде было собраться. И, в общем, расходились мы очень быстро спать. Соответственно, просто это стало таким временем встречи с родными, с друзьями, и вот от этого появилась, конечно, теплота, но совсем не новогодняя. Поэтому, вот, например, какие-то эти новогодние песенки для меня всякие разные, это скорее то, что звучит, не знаю, в маршрутке, в магазине, просто по радио. Это такой фон, у которого вроде он какое-то настроение создает, но не совсем то, да, вот не застольное, а просто вот какое-то, да, что некий такой особый период там выходных, праздников наступил. Но теплота вот этой встречи с родственниками, она, конечно, немножко замещает вот это отсутствие, не знаю, памяти о застолье и так далее. Особо реконструировать нечего, да, нет ни видеозаписи, ну и не было, собственно, вот этих праздников, которые стоило бы снимать.

наверное, главное, да, это, может, не реконструкция Нового года, но вот какого-то теплого застолья, когда мы приезжали к бабушке с дедушкой, когда дедушка был жив, мы привозили какие-то подарки, или я один даже. И вот почему-то часто мои визиты были приурочены к религиозным праздникам, это Пасха или Рождество. Они с дедушкой стали праздновать Рождество, хотя дедушка был, ну, абсолютно неверующим человеком, всегда подчеркивал, что он атеист, и ругал церковь и религию. Бабушка как-то не то что ударилась в религию, начала больше этому внимания уделять. И вот, собственно, празднование Рождества, да, каким-то традициям, что покупался рождественский гусь, там начинялся яблоками и так далее. Сначала бабушка делала, дедушка, и потом дедушка умер, это было на нас с матерью, купить его, приготовить. То есть стала складываться традиция вот этого, скорее, какого-то рождественского застолья, рождественского стола. Еще стали продавать вот эти итальянские куличи и панеттоне. Они рождественские, но в России их вот под Пасху привозили и стали использовать как пасхальные куличи. Я помню, моя бабушка с дедушкой очень любили. Я обязательно покупал, когда ехал, вот этот панеттон. Что-то они тоже собирали, старались найти. А вот уже дедушка умер, мы открыли для себя в нашем маленьком городке доставку пиццы и суши. И бабушка это очень полюбила, мы заказывали пиццу, она была, ну, очень рада. Но это, к сожалению, были последние годы, и сейчас я этого сделать не могу.

0: На Новый год, я помню, мать делала в качестве, наверное, постмодерна вот эти все салаты, которые она никогда не делала. Ну, традиционные, конечно, оливье, селедку под шубой или вот что-то такое. Но без чего-то там, что это должно быть, да, скорее немножко насмешка, что это вот единственный день, когда такое можно сделать и есть. Хотя вот я знаю, что есть куча традиций этих майонезных новогодних салатов, там в «Гнездо глухаря» в Москве я услышал про него и даже увидел в каком-то магазине какие-то гранатовые браслеты, шапки-снегурочки, а еще чего-то, вот я не знаю. Но так как, опять же, у нас не было вот этих застолий очень долго, вот такого прям майонезного чего-то не готовили. А как у вас?
1: «Гнездо глухаря», да, спасибо за всю легенду. Студенчество помог мне выжить этот салат. На него скидка была. Ну, насчет блюд могу тут сказать, что в основном, да, вот было все традиционно, как ты вот сейчас назвал.
0: Все равно вот эти встречи, застолья стали светом светиться особенным. Вот когда я приезжал в Архангельск, мы встречались с друзьями, и это были не просто попойки какие-то дружеские, а мы стали как-то покупать то, что принято в Архангельске есть, там, не знаю, семга, еще какие-то штуки, соленые грибы. Под значит, водочку, я еще покупал кальвадос почему-то. Вот мы сидели спокойно очень, вспоминали какие-то былые времена или о чем-то очень спокойно рассуждали. Это было, ну, вот такое очень приятное воспоминание. Надеюсь, это когда-нибудь вернется.
1: Новый год стал для меня традицией, и традиция заключалась в том, что надо ехать домой и дарить всем подарки. Ну, то есть кататься по всей Удмуртии. И, кроме этого, проводить время с семьей, гулять, опять же, по заснеженной Удмуртской республике. И, конечно же, все вместе сидеть за столом и ждать 12:00 по опять удмуртскому времени, которое от Москвы отличается на 1 час, а потом уже встречать и по московскому времени. У нас так вот происходит. Но спустя время вот эти застолья, они уже стали не такие громкие, как я рассказывал вначале. Это был просто такой повод, момент собраться всем вместе. Можно даже и не пить, и не танцевать, просто помолчать, побыть вместе рядом, посмотреть новогодние поздравления, обсудить музыкантов, которые выступают. И стол уже был не такой большой. Как-то вот прошло вот это нездоровое отношение к празднику, когда день и ночь в доме все нарезают что-то и пытаются, не знаю для чего, какие-то тонны продуктов превратить вот в эти вот салаты и какие-то блюда. И поэтому стол был не очень большой, но все равно потом еще пару дней этими салатами угощали гостей, которые приходили. И вот тот самый раскладной стол, тоже спасибо за всю легенду, как говорится, он со временем тоже исчез, и меня перестали вот звать на помощь, принести его вместе с папой. Хотя, на мой взгляд, это была такая традиция, вот словно какой-то старт, вот этот сигнал, что ну вот, все, началось, сейчас будет праздник. Сейчас стол расставят, скатерть и салатики будем туда накладывать. И даже в этот новогодний вечер все, по моему ощущению, интуитивно садились на те же места, которые привыкли по прошествии этих лет. И поэтому, когда в семье кого-то, к сожалению, уже нет, то это место даже остается таким пустым, и вы сидите вместе, и как будто бы все равно вы друг у друга есть, несмотря на то, что вас стало меньше. И примерно вот за таким столом я встретил последний свой год, который я был в России, в кругу своей семьи. Год был очень непростой, как, думаю, многих, начало 20-х годов, после пандемии, когда... Ну, тогда казалось, что это катастрофа. Сейчас, конечно, немножко уже кажется, что это было так давно, но на самом деле это было очень такое время тяжелое. И благодаря тому, что я наконец смог приехать домой и просто вот посидеть все вместе и ощутить какую-то вот связь, которая, кстати, стала еще сильнее после всего этого, появилось ощущение, что вот этот стол с салатами, этот включенный фоном телевизор и бой курантов заставляют меня вспомнить о том, частью чего я, по сути, и частью кого я являюсь. Вот это очень сильно я почувствовал. И в данный момент это был мой последний приезд в Россию. Мы смотрели по телевизору новогоднюю программу. Причем сначала показывалась удмуртское региональное телевидение. И она была такая небольшая. Но даже вот там я увидел несколько знакомых лиц. С кем-то я учился в университете. Кого-то я просто как-то там через несколько рукопожатий знал. И с Новым годом там поздравляли жители, какие-то директора и сотрудники каких-то республиканских предприятий, школ, организаций. И такое было чувство, вот тебя будто накрыли таким теплым одеялом приятным. Такое появилось чувство соседства очень сильное, вот причастности к чему-то общему, что вот он, твой дом какой-то родной. Не только вот он здесь, за этим столом, а вокруг тебя он тоже. То есть все в одном месте, и все друг друга знают. Вся республика, она сейчас сидит за столом, так же, как и ты. И все вот празднуют этот день вместе. И как-то душевные раны стали поменьше болеть тогда. И мы все были полны надежд. И наступил 2022 год.
0: Ну вот этот стол ты вспомнил? Раскладной. И вот когда мы сидели, приезжая к бабушке, дедушке, когда с матерью, мы этот стол раскладывали, когда дедушка был жив. А вот в последние приезды вспомнилось мне, да, что этот стол раскладывать уже полностью было не нужно, потому что хватало места и так за столом.

0: Мы обещали, что будем читать ваши письма. Новый год – хороший повод.
1: Новый год – хороший повод, да, вместе собраться. Сейчас как будто будем с вами за одним столом и будем читать письма, а не есть салаты.
0: Письмо от моего земляка Павла из Архангельска. Учился в ПГУ. Пишет, что захаживал во второй корпус. Это тот корпус, где учился я. Столовую. Столовую, помним. Курилку обходил стороной. Не знаю, почему обходил стороной. В курилке ничего такого страшного не происходило у нас. Все-таки у нас корпус был как раз гуманитарный.
1: Да курилка же, наоборот, обычно самое интеллигентное место бывает.
0: Может, какие-то легенды про курилку ходили, что там плохо, не знаю. Вот он, в отличие от меня, тепло относится к Архангельскому трамваю. Он действительно справедливо отмечает, что его сейчас даже печатают на футболках, как один из символов города. Да, есть архангельский мерч, очень хороший. И трамвай действительно как бы его часть. Вот он вспоминает, что на трамвае ездил с самого детства. Помню, как-то зимой примерз языком к металлической раме окна. Не знаю, как там меня отдирали, это стерлось. Еще зимой мы обязательно делали на окне следы. Прислоняли к окну ребром ладони кулак, он протапливал что-то вроде ступни, рядом с ней делали отпечатки пальцев, пальцами рук, и еще один след повыше, и еще. Как будто по стеклам тайком ходил какой-то волшебный гном. Ну и Павел жалеет, что от трамвая город отказался. Мое мнение, конечно, не последняя инстанция. Да? Я ничего не хочу сказать.
1: Ну хорошо, что Павел рассказал нам про эту историю, а то вдруг действительно мог кто-то думать, что по этим автобусам действительно зимой бродят гномы. Спасибо за такую историю. Пишет нам наш слушатель AS про выпуск про видео и аудиокассеты.

0: Был любимый автобус. Водитель приделал в кабине игрушечный светофор с двумя стрелками по бокам. Казалось чудом техники Антону. Наверняка и мне бы показалось.
1: Письмо от Ани. Оно очень большое, красивое, интересное. Аня пишет и про многие вещи, которые мы рассказывали. Мне вот понравилось очень сильно, как Аня описывает, как она ездила в поезде, лежала на второй полке, и она пишет: «Мне очень нравилось лежать на верхней полке и смотреть на проплывающие мимо полустанки, какие-то покосившиеся домишки, и думать, а вот у кого-то здесь, на этой дальней станции, посреди ничего, вся жизнь». Это очень близкая мысль к тому, что я испытывал, когда я по России очень много ездил. И тут я хочу процитировать еще слова Ани, которыми она завершает свое большое письмо. «Часто я перед сном думаю о родном городе и поделиться как-то не с кем. Каждый день хочется проснуться, и будто и не было никакой войны, будто это все был дурной сон, что можно снова купить обычный билет на самолет через Мюнхен, и что мама встретит в Домодедово, и что мы оставим багаж на Павелецком, а сами поедем куда-нибудь в центр, зайдем в ГУМ, погуляем на Арбате и обязательно съедим бургер в Макдаке, а потом в 9 вечера сядем на поезд до Липецка. Горько осознавать, что нет больше той России, и все превратилось в непонятное зазеркалье, в котором любое отражение немедленно искажается до неузнаваемости. Я все равно буду верить и надеяться, что все мы выживем, все переживем и построим заново. Спасибо за ваш чудесный подкаст и все, что вы в него вкладываете. С уважением, Аня».
0: Конечно, у нас еще есть письма. В следующих выпусках прочтем. Мы поздравляем вас с Новым годом. Желаем всего хорошего. Я небольшой мастер тостов пожеланий. Я думаю, вы сами лучше знаете, чего вы хотите, чтобы это исполнилось.
1: Я хочу всем, кто нас слушает, чтобы вы запомнили этот момент. Например, если вы сейчас на железнодорожном вокзале и вокруг этого новогодняя суматоха, вот это незабываемое, когда просто куча людей садятся в поезд, все с какими-то подарками, и все едут к себе домой. Вот эта атмосфера вот на площади трех вокзалов в Москве, непередаваемое ощущение. Я, честно говоря, очень завидую вам, что вы можете это испытать. А желания какие-то, мне, честно говоря, даже в голову не приходят, потому что, я думаю, у всех нас с вами одно желание, и оно уже второй год у нас с вами одно. Так что с Новым годом!
0: На этом мы говорим до свидания, до встречи в новом году.
1: Спасибо вам большое, что дослушали нас до конца, и что продолжаете нас слушать уже в наступившем новом году. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Радио Сахаров.
1: История того, как войны производятся, история того, как они мотивируются, что правильно, что неправильно, написана людьми, которые, в принципе, считают, что война – это нормальное действие. Вся эта история написана не людьми, которые пострадали, а людьми, которые стояли с чашкой кофе над картой мира, значит, и рисовали разноцветные стрелки. Здравствуйте! Это подкаст «Снова никогда», и я его ведущий Андрей Бабицкий. Поскольку я запоздал с выходом подкаста, появилась новость, мимо которой я, конечно, не смог пройти, потому что это не новость, это что-то, чего, к сожалению, можно было когда-нибудь скоро ждать. Умер человек по имени Дэниел Элсберг, американский аналитик, который работал в аналитической организации под названием RAND в конце 60-х, и который слил в прессу, то есть буквально передал газете «Нью-Йорк Таймс» огромный 50-томный архив правительственных секретных документов про войну во Вьетнаме, которые вошли в историю под коллективным названием «Pentagon Papers» — бумаги из Пентагона. Это было очень громкое дело, которое в результате сложной цепочки событий привело к тому, что президент Никсон отправился в отставку. Но оно было громким и по другим причинам. Когда Элсберг передал эти документы журналистам, газета «Нью-Йорк Таймс» долго консультировалась с юристами, можно ли это публиковать, потом решила все-таки, что, конечно, их долг состоит в том, чтобы это публиковать, и они начали публиковать статьи, и практически как только они опубликовали первую статью из длинной серии о том, как на самом деле придумывалась и велась война во Вьетнаме, правительство через суд добилось запрета на дальнейшие публикации «Cease and Desist Order». И «Нью-Йорк Таймс» пошла в Верховный суд, судилась с правительством и выиграла. Практически мгновенно, меньше чем через 2 недели после первой публикации, Верховный суд постановил, что это достаточно общественно значимой информации, что «Нью-Йорк Таймс» имеет право публиковать. Самого Элсберга, который за это время, поскольку он понял, что «Нью-Йорк Таймс» может сейчас перестать публиковать документы, которые он передал, успел передать их еще в «Вашингтон Пост», в другую главную американскую газету. Потом он раскрыл свое имя, пошел под суд вместе со своим бывшим коллегой Энтони Руссо, который ему в этом помогал. И суд через некоторое время его оправдал. Мы можем порадоваться за американский суд, но меня, конечно, больше интересует природа и судьба самих бумаг, которые распубликовал Дэниел Элсберг. И что мы можем из них узнать. И бумаги эти — это поразительная история, если задуматься. Практически 50-томный сборник документов и аналитических текстов, который назывался «Pentagon Papers» в публичном поле. Его официальное название — это история политических решений, касающихся Вьетнама, принятых в США с 1945 по 1967 год. Это список документов, составленный и сделанный. Да это даже не список документов, это на самом деле историческая хроника с богатым вкраплением документов, составленная по заказу министра обороны Роберта Макнамары, которая была сделана им, которая требовалась ему не только для того, чтобы понять, как Америка оказалась в этом говне, но и для того, чтобы будущие историки, он прямо так это и формулировал, ничего не выдумывали, а у них были под руками источники. То есть в тот момент, когда он делал в некотором смысле официальную историю. Это как если бы, я не знаю, Шойгу писал введение к истории войны в Украине. Настолько официальную, насколько можно. И это настолько официальная, насколько можно история, когда Элсберг, будучи аналитиком с доступом к секретным документам, ее увидел впервые, прочитав эту официальную историю, первое и главное, что он подумал, а он в тот момент уже был противником войны, что правительство 25 лет занимается неоправданным насилием, ложью, выдумывает факты, которых не было, вводит в заблуждение публику и прикладывает довольно большие усилия, чтобы их ложь не вышла наружу. Этот парадокс, он, конечно, только очень поверхностный парадокс. Никакого парадокса тут нет. Казалось бы, с одной стороны, официальная практически история войны, написанная правительством, которое ввязалось в эту войну, должно быть в какой-то мере оправдательным документом. Оно должно отбеливать репутацию участников. Но на деле, с точки зрения любого вменяемого читателя со стороны, эта официальная историческая хроника выглядит практически как чистосердечное признание.
0: одна деталь, которая очень хорошо известна про Pentagon Papers и сохраняет невероятную актуальность в 2023 году, состоит в том, что среди этих бумаг была бумага, написанная заместителем министра обороны Джоном Макнотоном, в которой было написано «Цели США в этой войне». И дальше было написано следующее. 70%, в смысле 70% наших целей – избежать унизительного поражения и потерять репутацию гарантера мира. 20% – удержать Южный Вьетнам от попадения в китайскую орбиту, в китайские руки. 10% – позволить жителям Южного Вьетнама наслаждаться лучшей и более свободной жизнью. То есть, с точки зрения заместителя министра обороны, только 10% целей США в этой войне на момент 65-го года. Война после этого еще длилась 10 лет. В 65-м она в некотором смысле началась в большом масштабе. С точки зрения заместителя министра обороны, 10% как бы мотивации США состояли в том, чтобы люди жили лучше, а 90% в чем-то еще. И вот эта формулировка 70% наших целей состоит в том, чтобы избежать унизительного поражения, она, конечно, очень перекликается с тем, как

0: женщины?
1: Конечно же, их публикация должна была очень сильно повредить любому человеку, который в тот момент занимал пост президента США. И, конечно, ему не могло прийти в голову, что они могут быть опубликованы сразу. И поэтому важная часть Pentagon Papers происходит из того, что они были опубликованы не через 50 лет, не через 70, не по тому графику, который замышляли создатели, а по тому графику, который придумал Даниил Элсберг, человек больших убеждений и большой смелости. И человек, который прожил, кстати, длинную жизнь, больше 90 лет, и до самого последнего времени в самых однозначных словах и самым безапелляционным образом поддерживал всех людей, которые повторяли его действия, которые сливали секретные документы, касающиеся войны, для широкой публики, вроде Челси Беннинг и Эдварда Сноудена. И это, конечно, важно. Важно, что даже официальная история войны, написанная для своих, как бы становится частью общественного дискурса. Потому что, вообще-то, это для меня очень важная тема, настолько важная, что последние 3 дня как бы не записывал подкаст вовремя, а читал бесконечные тексты. Я думаю, что необходимость написания этой истории и необходимость непрерывного, постоянного свидетельствования о тех преступлениях, которые происходят на войне и в связи с войной, это не только самое важное практически, что можно делать за пределами поля боя, но и практически единственное, что доступно каждому человеку. Может быть, не каждый человек может делом или словом помочь ЗСУ, не каждый человек может купить дрон или даже обогреватель, или даже 10 одеял и послать их кому-то или передать беженцам. Может быть, у кого-то нет денег, но участие в коллективном свидетельстве, не в написании истории такой, какой она должна быть, а не такой, какой ее бы написал Шойгу или Макнамара, это практически самое важное и самое доступное, что мы все можем делать. И я все время это повторяю, потому что многие люди вокруг меня, и в частном порядке, будучи людьми, и в профессиональном, будучи журналистами, потому что непропорциональная часть моих друзей журналисты, они не могут не чувствовать время от времени, что как бы они беспомощны, они не могут ничего изменить. Так вот, я хочу сказать, что это свидетельствование и написание истории так, как она должна быть написана, это невероятно важное и невероятно достойное занятие. Что еще мне кажется более важным, что каждый раз, когда ты думаешь, что мы можем сделать как человечество, я не знаю, на любой ступеньке социальной лестницы, то правильный вопрос начинается с того, что хотели бы сделать и что, может быть, хотели бы от нас жертвы этой войны, этой несправедливости. Потому что только их голос, на самом деле, всерьез имеет значение. И помимо того, что они хотели бы, чтобы война остановилась, и помимо того, что они хотели бы, чтобы у них была нормальная жизнь, и помимо того, что они хотели бы, чтобы справедливость была восстановлена, они бы хотели, чтобы мы рассказывали их историю. Почему я это знаю? Я это знаю, потому что 20 век был невероятно богат на ужасные, отвратительные события. Войны, гулаги, геноциды. И 21 век не так богат, но все же богат на них. И осталось невероятное количество свидетельств и рассказов людей, которые прошли через эти жернова. И необходимость рассказать о том, что они пережили, и сделать это общественным достоянием, это очень важный повторяющийся мотив каждого такого рассказа. И поэтому сегодня я хочу просто поговорить о том, как пишется эта история и наша память о войне, и почему это важно, и рассказать несколько историй, очень не связанных, в которых будет много разных имен и фамилий, и простите, но, может быть, вам придется их гуглить, потому что как и запоминания, так и воспоминания работают странными путями. В моем случае один из путей состоял в том, что мы с моей женой Ликой посмотрели фильм, который называется «Нелли Надин». Это совершенно выдающийся документальный фильм. И не очень длинный, поэтому я рекомендую его всем посмотреть. Он меньше 1,5 часов идет. И я не буду его спойлерить больше, чем написано в анонсах и тизерах самого фильма. Но посвящен он тому, что две женщины, довольно выдающихся сами по себе, встречаются и влюбляются друг в друга в концлагере Ревенсбрюк на Рождество в 1944 году. И дальше проживают какую-то жизнь. Какая-то жизнь у них была до этой встречи, какая-то жизнь после, какая-то жизнь есть у их потомков. И я не буду это рассказывать, как раз потому, что это будет спойлер. И одна из этих женщин, Нелли, оперная певица из Брюсселя,

вторая из этих женщин – дочка китайского посла в Испании. Но вот, значит, судьба их свела в Ревенсбрюке. И Нелли пишет воспоминания, практически дневники, с огромной подробностью о том, как, значит, происходит все, включая их жизнь в концлагере. В какой-то момент их разлучают, ее забирают из Ревенсбрюка и перевозят в Матхаузен, в другой концлагерь. И она описывает, как она приезжает и как там устроена жизнь, как они ходят работать в карьер, а там работают в карьере. И описывает, как она поднимается по лестнице. Там есть ужасная лестница, которая выглядит как какая-то адская мука, и в которой 186 ступенек. И когда ты слышишь такое конкретное число, то оно тебе попадает в голову. Я пришел домой, стал смотреть фотографии, значит, из Матхаузена, читать, потом стал гуглить 186 ступенек. И довольно быстро я нашел, что эти 186 ступенек упоминаются в Нюрнбергском трибунале. Потому что среди разных людей, которые сидели в Матхаузене, был фотограф Франциско Бойш, который исторически был испанец. Он сбежал из Испании после победы Франко, присоединился к сопротивлению, попал в плен и оказался в Матхаузене. Он был фотограф, и поскольку он был фотограф, его поставили в Матхаузене отвечать за фотографию. В частности, не только за фотографирование, но и за проявление пленок, которые снимали сотрудники лагеря. И он умудрился сохранить 2000 фотографий, из которых совсем не все были сделаны им, а многие были сделаны просто комендантом лагеря. И потом выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе. И, конечно, ты каждый раз останавливаешься и поражаешься тому, что Макнамара заказывает как бы исследование про то, что Америка делает в Вьетнаме, что комендант концлагеря фотографирует концлагерь. Но вообще это совершенно неудивительно. В предисловии к архипелагу ГУЛАГ Солженицын благодарит всех людей, которые ему помогали собирать информацию для архипелага. И потом, после этого, он благодарит Максима Горького за то, что тот поехал писать про Беломорканал по заказу ОГПУ. И благодарит видных сотрудников КГБ и Андрея Вышинского, главного обвинителя на советских процессах, от которых остались биографические тексты или документальные тексты, и которые, конечно, хотели написать официальную историю, но во время написания официальной истории они помогли Солженицыну. И Солженицын так и говорит: они не хотели мне помочь, но помогли. И это вечная история, что вообще-то преступники тоже почему-то любят документировать, значит, свою жизнь. Но для людей, которые страдают от преступлений, этот императив становится совершенно неостановимым. И для оперной певицы, которая сидела в лагере, и для фотографа из Испанской республиканской армии, который собирал и хранил тайком эти фотографии, чтобы потом рассказать миру. И для еще одного важного человека, который сидел в лагере Матхаузен, для Симона Визенталь. Симон Визенталь, наверное, гораздо лучше всем известен, чем предыдущие люди, о которых я рассказываю, потому что он потом много лет посвятил поиску нацистских преступников и много лет посвятил тому, чтобы записывать свидетельства выживших в Холокосте. После войны он организовал центр еврейской исторической документации, и он и его сотрудники провели почти 4000 интервью с людьми, которые пережили Холокост только за первые 10 лет после конца войны. И он бесконечно составлял списки преступников, про которых было понятно, что они участвовали в казнях и убийствах. И он, на самом деле, когда он вышел из Матхаузена, то первое, что он сделал, как бы еще не твердо стоя на ногах, он записал имена нескольких десятков людей, которые соучаствовали в преступлениях, и передал их освободителям, которые пришли освобождать Матхаузен американцам. И это бесконечная, повторяющаяся важная история, что людям, которые переживают эту немыслимую безумную несправедливость, для них постоянно и очень важно рассказать об этом, что они уже часто не сомневаются, что они сами погибнут, но им очень важно, чтобы их история была рассказана, чтобы преступники были названы по именам. Этот мотив – это один из самых сильных мотивов не только еврейской культуры, но и вообще культуры 20 века. Хотя, конечно, в еврейской культуре он по понятным причинам силен, потому что еврейская культура в большой степени построена на воспоминании о несправедливости, которая случилась много тысяч лет назад. И та инфраструктура, которая требуется для того, чтобы каждый раз рассказывать своим детям за столом о том, что случилось в Египте, она естественным образом создает импульс для того, чтобы рассказывать о преступлениях нынешнего времени.
Причем в этих рассказах и в специфичности этих рассказов кроется какая-то невероятная сила. Эти 186 ступенек, о которых я услышал в фильме, я потом полез читать показания больше с Нюрнбергского процесса, и прокурор начинает его спрашивать, кто вы такой, как вас зовут, откуда вы, как вы попали в лагерь и так далее. Просит его описать лагерь, и он говорит, и вот был лагерь, был карьер, и между ними была лестница. И прокурор спрашивает, сколько ступенек? И он отвечает, сначала было 160, а потом стало 186. В этот момент меня поражает совершенно, что прокурору это почему-то тоже важно. Этот человек не обязан помнить, сколько ступенек, если их больше 10. Но почти на каком-то подсознательном уровне ты понимаешь, что каждый из них запомнил, сколько там ступенек. И что прокурор это понимает. И он понимает, что неожиданно, что это количество ступенек даже становится каким-то очень важным фактом. На фоне того, что вообще-то дальнейшие показания Бойша это как бы показания из концлагеря. Вот, значит, на этой фотографии вешают австрийца, который сбежал из лагеря. Вот на этой фотографии, вы видите, внизу лежит тело, потому что с этой лестницы длиной 180 ступенек каждый день кто-нибудь падал и разбивался. Вот стоят американцы, потому что когда нацисты вешали австрийца, они заставили лагерный оркестр играть музыку. Эта необходимость с невероятной степенью дотошности, точности описывать то, что было, это форма восстановления справедливости, главное, доступное человеку. Прочитав про этот оркестр, я довольно быстро нашел советский видеофильм про Яновский лагерь смерти, который находился рядом с городом Львовом, рядом с Лембергом, как его называли нацисты, в котором это хорошо известно, и среди людей, которые там сидели, был и тот же самый Визенталь, в котором был свой музыкальный оркестр, особенно выдающийся, потому что один из топ-менеджеров лагеря был в юности скрипачом в джаз-банде. И, значит, вот в этом коротком на 20 минут советском фильме там рассказывается о том, что у них была специальная мелодия, которая называется «Тодос танго», и которую надо было играть во время убийств. И фильм был снят, в какие-то уже 70-е, и он есть на Ютьюбе, и под ним написан комментарий современного немецкого историка, который написал книжку про то, что это легенда, что там был действительно оркестр, и он действительно играл во время убийств, но не было специальной мелодии. И вот на этому конкретному вопросу, существовала ли специальная мелодия, которую упоминают все, включая Визенталя, которая якобы существовала и которая была написана по заказу лагерной администрации для того, чтобы сопровождать массовые казни, этому вопросу историк этот посвятил целую книжку, которую он написал во время ковида, которая написана, правда, по-немецки. И он приводит к выводу, что мелодии не было, но оркестры были. И, конечно же, человеческая память имеет пробелы. И когда что-то случается такое немыслимое и огромное, и ужасное, то воспоминания людей не сходятся. Может оказаться, что мелодии не было. Могло бы даже, наверное, оказаться, что ступенек не 186, хотя мне было сложнее было бы в это поверить. Но это совершенно не обесценивает эту историю, которую рассказывают люди, которые с этим столкнулись, эти тысячи интервью. Это их распространение, которое тоже является свидетельствами, и которое, в чем и состоит вся наша история. У Визенталя есть еще один сюжет, который его обсессивно занимал. История такого еврейского историка Симеона или Шимона Дубнова, который был довольно успешным историком еще в царской России, который как бы за взятку подделал документы и приехал в Петербург, когда евреям нельзя было быть в Петербурге. Потом его оттуда выгнали. Он жил в Одессе и много где. И он написал десятитомную историю еврейского народа, секулярную историю еврейского народа, которая на тот момент, когда он ее написал, была одним из важнейших текстов на эту тему. И он был выдающийся знаменитый человек. И в декабре 1941 года, когда он не успел уехать из Риги, его убили в Румбуле под Ригой. И есть какие-то обрывочные воспоминания о том, как он жил и, значит, что он делал в гетто перед тем, как его убили. И одна из этих историй, которую рассказывает Визенталь, которому, как мы знаем, не всегда можно верить, но никому нельзя всегда совсем на 100% верить, состоит в том, что один из руководителей Холокоста в Латвии был бывшим учеником Дубнова из какого-то немецкого университета, и он над ним все время издевался, значит, когда ему надо было оказаться в гетто зачем-то.
не спрашивал его, типа, веришь ли ты еще в Бога, как бы веришь ли ты еще в то, что человеческая природа добра, а не зла, сделаем с тобой, что хотим, но вел себя как бы студент-троечник по отношению к профессору, которому он может отомстить. И говорят, что при одной из этих встреч он посмотрел на Дубнова, или, может быть, когда уже Дубнова забирали, но чтобы убить, и сказал, вот вчера мы убили 700 евреев. И Дубнов, который написал 10-томную историю еврейского народа, ответил ему, а можете сказать точную цифру? Я записываю. Даже в момент, когда он уже был совершенно старик, и его везли убивать, он продолжал вести хронику того, что происходит, и записывать происходящее. Хотя у него не было никаких гарантий, что его записи переживут войну и Холокост, и, собственно, они, кажется, и не пережили. Мы все это знаем из легенд, но из других источников мы тоже знаем, что девизом и лозунгом Шимона Дубнова была фраза «Jeden schreiben und verschreiben». «Евреи, пишите и записывайте». И, честно говоря, я думаю, что буквально к этим трем словам «schreiben und verschreiben» и сводится самая минимальная ответственность каждого человека, который что-то знает про нынешнюю войну тоже. Потому что среди многих вещей, которые надо лишить репутации респектабельных, конечно же, находится и история войн. История того, как войны производятся, история того, как они мотивируются, что правильно, что неправильно, написана людьми, которые в принципе считают, что война — это нормальное действие. Написаны дипломатами, которые считают, что существуют стратегические интересы государств. Написаны людьми, которые учились в университете во времена Холодной войны и интериоризировали, впитали в себя идею, что сукин сын может быть нашим или не нашим. Вся эта история написана не людьми, которые пострадали, а людьми, которые стояли с чашкой кофе над картой мира, значит, и рисовали разноцветные стрелки. Одна из моих задач состоит в том, чтобы это изменить, чтобы никогда больше так не было, чтобы такие рассказы не пользовались никаким уважением и не воспринимались как рассказы о чем-то, что было на самом деле. Потому что, конечно, любые рассказы о том, что было на самом деле, они происходят исключительно от тех, кто пережил несправедливость, а не участвовал в переговорах в Женеве. И тут я должен рассказать еще одну историю про человека по имени Боб Герсони. Человека, который в американском дипломатическом сообществе считается как бы их святым. Вот если у них был кто-то святой, то вот Боб Герсони. И чтобы объяснить, в чем состояла его святость, надо совершить некоторый экскурс в его историю, значит, историю Холодной войны, потому что это не так-то просто. Его судьба описана в книжке такого знаменитого специалиста по международным отношениям Роберта Каплана. Он автор многих бестселлеров, невероятно успешный журналист. Он сидел в бесконечных каких-то советниках у разных правительств. И он одна из звезд сообщества международных отношений. И в последние годы у него очевидным образом появились душевные метания, связанные с тем, что он поддерживал войну в Ираке, как и все звезды международных отношений того времени. И что, в принципе, как он пишет, я горжусь своей журналистикой, но не горжусь ее результатами. Что у него появилось подозрение, что он делает что-то не то. И последние его книги, они являются результатом этого поиска, копания в своей душе. И вот одна из них — это книжка про Боба Герсони. Боб Герсони — это человек, который по заказу американской дипломатии ездил в разные места, где было трудно, где погибали люди, где случались, я не знаю, наводнения, блокады, лагеря беженцев, гражданские войны, и пытался понять на месте, чем Америка или ООН могут помочь этим людям. И Боб Герсони с 1977 года, когда он как бы пришел в этот бизнес, когда он стал консультантом Министерства иностранных дел США, Foreign Office, и там до конца 90-х, занимался одним и тем же делом. Он приезжал в какое-нибудь место, где страдали и погибали люди, и просто с ними разговаривал. Он разговаривал с десятками, сотнями, тысячами людей. Если верить книге Каплана, которая построена на интервью с героем, то за время всех своих экспедиций он лично поговорил с 9 почти тысячами людьми, с 8 тысяч с чем-то людей. Поскольку он был контрактором официальным и делал это для работы, то он не записывал их имен, но записывал все помимо их имен. Он с невероятной
дотошностью описывал внешний вид, обстоятельства, встречи, как выглядит дом, как выглядит человек, откуда он, какой он веры, из какой он деревни. И задавал миллион каких-то безумно простых вопросов. Почему вы не можете вернуться домой? Что случится, если вы вернетесь домой? Что вам угрожает там? Что вам угрожает здесь? Когда что-то изменилось в вашей судьбе? Что произошло лично с вами? И опишите день за днем. Цитаты из его записи – это совершенно черная книга, которая гораздо меньше известна, чем воспоминания о Холокосте, но которая в целом создает впечатление, что этот как бы Холокост никогда не закончился окончательно, он всегда продолжался. Что в конце 70-х Герсони работал в Уганде, и когда он там был и пытался понять, что там происходит, у него на глазах просто исчез целый лагерь беженцев. И вся международная дипломатия продолжала общаться с президентом Уганды и поддерживать его, и давать ему деньги на разные проекты, не очень интересуясь тем, что случилось с этим лагерем беженцев, который находился на территории как бы оппозиционно настроенной к президенту. Герсони в какой-то момент смог туда попасть благодаря своей настойчивости и благодаря своему принципу, что единственные люди, с которыми в конечном итоге можно разговаривать, это люди, которые являются жертвами обстоятельств, а не создателями этих обстоятельств. И он увидел лагерь, в котором не осталось ни одного человека, все убиты, и на стене написано кровью «Боже, спаси нас». Или он, я не знаю, работал в Никарагуа, в Гондурасе, в Гватемале, в Судане, в Таиланде, в Руанде. И в каждом из этих мест, куда его посылали, потому что было уже известно, что там умирают тысячи людей. Причина, по которой его вызывали в министерство и говорили, ты должен поехать в какую-то очередную точку в мире, состояла в том, что там уже умирают тысячи людей. И оказалось, по крайней мере, если верить довольно подробной и хорошо документированной книге Каплана, которую я прочитал, что в целом во всей системе американского международной политики и можно сказать, ООНовской международной политики, практически не существует людей, помимо Боба Герсони, не существовало, которые могли бы просто поехать и поговорить с жертвами. Что сама эта способность его, само его убеждение, что ты должен разговаривать с жертвами, а не с дирижерами насилия, оказалось невероятно редким свойством. И его репутация святого человека и великого гуманитария, абсолютно заслуженная, возникла просто из этого, что он приезжал и разговаривал только с теми, кто находился с другой стороны несчастья. Иногда это не было связано с убийствами. Иногда ему надо было просто узнать, на что потратить 100 миллионов долларов, которые какое-нибудь международное агентство выделило какому-нибудь несчастному региону. И даже в этом случае главная проблема международного агентства всегда стояла не в том, где найти 100 миллионов, а в том, чтобы хотя бы 5 слов узнать о том, на что эти миллионы могут быть потрачены в какой-нибудь неблагополучной стране или регионе. И довольно быстро оказалось, конечно же, что Боб Герсони, у которого была очень простая работа, у него были все допуски секретности, он был знаком с миллионом послов и высоких функционеров международных отношений по всему миру. Он как бы считался своим. Но при этом довольно быстро оказалось, что сам его подход и сама его работа вступает в невозможные противоречия как бы с сутью того, как производится международная политика, и она особенно производилась и в холодную войну, и в 90-е, на самом деле, все время. Когда он приехал в Руанду уже после геноцида, когда генерал Кагаме Тутси как бы освобождал Руанду, побеждал то правительство, которое устроило геноцид, то Герсони приехал в Руанду и стал разговаривать с жертвами. И надо понимать, что в тот момент весь мир с претензией на удивление как бы смотрел на то, что только что хуту убили почти миллион тутси. А Боб Герсони в этой ситуации, попав в Руанду, поинтересовался, поскольку властью уже в тот момент стал генерал Кагаме, который был тут, что происходит с хуту, когда он берет власть обратно. И написал отчет, поговорив с огромным количеством людей, из которого было ясно, что генерал Кагаме и его, по крайней мере, его части убили много тысяч хуту без суда и следствия, просто так, до всякого суда. Этот отчет был высокой гуманитарной миссией, потому что это был разговор с жертвами, которых никому не жалко, но он еще и поставил международное сообщество, которое только что допустило самый главный геноцид, как бы, второй половины 20 века, в невыносимые условия, потому что у них на руках был геноцид, и они не знали, что с ним делать, и выглядели как полные говноеды. И в тот момент, когда как бы пришел какой-то, значит, местный генерал, поборолся с этим геноцидом и как бы пообещал строить
какую-то, значит, мирную жизнь и довольно много вложил в это сил, честно говоря. Приходит Боб Герсони и говорит, ну, вы знаете, он тоже как бы массовый военный преступник. И этот его отчет был положен под сукно настолько, что когда журналисты звонили в ООН, сотрудники ООН говорили, что этого отчета не существует. Читая эту историю, ты, конечно, все время думаешь, что любой возможный рассказ о том, что случилось в Руанде, конечно, невозможен без этого отчета. Если сейчас начать гуглить рассказы о том, что случилось в Руанде, то непропорционально большая часть этих рассказов написана людьми, которые в той или иной мере, если не соучастники, то немые вдохновители как бы происходящего. Это либо европейские, американские, канадские генералы, которые не справились, как бы не смогли его предотвратить, либо политики из самых разных стран, от Бельгии до США, которые хотели буквально получить какие-то политические очки и поэтому не вмешивались в происходящее. Практически любая официальная история, которую мы читаем, в большой степени построена на рассказах людей, которые стояли по другую сторону насилия, которые были, если не дирижерами, то зрителями из партера. Практически никогда эта история не создается до сих пор, несмотря на историю Холокоста, несмотря на все. В мире, на всей планете, история войны не пишется так, как она должна писаться людьми по ту сторону преступлений. Я специально прилагаю усилия, чтобы не говорить «жертвы», потому что очень часто они не жертвы. На самом деле, если что-то ты понимаешь после того, как 4 дня обсессивно читаешь воспоминания людей, прошедших через немецкие, советские, любые лагеря, лагеря беженцев в Африке, то главное поразительное удивление, которое тебя все время настигает, состоит в том, что темы, которые они обсуждают, уровень их дискуссий, уровень как бы разговоров, которые они ведут и которые потом сохраняются, и как бы их сила, их духа и сила их позвоночника превосходят многократно, значит, все, что демонстрируется в мирной жизни. Я не думаю, что это хорошо, что люди должны быть поставлены в такие обстоятельства. Но огромное количество свидетельств, которые у нас есть, это еще свидетельство невероятной силы человеческого духа. Поэтому даже слово «жертва» по отношению к ним мне не очень нравится применять. Я это все, конечно же, говорю, потому что в нынешней войне, которая происходит не за 5000 километров, которая происходит на понятном языке для многих из нас, которая производит невероятное в век интернета количество свидетельств, и со стороны пострадавших, и со стороны преступников. Этот способ написания истории – это минимально имеющийся у нас императив. Не существует, я это повторю, и мне это не жалко повторить еще 100 000 раз, нету такой новости, что Путин что-то сказал на Международном экономическом форуме. Нету такой новости, что Сергей Кироганов погрозил миру ядерным оружием. Хотя, если, не дай бог, они его применят, это будет новостью. Все новости и все, что следует рассказывать, и все, что нужно допускать до себя, и все, что, по крайней мере, имеет смысл обсуждать, это свидетельство. Свидетельства производят и плохие люди тоже, с неизбежностью. Но единственная важная, единственная интересная история – это та история, которую «Wir schreiben und verschreiben». Это история, которая написана с другой стороны. У этой истории, как и у этого выпуска подкаста, нету хорошей понятной структуры. Структура избегает настоящей истории. Структура обманчива. Солженицын пытался разбить архипелаг ГУЛАГ на главы, начиная с ареста. Но при том, что, поймите меня правильно, я думаю, что это совершенно великая книга, и что лучше она не могла бы быть написана. Но, конечно, эта структура обманчива. Эта структура его самого подводит. Эта структура пытается вменить логику процессу, в котором нет логики. От нас это не требуется. Ни от кого из нас не требуется приобрести возможность встать в позу и сказать, я вам расскажу, как все было на самом деле. От нас требуется свидетельствование, и тем из нас, кому повезло, достаточно, чтобы мы не могли свидетельствовать личный опыт перенесенных страданий и личный опыт зла, с которым мы встретились. Мы всегда можем свидетельствовать за счет того, чтобы воспринимать, распространять, интерпретировать те свидетельства, которые есть, создавать свидетельства, разговаривая с людьми, которые прошли через это зло. И если кому-то из вас кажется, что вы не можете ничего сделать в сложившихся обстоятельствах, то вот вам дело
которое может сделать каждый из нас и которое, кажется, точно окупится сторицей. Это был подкаст.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков, и вы вновь слушаете подкаст «Нота Бена». Это вторая часть нашего выпуска про панк-рок, поэтому если вдруг вы не слышали первую, настоятельно рекомендую начать именно с нее. А если вдруг слышали, то без лишних пауз начинаем. Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что панк-рок убил протест. Слово «убил», возможно, слишком пафосное и яркое, но в той или иной степени суть оно отражает. Дело тут вот в чем. Есть такой интересный факт. С появлением панк-рока появились также независимые студии грамзаписи и независимые музыкальные журналы. Там, например, «Максимум рок-н-ролл» было такое издание, или там независимые лейблы типа «Мьют» или «Домино». И они первоначально специализировались именно на панках. Артистах таких, которые не подписывали контракты с мейджор-лейблами. Вопрос здесь простой. А зачем это было нужно? Каким образом создались такие обстоятельства, при котором независимые издания и независимые рекорд-лейблы были необходимы музыке? Зачем? Почему бы не пользоваться там Rolling Stones, AMI Records и не париться? История здесь такая. В принципе, старые известные музыкальные издания, типа там Rolling Stones или там старые мейджор-лейблы, типа AMI, их вполне себе устраивала та ситуация, которая сложилась в рок-музыке. Были какие-то старые коллективы замечательные, Pink Floyd или Eagles. Они все были уже культурными ребятами, разговаривали на какие-то серьезные темы, делали такую хорошую музыку, которая в конце концов нравилась и сотрудникам студии грамзаписи, и самим журналистам. Им самим было по кайфу работать с этими замечательными музыкантами. Никаких проблем творцы им не приносили, приносили только денежку, и денежку неплохую. И тут появляются панки. И казалось бы, да, вот новое какое-то такое явление, хорошо было бы о нем написать или заключить там контракты с этими людьми. А нет, издания писать о панках отказывались принципиально. Мы не будем, нам это не интересно, это какое-то там хулиганье, примитивные группы, что-то там рычат в микрофон, не надо. Мы вот лучше у Pink Floyd выходит альбом, Animals, по-моему, вышел у Pink Floyd там со свиньей, летающей над заводом. Вот об этом мы напишем. А панки, что там они, что о них писать? Студии грамзаписи также не желали никакого дела с этими ребятами иметь. Почему? Ну, это какие-то отщепенцы. Непонятно, принесут они вообще денежку или не принесут. Ведут они себя плохо. Зачем они нам нужны? Пускай они там у себя в болоте где-то тусуются подальше от нас, а мы тут вот занимаемся приятной культурной коммерцией. И бог с нами, и бог с ними. Исходя из этих факторов, так появились независимые журналы, которые писали о панк-музыке, и независимые рекорд-лейблы, которые специализировались на этом жанре. В первом выпуске мы, когда с вами говорили о группе The Velvet Underground, да, мы отметили, что к господину Луриду и господину Джону Кейлу мы еще с вами вернемся в процессе нашего разговора. Так вот, возвращаемся. Вот, например, Джон Кейл, он очень активно вписался в такую продюсерскую. У него продолжали выходить, конечно же, и музыкальные работы. Одновременно он продюсерскую нишу почувствовал, понял, что это его. Начинал он в 70-х годах, в начале, дебютный альбом группы Stooges, о котором мы тоже говорили, он продюсировал. Продолжил и к 77-78 году он очень активно вот эти все панк-рок коллективы изучал и каким-то помогал записываться. Лу Рид вообще был лицом панк-журналистики. Так вышло, что то ли не очень ему хотелось, то ли интервью были скучные. Лу Рид давал очень мало какой-то информации изданием крупным, типа того же Rolling Stones. То есть там, да, что-то было, но не в больших количествах. И поэтому панк-журналы, там, в частности, Sniff & Glue, американское издание, оно очень хотело взять у него интервью и взяло. И разместили его, по-моему, на дебютном выпуске своем, на дебютной обложке. Там внутри было с ним интервью. Он как бы тоже участвовал во всей этой панк-тусовочке. И вот панки в своем болоте живут и не тужат. И все у них хорошо. Кроме одного коллектива. Был один такой британский коллектив, не знаю, слышали вы о нем или нет, называется он Sex Pistols, они никаких проблем не имели ни с известными издательствами, ни с мейджор-лейблами. Тонна материала о них, много предложений о контрактах, в частности, с EMI у них был дебютный контракт, они заключили, он, правда, там сразу же развалился, потому что пошли протесты по всей Англии, да как же так, вы хулиганье, они-то на наши ценности посягают, а вы на этом наживаетесь. А у EMI какая была мотивация, что группа суперскандальная, суперпопулярная,
популярны, почему бы не заработать на них денежки? Ну, в итоге под давлением общества они денежки на них наживать перестали. А как же так вышло? Вот почему, грубо говоря, почему вот именно Sex Pistols как объект обожания, музыкальное издательство и Major Label? А дело здесь в следующем. Что такое Sex Pistols? Давайте с музыкальной точки зрения попробуем проанализировать. Это, как бы так никого не обидеть, полупродюсерский проект. Главный там господин Майк Макларен, о котором мы тоже говорили в первом выпуске в контексте группы New York Dolls. Майк Макларен поездил по Америке, послушал местных панков, вот где-то года 75-го, кто там был, 76-го. В основном на него впечатление, кстати, произвел Ричард Хелл, но о нем мы чуть-чуть подальше поговорим. И, значит, Майк Макларен послушал концерты, пообщался с мальчиками, с девочками, почесал репу и подумал, а почему бы нам не создать то же самое, только в Англии. Скандальный, грязный в музыкальном плане, энергичный панк-рок коллектив. Но при этом мы не просто создадим и будем его продюсировать, а мы вот эту вот хулиганско-протестную сущность панка, которая там есть, мы возведем ее в абсолют. Мы сделаем так, что коллектив будет настолько эпатажен, что о нем нельзя будет не писать. И таким образом мы будем продвигаться. Приезжает он в Англию, набирает эту вот колобуду, и они начинают играть. Дебют они, кстати, в какой-то там лондонской школе искусств, что-то типа такого. Максимально непролетарские корни, непростые уличные ребята, а все сразу культурно и замечательно. Ну и, соответственно, группа становится настолько громко и скандально, они там что-то плюют в кого-то, грубят, всем дерутся, прямо с концертов приглашают поклонниц за кулисы, тогда так было не принято. Их нельзя игнорировать. Sex Pistols из разряда музыкальных явлений перешло в разряд явлений социальных. О них говорила буквально вся Англия. Обычно они говорили, вот смотрите, какие они ужасные, но кому-то это нравилось и продавались.

получилось. А теперь давайте проследим. Представим, что мы с вами подростки 15-16 лет в 1977 году. И нам очень с вами понравилась группа Sex Pistols. Яркие они против всех. Солист идет в маечке I Hate Pink Floyd. Все как положено. И мы с вами приходим в музыкальный магазин, чтобы купить новую пластиночку. И говорим, а нам что-нибудь вот то же самое, что Sex Pistols. То есть нам нужны панки. Кто там еще есть в этой тусовке? Ну и вам уже там предлагают The Damned, The Clash, Raymonds американских. И вы уже выбираете. Но без славы Sex Pistols, общеанглийской и даже общемировой, слышали о них везде, популяризация панк-рока в той мере, в которой она произошла в дальнейшем, была бы невозможна. И мы же с вами искали группы, похожие на Sex Pistols, соответственно, мы их и наделяем теми категориями, которыми мы наделяем группу Sex Pistols. Мы берем другой панк-рок-альбом и говорим, вот это тоже протест, тоже хулиганы, тоже непримиримые борцы. Может, они не такие, может, они там максимально спокойные, как Элвис Костелло, например. У него был такой первый припанкованный альбомчик. Но, тем не менее, так как он панк, имеет какое-то отношение к культуре, замечательно. Вот он такой же, как Sex Pistols. Вот этот вот наш импровизированный билборд со словом «протест» после Sex Pistols, он уже стоял за каждой группой, которая называла себя панк-рок-группа. По такой пьянке, да, давайте как-то немножко на велосипедом панков перейдем, грязновато у нас будет второй выпуск, по такой пьянке протест, он переходит из разряда тропа музыкального, стилистического приема, что, мол, вот он там может быть, может не быть, если есть, то это какие-то идеалы, это там хорошо, это там отдельная какая-то протестная музыка. Из этого музыкального тропа протест переходит в формат коммерческого ярлыка. Чтобы быть коммерчески успешными на ниве именно панк-рока, нужно быть в протесте обязательно. Именно поэтому какие-нибудь там омерзительные группы, порнофильмы возьмем, вот они хоть что-то протестуют. Чего протестуют там? Зачем какие-то сытые панки продаются там очень хорошо, там на концерты ходят, что там зарабатывают, а все равно цепи надел и пошел, да я, да против, да все дела. То есть, ну какая-то показуха, понятное дело, но показуха она ради чего? Она ради денежек. По итогу панк-рок не то чтобы протест убил, он его коммерциализировал, но убил именно в том аспекте, что это теперь не просто, на какое-то время, по крайней мере, это стал не просто музыкальный прием, это стал хорошим гарантом того, что у тебя будут денежки. С точки зрения обывателя, протест и панк очень синонимичны. Поэтому NWA, рэп-коллектив возьмем из там 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х, вот они там тоже были достаточно протестными, и они были панки из мира рэпа. Настолько ассоциируют, что можно же слово «протест» менять на слово «панк», и, в принципе, без потери смысла. Это все, что касается протеста. Следующей теме плавно перетекает, это тема панк-субкультуры. Почему панк-историки и сами панк-музыканты, они поддерживают стереотип, старый 40-летней давности стереотип о том, что панк — это хулиганы, панк — это грязная музыка, девиантное поведение, это протест, опять же. Зачем им это нужно? Почему бы не уйти от этого, не как-то развивать жанр? И развивать, скажем так, смыслы внутри жанра. А все очень просто, это уже продается, зачем что-то менять? То есть, условно говоря, ну хорошо, с панк-историками чуть-чуть ситуация посложнее, они в это верят. То есть это люди, которые в подростковом возрасте вдохновились панк-идеалами, и теперь они такие, ну все, панк — это единственное, что имеет смысл, я буду панком до конца, и, соответственно, очень идеалистично смотрит на все неровности этого замечательного движения. А панк-музыканты, типа там Green Day, Spring, поп-панк, наверное, вот самый отвратительный вообще жанр в истории музыки, он вот это все просто-напросто эксплуатирует. Мы все, конечно же, в протесте обязательно, мы там какие-то устраиваем пьянки-гулянки, пытаемся эпатировать, вести себя вызывающе, и все это ради того, чтобы все дело продавалось. Условно говоря, панков 77-го года, типа группы Clash, вот их бы не устраивал формат того, что их песни созданы для того, чтобы там какие-нибудь 30-летние дядьки в надежде потискать 20-летних девочек приходят в бар, напиваются и танцуют под их музыку. А вот Green Day, Offspring и так далее вполне этот формат устраивает. Денежки мы получаем, а остальное это уже что хотите, то и делать. Самое забавное, что вот эта вот субкультура панка, которая панками всячески поддерживается, она своему панк-року очень навредила и вредит до сих пор. Понятно, что с 77-го года коллективов, которые в жанре панк-рока успешно себя проявили, их пересчитать по пальцам. Просто потому, что жанр полумертвый, жанр старый, то есть это нужно какие-то находить новые смыслы, новые взгляды. Это не всегда делать хочется, да и зачем? Это как-то не проверено, лучше делать проверенное. Из наших пенатов там какие-нибудь тараканы абсолютно омерзительные делают.

поводу субкультуры, которая педалируется панками, она перешла и в общественное сознание. То есть, вот вы подойдете к своим друзьям, как это сделал я, и спросите их, а что такое панк-рок, по твоему мнению? Услышите вы что-то вроде кривляния идиотизм, хулиганство, грязь, алкоголь, наркотики и какая-то дебильная трехаккордная музыка. И вот эти все дяди-панки, они вместо того, чтобы такие, не-не-не, ребят, вы слишком глупо понимаете значение слова панк на самом-то деле, вот они это все убирают и говорят, да, вы абсолютно правы, мы именно такие, мы протестуем, мы готовы просто горы свернуть, три аккорда, смысл, все, что нам надо, это вы там своими подачками денежными успокаиваете себя, делаете там какую-то форматную музыку, потому что сами они делают форматную музыку и немало зарабатывают, а вот мы-то на самом деле за идеалы, ну, это все вы можете послушать и что-нибудь еще помимо этого. И это все вредит панк-музыке в том плане, что, во-первых, любая трехаккордная панк-рок-музыка воспринимается как плохая, потому что она скучная и глупая, а это абсолютно не так. Мы чуть попозже об этом поговорим. И во-вторых, что в панке ничего интересного-то и не было. Хулиганье головами дрыгает, по гитарам бьет, значит, одну струну и все, и замечательно. И можно и пропускать 6-7 песен известных и достаточно. Можно сказать, что адепты панк-субкультуры стреляют панку в ногу абсолютно точно своим поведением. И порождают еще одно замечательное явление, которое называется говнарство. Да? То есть в нашем случае слово говнарство это будет политико-социальный термин. Что мы под ним понимаем? А мы понимаем абсолютно такое, знаете, линейное восприятие панк-философии. Условно говоря, напиться, подраться, заснуть на улице. Назвался панком «Живи хуево». Прошу прощения за бранный русский, в данном случае это цитата. Был такой панк «Свин», солист группы автоматического удовлетворителя. Вот этот человек, он о своей дефекации поедал с целью доказать, что ему плевать, он настоящий, так сказать, настоящий панк. В 90-е, вот в конце 80-х годов, когда был Советский Союз, были истории, когда на курортах, допустим, люди кушали в кафешечке, что-то недоедали, уходили, приходили панки, это доедали за ними. И вот это все говнарство, оно тоже особо не красит, как вы понимаете. Не увлекает умы интеллектуалов таким, человек доел за кем-то в ресторане, надо узнать, а что им движет? Вот, то есть, ну, понятное дело, что протест, который первоначально был рекламой панк, жизни, сейчас стал антирекламой после того, как попал в широкие массы народных философов. Что ж, переходим поближе к музыкальной составляющей и ответим на еще один вопрос нашего сегодняшнего подкаста, а именно, почему панк-рок прожил год-два в чистом виде панк-рок? Понятно, потом был хардкор-панк, поп-панк и так далее, но вот в чистом виде было примерно так. 75-й год зарождение, 76-й готовился взрыв, 77-й все взорвалось, 78-й, 79-й, что-то уже какие-то готические роки, какие-то постпанки, новая волна, все панки уже начинают экспериментировать, там, к примеру, группу Clash возьмем. Вот Clash в 77-м году.

есть одно из двух. Либо они как-то предали панк-стандарты, либо панк как-то видоизменился. А почему он видоизменился, да? Почему там культовые панк-рок-коллективы начали играть какую-то другую музыку? А дело здесь вот в чем. В первом выпуске мы отмечали, что панк-рок, он так зачистил поляну, новую такую сцену воздвиг, на которой панки могли спокойно заниматься своими экспериментами. Талантливые люди могли в отрыве от нагроможденности классического рока делать музыку. С этой сценой панк-рок одновременно приобрел, как, знаете, говорят, на роду было написано «умереть рано». Вот это вот про панк-рок. Потому что максимальное упрощение музыки, оно не может продолжаться вечно. Потому что талантливым людям, ну, просто очень скучно. Вот если действительно какая-то трехаккордная музыка, даже хорошая трехаккордная музыка, потому что панк-рок состоит из такой. Но если помимо нее ничего нет, то талантливые ребята такие, ну, замечательно, мы пойдем где-нибудь поэкспериментируем в другое место. И так как простая по структуре панк-рок-музыка очень быстро музыкантам надоела, они очень быстро начали экспериментировать, соответственно, панк-рок очень быстро видоизменился. Понятное дело, что еще в процессе своего становления панк-рок уже сопровождали эклектичные и направленные абсолютно в разные стороны музыкального ареала обитания личности, дальше это событие усугубилось. И теперь, до конца этого выпуска, мы с вами будем разговаривать о разных панк-рок-коллективах. Две ремарки. Первое. Мы не будем говорить об известных. То есть это не будет ни Sex Pistols, мы не будем их слушать ни Clash, ни Damned, ни Ramones, просто потому, что мне скучно в очередной раз там называть известную группу, говорить, вот, это, конечно, гениально, ребята. Это голова, да. Мы будем говорить о коллективах таких не очень известных в России или не очень известных даже в мире, либо культовых ребятах, которых я считаю недооцененными. Ремарка номер два. Так как мы с вами постараемся максимально широкий диапазон панк-звука взять, то есть коллективы здесь будут очень разные по звучанию, надо понять следующую вещь, что если, условно говоря, коллектив звучит сложнее, арт-панк-коллективы рассматривать, и я говорю, что они очень хорошо звучат, это не значит, что коллективы, которые делают музыку в три аккорда, два притопа и просто какой-то панк-посыл, они плохие. Они хороши по-своему, эти хороши по-своему. Это просто, чтобы сразу не было вопросов, понабегут, начнется, вот там, ты ничего не понимаешь, вот чтобы вот сразу мы вот это все убрали. Есть хорошая группа вот тут, есть хорошая группа вот тут. А плохие есть абсолютно везде. Поэтому пробежимся по моим любимчикам, держа в голове то, что стараемся мы найти сегодня как можно больше разных способов играть панк-рок. Начинаем с Великобритании. Мы будем так географически двигаться. Первый коллектив, который нас сегодня интересует, это группа

Это женский панк-рок коллектив. Чем он был известен, чем он был хорош, помимо замечательного альбома? Известен он стал благодаря своему женскому составу. В панк-роке, чтобы солистка группы была девушка, это и так большая редкость. А тут еще и девушка-англичанка, но при этом она метиска, да, то есть она не этническая англичанка. Газеты тут же начали писать хвалебные отзывы, всячески форстят замечательную группу. Надо сказать, что, несмотря на то, что критики ее любили, группа была хороша. То есть вот обычно, когда критики любят, но здесь это формула не работает. Группа хороша. Альбом, конечно, неровный. Вышел там второй у них в каком-нибудь 2014 году, но мы его не считаем, потому что спустя 40 лет выпустили какой-то проходной музыкальный продукт. Вот это все нам не интересно. Нам интересует талантливая музыка, а это их дебютник. Очень рекомендую послушать. Давайте там что-нибудь еще оттуда проиграет в нашем подкасте.

группа X-Respect, тут и саксофоны, и танцевальность, и тексты, все любители панка должны оценить. Дальше у нас

Косвенно вы эту группу очень хорошо знаете. Все вы слышали выражение «Punk's not dead». Откуда оно пошло? Где-то там в 82-83 году, где-то там, коллектив под названием «Exploited» записал песню одноименную «Punk's not dead», звучал

Вопрос, а с чего они вообще решили, зачем писать песню «Punks Not Dead»? Как пришла им в голову эта замечательная идея? А дело в том, что группа Crass, о которой мы сейчас с вами разговариваем, она в 77 году записала песню «Punk Is Dead» на своем дебютном альбоме. То есть, понимаете, да? Самый рассвет панк-рока, тонны отличных пластинок, а вот ребята из Англии такие: не, ребят, все, панк продался, панк уже не тот, уже закончился, это все превратилось в коммерческие игрушки для детей. С чем же было связано такое радикальное представление о панк-роке? А связано было с тем, что группа Crass, она состояла из реальных таких анархистов, то есть которые жили в коммуне, действительно использовали панк-рок для продвижения своих взглядов, для того, чтобы манифесты читать. Очень много песен этого коллектива, они нетипичные, у них формула куплет-припев, куплет-припев, а у них просто идет монотонное политическое заявление и под какую-то абсолютно минималистическую музыку. Эти ребята, они все пассажи панка про заявление и простоту музыкальную, они поняли так, как надо было это понять. Там есть песни, где тупо солирует барабан практически весь хронометраж, и потом там гитара подключается, то есть все максимально животно-примитивно. Еще один интересный факт, прежде чем мы закончим об этом коллективе разговаривать, когда группа образовалась, они заявили, что в 84 году они распадутся. И распались они аккурат в 1984 году. Группа культовая, группа, которую до сих пор помнят в Англии. Каждый уважающийся панк нашивку Crass носит, конечно же. Если вдруг вы не слышали, очень рекомендую познакомиться. Возможно, это то, что вы искали. Такая вот незамутненный, чистый, как слеза младенца, панк-рок. Ну и давайте еще под конец послушаем. С их первого альбома и закончим. Yes!

Баскокс, манчестерская группа. Здесь очень коротко. Группа, в принципе, достаточно популярна, прославилась благодаря двум-трем композициям. Я считаю, коллектив очень недооценен. То есть, можно смело слушать первые 2-3 альбома, получите заряд такого хорошего настроения с легкой грустинкой. Это представители того, что позже будут называть поп-панк. Поп-панк в зарождении, при этом очень качественный, очень хороший. И музыканты не остались на этой ниве, а продолжили развитие. И один из участников группы Баскокс потом сформировал группу Magazine. Как-нибудь мы о них поговорим в контексте уже постпанк. Сейчас просто отметим коллектив. Если вдруг не слышали, послушайте. Это группа, которую вы слышали, но просто не знали, что это они. Настоятельно рекомендую обратить внимание, не пожалейте. Ну, еще что-нибудь из Баскокс.

Эдвардс. Главный там был господин Тиви Смит. Писал он такие максимально искренние панк-рок песенки, такие, знаете, как будто вот 15-летний подросток взял гитару, собрал своих одноклассников, засели в гараже и решили петь панк. Вот это вот группа Эдвардс. Песня, которую мы с вами только что послушали, Гарри Гилмор's Eyes, она считается у них самой известной, и вообще в среде критиков считается, что это One Hit Wonder. Да, то есть они написали одну песню, все остальное у них абсолютно не нужно и не интересно. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что группа The Edwards — это чуть ли не лучший панк-рок коллектив вообще в истории. Если брать их дебютный альбом, он вышел в 78 году, назывался Crossing the Red Sea with the Edwards. Половина материала — это старые синглы группы, половина — что-то новое. На этом альбоме один трек лучше другого. Слушать можно на постоянной основе, слушать очень интересно. Вокал Тиви Смита такой, как будто он вас взял за шкирку и вот к вам обращается, пока поет. Просто великолепно и прекрасное музыкальное сопровождение. Еще один интересный факт. В группе была гитаристка, кажется, Гей Эдвард ее звали. Вот она считается одним из секс-символов панк-рока. Будет интересно, посмотрите фотографии этой дамы в молодости. Очень-очень красивая женщина. Слушаем еще что-нибудь из Эдвардс и идем дальше.

Группа Wire — это такие типичные представители арт-панка. Интересный коллектив, огромное количество альбомов, то есть там штук под 20, наверное. В контексте панк-рока, да и вообще интересуют нас только первые три. Дебютник 77-го года назывался у них Pink Flag. Там 21 трек, все очень разные и по хронометражу, то есть там были треки меньше минуты, которые идут. Были интересные музыкальные находки. То есть вот если вам никогда не нравились коллективы, которые включаешь пластинку, и там вот одна и та же песня просто разными словами, то очень вам рекомендую группу Wire. Эти ребята, как и свойственно арт-панкам, постоянно искали новые звучания, новые формы музыки, что-то постоянно такое делали, наловчились обходить барьеры скукоты, что ли, да, барьеры какого-то зацикливания на одном и том же, и постоянно старались вот где-то что-то преуспеть. Для иллюстрации еще один трек с их дебютного альбома.

Группа не оставалась, не топталась на одном месте, пытались как-то развить свой музыкальный успех. Группа очень известна среди меломанов. Не сказать, что это я откуда-то ее там отрыл. Тем не менее, если вы вдруг по каким-то причинам ее пропустили, обязательно послушайте. Группа доступная. Пример экспериментального коллектива, который можно познать и не будучи супер наслушанным человеком. Если вы собираетесь вкатываться в тусовку музыкальных снобов, которые ходят друг перед другом, выпендриваются всякими разными коллективами, которые они отрывают, потому что делать им больше нечего, то группа Wire обязательно к прослушиванию, а то в приличном обществе не поймут. Закончили мы с Великобританией, пересекаем Ла-Манш и приходим во Францию. Что нам вообще во Франции интересно? Принято считать, что во французском панке был один интересный коллектив, это группа Телефон, он же самый известный. Проблема в том, что группа Телефон мне никогда не нравилась. Звучат они вот так.

это их лучшая и единственная песня, которую, в принципе, имеет смысл слушать. Все остальное это как-то второсортно, скучно. Ну вот, честно, насилие над собой, просто сидеть и пролистывать в своих ушах их дискографию. Вот честное слово. И вообще бы я о них не упомянул, но группу «Телефон» мы используем как такой маленький мостик к другому французскому коллективу, который называется «Metal Urban». И звучит

Не верю, что называется Metal Urban. Я не особо хорошо говорю на французском, знаю 5 фраз, поэтому, возможно, поэлегантнее произносится. На самом деле, будем считать, что я идеально владею французским, но так как выпуск про панк-рок, я в оппозицию к франкофонам становлюсь и буду коверкать их слова, как только пожелаю. Что это за Metal Urban? Кто это такие? Это ребята, которые играли такой очень грязный, очень плохо записанный, но при этом панк-рок с изюминкой. Песня, которую мы с вами только что послушали, называлась «На Пари Макис», или как так, ну, «Парижские мятежники», или там «Парижские партизаны». Это вообще был хит. Так о группе-то особо никто не знает, кроме, опять же, вышеупомянутых снобов. Песня где-то в чартах мелькала, и помимо нее никто ничего и не вспомнит. А очень зря. В 1980 году у этой группы выходит первый и единственный полноценный альбом, и его вы, кстати, можете увидеть на обложечке нашего подкаста. Там такая птичка черная. Это вот обложечка дебютника Metal Urban. Альбом в высшей степени хорош. Его чуть-чуть тяжеловато слушать. То есть он так, скажем, записан очень неаппетитно. Немножко давит на уши. Но, в принципе, если вы привыкли к таким коллективам, которые не щедры на благозвучие, то Metal Urban — это абсолютно ваш выбор. Группа фантастическая, великолепная, преступно недооцененная. Я считаю, что в России ее просто обязаны услышать. Что-нибудь еще послушаем с этого альбома. Мама.

И идем дальше. Следом у нас американцы. Переезжаем мы в Америку и поговорим о трех коллективах, которые остались немножечко в стороне от общественного внимания. Первый из них называется «Devo».

Дева — это группа панк-концептуалистов, которые решили, что общество и человечество в целом, оно постоянно деградирует во всех смыслах, начиная от генетического, заканчивая политическим. И об этом поют, и это доказывают. Например, вот песню, которую мы с вами только что послушали, называется она «Монголоид». Не как в прямом переводе хочется сказать, что это просто какой-то человек с узкими глазами. Нет, в английском «монголоид» — это человек отсталый в развитии, скажем так. И вот именно такую персону выбрали группа Devo как героя для своих композиций. Да, согласитесь, не каждый будет воспевать в своем творчестве таких вот людей, а вот Devo делает это прекрасно, делает это убедительно, еще и всех убеждает, что вот, ребят, так и надо. Коллектив по звучанию это такой панк-рок с электроникой, с поиском новых музыкальных идей, но при этом замкнутый формат такой немного издевательской музыки. Из-за чего группе не удалось очень долго прожить. Если первый альбом и второй были просто прекрасны, третий хороший, дальше можно не слушать, там просто скучно. Группа исписалась к 80-м годам, ничего интересного они не производили. Тем не менее, произвели они до этого много прекрасного. То есть первые три альбома, давайте там что-нибудь еще из их творчества послушаем.

Группу Дево, первые несколько их релизов, можно слушать с огромным удовольствием. Также настоятельно рекомендую ознакомиться хотя бы для ширины кругозора. Следующий коллектив — это Ричард Хелл и его группа Voidoid.

О Ричарде Хелле мы немножечко поговорили в контексте Sex Pistols, поговорим сейчас поподробнее. Вообще, я небольшой фанат группы Voidoids. Мне они кажутся немножко скучноватыми. Но в контексте панк-рока группа очень важная, и важна она по двум причинам. Первый, собственно говоря, сам Ричард Хелл. Человек максимально заметный в панк-тусовке. Сначала он играл в группе Television вместе с Томом Верленом и Ричардом Ллойдом. Композиция Blank Generation, которую мы послушали, она вот еще со времен Television находится в репертуаре Хелла. Дальше он поиграл с группой Heartbreakers, записал вместе с Диди Рамоном песню Chinese Rocks.

вот эту вот самую композицию. А потом решил основать свою группу и уже там разошелся по полной. Второе из интересного о группе Voidoids — это их гитарист. Вообще гитарная их секция. Очень интересное звучание. Пожалуй, наверное, из таких панк-гитар, наверное, самое сильное. Слушать это при том, что мне эта группа не нравится, я прекрасно понимаю, что слушать их прикольно, интересно. С точки зрения музыки, чуть ли не, наверное, топ-1 в плане такой панк-мелодики стоит этот коллектив. Не берем всяких Television, которые я к панкам не отношу. Именно по этой причине нас их сегодня не будет. А вот Voidoids мы относим, поэтому засветились они у нас в подкасте. Что-нибудь еще послушаем с их творчества и двигаемся потихонечку дальше.

Последняя ремарочка про коллектив Ричарда Хэлла. Интересный философский пример. Все вы наверняка люди умные, знаете про концепцию смерти автора, про то, что автор не имеет такого абсолютного права диктовать смысл своего творчества, что смысл — это троп, то, чего может вообще не быть в произведении и так далее. Ричард Хэлл это прекрасно иллюстрирует эту концепцию. Песня «Blank Generation», которую мы слушали в самом начале, Хэлл задумывал как критику поколенческих песен. Типа там «My Generation» за

И, мол, работает его композиция примерно так. Слово blank, оно не то, что в прямом означает пустоту, а оно означает такое пустое пространство, куда можно вставить любое слово, то есть олицетворяющее то или иное поколение, и эта песня будет работать. Но сделать это у него не получилось, а получилось сделать панк-гимн про пустое поколение. Не знаю, раздосадован ли Хэл этим фактом, но как иллюстрация определенных философских воззрений, композиция его подходит прекрасно. И теперь движемся дальше к группе 5.

коллектив из штата Огайо. Дэвид Томас там солировал. Это еще один представитель арт-панка. Крайне интересный коллектив. Коллектив, который определил свое время лет, наверное, на 5-6. Чтобы вы понимали, вот это вот темная, готично-постпанковая, экспериментальная вещица, которую мы только что послушали, она датирована 75-м годом, 1975-м. Хотя весь постпанк Бамонт, он будет только там в 78-м году как-то заявлять о себе впервые. Первую сделали это еще в 75-м, потом также нашли очень много новых интересных музыкальных решений, чем немножечко опередили даже новую волну. Коллектив в высшей степени талантливый, в высшей степени интересный. Возьмем там дебютный их альбом, назывался он Modern Dance, да, современный танец. Послушаем что-нибудь оттуда.

вот эта пластинка выдержана в такой панк-стилистике. Дальше идут сплошные эксперименты. Там и второй альбом, и третий. Группа с вокалом, и со звучанием, и с электроникой, и с чем только она не пытается взаимодействовать, чтобы найти новые свежие звуки для своего творчества. Коллектив я крайне рекомендую всем меломанам, если вы по какой-то причине эту группу не слышали. А вот если вы, скажем так, музыку увлекаетесь не сильно, наверное, я бы не рекомендовал. Послушайте какие-то знаковые, популярные песни, но в творчество не углубляйтесь, потому что, ну, вам просто будет в тягость это слушать, потому что группа, скажем так, для не очень наслушанного человека, она, конечно, не подходит. То есть определенный такой музыкальный бэкграунд нужно иметь. Но, опять же, в любом случае, вы можете меня не послушать и зарядить себе в наушники полную дискографию и получить массу удовольствия. Ваше право, моя работа предупредить вас. И последняя страна, на которой мы закончим нашу с вами панк-географию, это Австралия, родина кенгуру и родина одного замечательного панк-рок-коллектива, который называется Radio Birmingham.

Кто такие Radio Birdman? Это, значит, группа, которая идеально отражает судьбу честного, талантливого панка. Смотрите. Они записали дебютную эпишку. Она дико взлетела. Эпишка просто гениальная. Одна песня лучше другой. Всем дико понравилось. Они записывают первый альбом. Великолепный. Просто гениальная пластинка. Все в восторге. О них даже там где-то начинают писать. Их подписывает тот же лейбл, что подписывает группу Raymonds. То есть вот уже вот-вот сейчас группа просто залетит в пантеон панк-богов. Но что-то у них там случается. 3 года они не выпускают никакого материала. Потом выпускают вторую пластинку, которая мало того и по содержанию слабенькая, еще и как бы опоздала со временем. И в итоге коллектив так и остался в разряде культовых для каких-то там меломанов. Потом у этих деятелей были другие коллективы, типа там New Race. Кто-то из участников Radio Birdman организовал. Здесь не уверен, но, по-моему, кто-то из них. Не получилось с коммерческим успехом. Тем не менее, люди помнят. Я считаю, что продвинуть эту группу в массы просто обязательно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

по звуку не сказал, это коллектив, который больше обращается не столько к американскому панку за вдохновением, сколько к американскому протопанку. Интересные звуки, интересное композиционное построение песен, оно связано именно с тем, что ребята вдохновлялись там MC5 и гип-попом. На первом альбоме даже есть кавер на песню DVI, он, по-моему, альбом открывает как раз. Поэтому не совсем типичный, наверное, для вот 77-го года вокально-инструментальный ансамбль, так его назовем, но заслуживает вашего внимания. Прекрасная группа, очень-очень рекомендую ознакомиться.

0: Собственно, на этом все. В финале хотелось бы выразить надежду, что удалось мне вам показать многогранность панк-рока, удалось мне вам показать, что не тремя аккордами едиными, и что эти три аккорда — это не печать зла и печать бездарности при всем при этом. И заинтересовать вас элементарно панк-роком, потому что судьба у этого жанра незавидная, бездарности пинают полумертвое тело, вместо того, чтобы его наконец-то отпустить и так время от времени возвращаться, посмотреть, черпануть вдохновение и отправиться в какой-то творческий порыв. Вместо этого просто какое-то насилие происходит над бедным панком. Выражаем мы все редакции дискурса соболезнования панк-року по этому поводу. Скажу, что это достаточно интересный жанр, чтобы разобраться в нем поглубже. Понятное дело, что в рамках одного, там, двух подкастов обо всем не расскажешь, все группы классные не покажешь. Я просто постарался, чтобы в этой вот эклектике и в этой репрезентации, которую сегодня я вам подготовил, вы нашли для себя что-то новое, что-то интересное, возможно, изменили свое отношение к панк-року и поняли, что это не тупой жанр для хулиганов и алкашей, а это такая очень серьезная, очень фундаментальная, очень разнообразная, разносторонняя музыка, в которой копаться и копаться, находиться по колено, в которой на самом деле одно удовольствие. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!